0: Не забывайте общительности. Почему общительность называется жертвой? Писание именно так и говорит, и более того, побуждает нас помнить о том, что эти жертвы имеют особенную ценность у Господа. В Древнем Израиле, когда животных, овец в основном, приносили в жертву, часть мяса отдавалась семье, и каждый принимал участие в трапезе общения. Особенно трепетно эта традиция соблюдалась на Пасху, где семьи даже объединялись, чтобы вместе кушать жертвенного ягненка. Оставлять трапезу недоеденной запрещалось, а потому всегда звали на такое общение столько народу, сколько было нужно, чтобы ничего не осталось. Как мы измеряем свою жертву общительности? Может, хорошим времяпрепровождением за экраном или веселыми настольными играми, количеством забавных историй или обилием разносолов на столах. Разносолы, безусловно, важны, и пусть гости наши уходят от нас, отведав каждый из них. Но прообраз Агнца, что в общении на Пасху поедался весь, говорит нам о Христе. Мы должны, общаясь, разделить его между собою, где каждый может получить назидание. Жертва общительности – это жертва Христова. Она может дополняться горячим чаем и вкусным хлебом, колбасными бутербродами или свежими салатами, но в центре ее – Агнец. Он – главное блюдо, что мы разделяем совершенно и до конца, как на Евхаристии. И если нет Христа в наших общениях, то и жертвы в них нет, что может принести нам божественное благоволение. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 16 сентября, и тема сегодня «Только по приглашению». Место Писания – послание к римлянам, 1 глава, 7 стих. «Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым». Слово «призванный» – греческое слово «калео». Слово «калео» в данном случае описывает особое приглашение, которое дается не каждому. Если вы получили приглашение на особое мероприятие, это ценно, это дорогого стоит. Это что-то необыкновенное. Если вас приглашали на такое мероприятие, званый ужин, например, вы ценили эту привилегию. И здесь Павел использует это слово, чтобы сказать, мы должны понимать, насколько высоко ценит нас Бог. Он призвал нас, призвал к спасению, призвал нас быть частью тела Христа, призвал нас к величайшему путешествию в истории Вселенной. Бог призвал нас. Он разослал приглашение, мы их приняли и пришли на праздник. Вот так. Бог пригласил нас, и мы должны высоко ценить это и дорожить этим. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса, как устроен механизм духовного управления. А дело вот в чем. Чтобы поверить Богу, народ прежде должен был поверить его рабу, Моисею. Чтобы поверить, скажем, Христу, народ прежде должен был поверить его предтече, Иоанну. Невозможно, чтобы люди верили моему Христу, не веруя мне. Это неизбежный процесс, и Бог прежде всех понимает эту взаимосвязь, эту закономерность, потому всячески заинтересован чудесами и проявлениями силы поднимать авторитет своих рабов и пророков. Он настолько приближает себя к своим избранникам, что с Моисеем, мы знаем, говорит лицом к лицу, как если бы кто говорил с другом своим, написано в книге «Исход» в 33 главе. И заметьте, Бог делает это не в тайной комнате, но демонстративно, на виду у всего народа. Иоанна поставляет величайшим из пророков, ознаменовывая его рождение явлением ангела в храме, немотой Захарии, отца пророка, что становится общеизвестным, громким событием в той нагорной стране иудейской. Зачем? Кому это нужно? Понимаете, это прямая необходимость для народного признания, для веры в этих избранников Божьих. Важно понимать, что подобное Божье расположение к отдельным людям в истории вызвано не столько особенностью этих людей, о которых мы сейчас говорим, там Моисея, Иоанна, но особенностью и масштабами их миссии, которая опять-таки зависит не от их собственного усердия или даже подвязания, как мы читаем в послании к римлянам, помните? «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего», то есть от того, кто определил их долю. Более того, когда их миссия завершится, никто даже не найдет тело Моисея, чтобы оплакать его, чего достойны все нормальные люди. А Иоанну отсекут голову, и ученики погребут его без пышных похоронных церемоний. Эта же участь ожидает и апостолов. Неизвестна могила великого апостола Павла. И все это опять-таки ради людей, которые падки к восхвалению твари вместо Творца. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл напомнил депутатам о страшном суде и ответственности не только перед избирателями, но и перед Богом. Во вторник патриарх выступил в Мосгордуме, запись его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Хотел бы также сказать несколько слов о значимости призвания народного избранника. Вполне очевидно, что непосредственной заботой депутатов должно быть исполнение обязательств перед избирателями. Однако не стоит забывать и о более высокой ответственности, предполагающей ответ перед Богом за каждое слово и дело, сказал патриарх Кирилл. По его словам, чем выше положение, тем больше спрос, и не только со стороны избирателей, но и со стороны Господа. На страшном суде он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что он спросит с вас. «Я не хочу пугать, я просто хочу сказать, что это реальность», — сказал патриарх. Первый храм Собора Святых Юристов построят в России. Это первый храм во имя юристов в России. Его построят рядом с Уральским государственным юридическим университетом. На церемонии митрополит Евгений напомнил, что основа закона – совесть и правда. Камень в основании храма памятника в честь Собора Святых Юристов заложил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А кто-то, помнится, говорил, что юристы и адвокаты Царство Божие не наследуют. Все христианские школы Иерусалима объявили о приостановке учебного процесса. Данное решение руководство школ приняло после внезапного отказа израильских властей продлить разрешение на въезд для более чем 70 учителей и сотрудников. Новый учебный год в регионе чиновники планировали открыть 1 сентября. Однако действия властей сорвали образовательный процесс. Представители учебных заведений выразили глубокое удивление из-за неожиданного шага властей, который произошел без предварительного предупреждения. Протестантский пастор Мунзер Исаак, опекающий верующих в Вифлееме, осудил решение израильских властей. По его словам, Израиль продолжает оказывать административное давление на христианское присутствие в Иерусалиме. Вице-президент США Джей Ди Венс допустил скорый конец света и присутствие антихриста среди людей. Во время беседы с христианским подкастером политик заявил о возможном нахождении антихриста среди людей. Венс признался в постоянном интересе к фундаментальным богословским пророчествам. Близкий друг чиновника-писатель Род Дриер поспешил сгладить резонансный эффект данного выступления. По словам литератора, подобные консервативные взгляды абсолютно естественны для большинства традиционных американских христиан. Он также напомнил, что эсхатологические параллели часто использовались в риторике Рональда Рейгана. В администрации Трампа религиозный фактор играет ключевую роль в формировании текущего стратегического курса США. В Кишиневе на площадке Чеснау-Арена 28 августа состоялся юбилейный концерт коллектива Not an Idol. Мероприятие было приурочено к 15-летию группы и собрало тысячи зрителей. Прошедший концерт стал одним из масштабных духовных событий текущего года в стране. Зал столичного комплекса собрал свыше 3000 посетителей из Молдовы, Украины, России и европейских стран. Организацией данного праздничного вечера занимались непосредственно творческая команда самого музыкального коллектива. Стоимость билетов на юбилейное выступление составляла от 10 до 26 евро. Итоговая сумма зависела исключительно от расположения выбранного зрительского сектора и категории мест. Дети в возрасте до 7 лет посетили праздничную программу абсолютно бесплатно. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 16 сентября. Учитесь у Иисуса. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Евангелие от Луки, 23:34. Мне кажется, то, как люди молятся и о чем они молятся, говорит многое об их характере и о духовной зрелости. Было время, когда моя молитвенная жизнь свидетельствовала о моей духовной незрелости. Хотя в тот период я была рожденной свыше и крещенной Святым Духом проповедницей, мои молитвы были очень эгоистичными, плотскими. Мои молитвы, по сути, сводились к списку просьб, которые, по моему убеждению, Бог обязан был исполнить, чтобы я была счастливой. Все эти просьбы касались обыденных проблем. «Господь, помоги моему служению вырасти. Дай нам новую машину. Сделай то и сделай это. Измени Дэйва. Научи моих детей вести себя правильно». И так далее. В ответ я услышала от Бога следующее. «Я хочу, чтобы ты изучила молитвы Иисуса и молитвы Павла. Потом мы поговорим с тобой о твоей духовной жизни». В Библии содержится немало молитв, особенно в псалмах. Но Бог обратил мое внимание на молитвы Иисуса, которые мы находим в Евангелиях, и на молитвы Павла, которые можно прочитать в посланиях. Когда я начала следовать в молитвах примеру Иисуса, я обнаружила, что нет более эффективной молитвы, нежели молитва, основанная на Божьем Слове, потому что именно Слово показывает, что для Бога по-настоящему важно. Одна из молитв Иисуса приведена в нашем сегодняшнем стихе. Он также просил: «Освети их, очисти, отдели для себя, сделай их святыми своей истиной. Слово Твое – это истина». Евангелие от Иоанна 17:17. Он молился о единстве в своем народе. Смотрите Евангелие от Иоанна 17:23. И конкретно о Петре. «Но я молился о Тебе, чтобы Твоя вера не ослабела». Евангелие от Луки 22:32. Я призываю вас перечитать Евангелие и обратить внимание на молитвы Иисуса, а потом следовать Его примеру, когда вы говорите с Богом и слушаете Его голос. Божье слово на сегодня. Молитесь, чтобы Бог показал вам, как сильно Он любит вас, чтобы вы всегда помнили об этом. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

За каждый миг благодарю. За свет зари и тишину. За то, что ты всегда со мной.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Отвечая на ваши вопросы, Алексей Коломийцев, пастор Церкви Слова Благодати, дает возможность Библии говорить самой за себя. Пастор Алексей, почему христиане так сильно гордятся собой и своей правильностью?
1: Это очень важный вопрос, который касается процесса обращения человека к Богу. Дело в том, что спасение человеческой души вовлекает в себя несколько этапов. Первый этап произошел на Голгофском кресте. Именно там Иисус взял на себя человеческий грех, и в результате своей заместительной жертвы Он сделал доступной и возможной свою совершенную праведность для каждого человека, который однажды уверует в Него. В момент обращения эта праведность вменяется человеку, то есть Бог видит обращенного к Нему через Иисуса Христа человека стопроцентно праведным и совершенным сквозь призму праведности Иисуса Христа. Но при этом наступает другой этап в жизни христианина, в жизни настоящего верующего, который называется освящением. Библия называет его освящением. Этот этап связан с постепенным преображением личности христианина в характер Иисуса Христа. К великому сожалению, многие верующие люди очень медленно продвигаются в этом процессе освящения. То есть они живут, продолжая находиться в большой степени под влиянием своей плотской природы. А плотская природа ничего иного и не может предложить, как претензия на самозначимость. Причем это претензия продолжающаяся и неистребимая претензия. А это значит, что человек, который попал в церковь, он попал в христианскую сферу, он стал верующим, то есть он отказался от какой-то внешней практики мирской жизни, которую он делал. Но внутри у него продолжает жить вот эта тенденция к тому, чтобы подчеркивать свою собственную значимость, свое собственное превосходство над теми или иными людьми. Вот отсюда и возникает этот эффект, когда человек вроде бы верующий, и вроде бы по-настоящему верующий, но он продолжает возвышаться, он продолжает гордиться собой. Как я уже сказал, это говорит об недостаточно глубоком процессе уподобления или преображения в образ Иисуса Христа. Мы читаем в первом послании к Коринфянам одну из подобных ситуаций, хотя их достаточно много упомянуто в Священном Писании. Апостол Павел пишет, обращаясь к верующим, которые жили в Коринфе тогда: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по-человечески ли поступаете?» Речь идет о том, что вот эти конкретно люди, верующие в Коринфе, уверовав в Иисуса Христа, не имели в своей жизни достаточно влияния христианского характера или Христова Духа. То есть они продолжали находиться под влиянием своей плотской, непреображенной или еще не умерщвленной природы. Поэтому он обращается к ним как к братьям во Христе, но, к великому сожалению, эти верующие люди, они в своем влиянии больше оказывают влияние плотское, а значит, разрушающее влияние, нежели влияние духа. В другом месте, в послании к Галатам, апостол Павел, говоря о важности веры и важности благодати в вопросе спасения человеческой души, он специально подчеркивает, он говорит о том, чтобы, он говорит, к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не послужила поводом к угождению плоти. Он отмечает ту же самую тенденцию и ту же самую опасность. Он говорит о том, что многие верующие люди, к великому сожалению, в недостаточной степени позволяют Иисусу Христу жить через них, в них и через них. И по этой причине мир и сталкивается с огромным количеством христиан, которые, к великому сожалению, не являются Иисуса Христа.

0: Христианские притчи.
1: Кораблекрушение. Единственный человек, спасшийся после кораблекрушения, был выброшен на необитаемый остров. Он изо всех сил молился Богу о спасении и каждый день всматривался в горизонт, но никто не плыл ему на помощь. Измученный он, наконец, построил хижину из обломков корабля, чтобы защититься от стихии и сохранить свои немногие вещи. Но однажды, побродив в поисках пищи, он вернулся и увидел, что хижина его объята пламенем, и к небу восходит дым. Случилось самое страшное, он потерял все. Объятый горем и отчаянием, он воскликнул: «Боже, за что?» Рано утром на следующий день его разбудили звуки приближающегося к острову корабля, спешащего на помощь. «Как вы узнали, что я здесь?» — спросил человек своих спасителей. «Мы видели ваш сигнальный костер», — ответили они. «Как легко впасть в отчаяние, когда приходит беда! Но не нужно опускать руки, ведь Бог заботится о нас, даже когда нас постигают боли и страдания. Об этом надо помнить всякий раз, когда ваша хижина сгорает дотла. Может быть, это сигнальный костер, призывающий Бога на помощь».

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: Вы любите общение в теплой компании? Конечно, кто ж его не любит? Людям нужно общение. Мы нуждаемся в том, чтобы быть рядом с другими. Есть исследование, в котором было выяснено, что в поместную церковь люди приходят по разным причинам, а уходят в основном, если потеряли общение. Писание называет общительность жертвой. Наверное, по двум причинам. Это раздавать себя действительно непросто. И второе, для Бога наша общительность очень ценна. В мире немало людей, для которых закрыты многие двери. Во Христе двери открываются, потому что стираются разделяющие нас различия. Принимая друг друга в общении, мы свидетельствуем о том, что мы Христовы. Именно в общении Дух Святой действует через дары. Ну а какое общение без угощения? Разделяя хлеб, мы принимаем друг друга, как и Христос принял нас. Ну и неплохо помнить о том, что даже за стакан воды мы не потеряем своей награды. Мы даже не подозреваем, как Бог может благословить нас, если наши сердца и двери открыты. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Минута назидания. Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Знамение Ионы Пророка. Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав. Он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего». Евангелие от Луки, 11 глава, 29-30 стих. Над Палестиной стояла полная луна. У израильских племен только закончилась поспешная жатва. Возле горного селения Офра, в ущелье между скал, Гедеон, сын Иасов, потомок великого Авиезера, выколачивал на гумнах пшеницу. А что было делать, когда в очередной год, трудно сказать уже какой, в Палестину пришли кочевники? Худших гостей, чем мадианитяне и амаликитяне, трудно было представить. Не ставя целью завоевать территорию евреев, они просто отбирали в урожайные месяцы все, что у тех было. Скот их пасся на пастбищах, кони носились по посевам. А когда земля опустошалась, все это общество уходило дальше, вместе с шатрами своими, скотом, детьми и награбленным добром. Такое наказание, как уже случалось, постигло евреев за отступление от Бога. Библия говорит, что снова возопили сыны Израилева к Богу, а за воплем пришло время избавления. Так однажды, под высоким дубом, который все родство Гедеонова чтило за божество, присел и стал наблюдать за сыном Иасовым ангел Господень. Посмотрев на испуганно суетные сборы будущего освободителя, ангел решился обратить на себя внимание. «Господь с тобою, муж сильный!» Опешив, слегка, пока еще не состоявшийся герой веры, сказал: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Разговор продолжился далее, и я перескажу его. Бог ответил Гедеону: «Может, думаешь, что ты слаб, Гедеон? А еще, что я бросаю слабых? Ты ошибаешься. Ты освободишь народ мой, потому что я посылаю тебя». Пророческое слово звучало среди скал, пробирая до пят. Но паника уходила, оставляя место изумлению и небольшой надежде. За надеждой пришло желание сделать что-нибудь хорошее. Гедеон решил, что покормить гостя будет очень правильным, а заодно попросить знамения. Ведь знамение – это дар от Бога на долгие годы. Будет что оставить потомкам, чем похвалиться перед соседями. Поздний ужин состоялся очень быстро. Жезл посланника был направлен на пищу, разложенную на большом камне услужливой рукой. Вспыхнул огонь, пища исчезла, и ангел исчез. А через несколько мгновений уже невидимый слуга утешал испуганно распластавшегося на земле юношу: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». Слова посланника Господня, внутренний призыв, а еще, конечно же, удивительное чудо, дали необыкновенную решительность Гедеону. И вот уже срублен священный дуб, а по всему Израилю побежали вестники собирать ополчение. Если уж Господь решил избавить свой народ, то на зов пусть и самого слабого человека соберутся десятки тысяч. Казалось бы, сомнений не осталось. Божья поддержка очевидна. Слово Его исполняется, и что ему помешает? Но сердце человеческое лукаво. Это не обвинение, просто это так. Мы не всегда любим играть по чьим-то правилам. Мы хотим ставить свои условия. Это как будто придает уверенности. Вроде это не мы с Богом, а Бог с нами. В общем, нам нужно свое чудо, исполненное по нашему личному заказу. Мы хотим особое подтверждение ко всему, что можно или нельзя, или надо сделать. Часто просимые нами знамения бесполезны, вызывают улыбку. И порой Бог снисходит к нам. И вот ночью
Гедеон расстилает шерсть на траве, рассказывая Всевышнему, что очень утвердится в Божьем участии, если Господь выполнит простые условия. А Бог принимает правила нехитрой игры. Но нужен ли был этот эксперимент по доверию? И все же, к утру шерсть была мокрой, а в следующее утро сухой. Все, как заказывал сомневающийся. Третий раз испытывать Бога Гедеон не решился. История Гедеона была героической и закончилась полной победой и освобождением Израиля. Гедеон всю жизнь был почтенным судьей. Его вера стала примером, имя отмечено апостолами. Вот только однажды возгордился и сам решил сделаться еще и священником. А это было незаконно. Священниками могли стать только левиты. Так в целом положительный герой был обольщен. Заблуждался о себе. Частое требование знамений от Бога есть проявление лукавства или незрелости. Одним из самых популярных искушений Христа были просьбы сотворить удивительное чудо или знамение. Люди всегда готовы ходить за ними. Желающих испытать Христа было много, но Иисус отказал в знамениях большинству искренних и ложных последователей. «Не дастся вам другого знамения, кроме знамения Ионы Пророка», — говорил Он. Что имел в виду Спаситель? Божий пророк Иона не делал знамений жителям Ниневии. Он сам был знамением. Необычный посланник, из уст которого звучало слово правды. Речи его находили отклик в сердцах, потому что Бог посылает весть в первую очередь людям, способным ее принять. Поэтому ангел был знамением для Гедеона, Иосиф для фараона, Нафан для Давида, Иисус для грешного мира. Примеров великое множество. Чудеса должны быть чудесами веры, ответами на молитвы и ходатайства, но не фокусами. Знамения же должны служить росту нашей веры, а не безрассудству. Человек, посланный нам от Бога, знамение неизмеримо большее, чем удачная сделка, угаданный билет, вовремя подошедший трамвай. Хотя и это происходит. Нам стоит замечать и ценить Божьи знамения, ведь и мы сами, наша история, наша вера смогут стать знамениями для других, знамениями Ионы Пророка. Давайте размышлять об этом.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: что слушать хорошо, а что слушать плохо?
0: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: буду слушать хорошо, не буду плохо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл напомнил депутатам о страшном суде и ответственности не только перед избирателями, но и перед Богом. Во вторник патриарх выступил в Мосгордуме, запись его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Хотел бы также сказать несколько слов о значимости призвания народного избранника. Вполне очевидно, что непосредственной заботой депутатов должно быть исполнение обязательств перед избирателями. Однако не стоит забывать и о более высокой ответственности, предполагающей ответ перед Богом за каждое слово и дело, сказал патриарх Кирилл. По его словам, чем выше положение, тем больше спрос, и не только со стороны избирателей, но и со стороны Господа. На страшном суде он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что он спросит с вас. «Я не хочу пугать, я просто хочу сказать, что это реальность», — сказал патриарх. Первый храм Собора Святых Юристов построят в России. Это первый храм во имя юристов в России. Его построят рядом с Уральским государственным юридическим университетом. На церемонии митрополит Евгений напомнил, что основа закона – совесть и правда. Камень в основании храма памятника в честь Собора Святых Юристов заложил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А кто-то, помнится, говорил, что юристы и адвокаты Царство Божие не наследуют. Все христианские школы Иерусалима объявили о приостановке учебного процесса. Данное решение руководство школ приняло после внезапного отказа израильских властей продлить разрешение на въезд для более чем 70 учителей и сотрудников. Новый учебный год в регионе чиновники планировали открыть 1 сентября. Однако действия властей сорвали образовательный процесс. Представители учебных заведений выразили глубокое удивление из-за неожиданного шага властей, который произошел без предварительного предупреждения. Протестантский пастор Мунзер Исаак, опекающий верующих в Вифлееме, осудил решение израильских властей. По его словам, Израиль продолжает оказывать административное давление на христианское присутствие в Иерусалиме. Вице-президент США Джей Ди Венс допустил скорый конец света и присутствие антихриста среди людей. Во время беседы с христианским подкастером политик заявил о возможном нахождении антихриста среди людей. Венс признался в постоянном интересе к фундаментальным богословским пророчествам. Близкий друг чиновника, писатель Род Дриер, поспешил сгладить резонансный эффект данного выступления. По словам литератора, подобные консервативные взгляды абсолютно естественны для большинства традиционных американских христиан. Он также напомнил, что эсхатологические параллели часто использовались в риторике Рональда Рейгана. В администрации Трампа религиозный фактор играет ключевую роль в формировании текущего стратегического курса США. В Кишиневе на площадке Чеснау-Арена 28 августа состоялся юбилейный концерт коллектива Not an Idol. Мероприятие было приурочено к 15-летию группы и собрало тысячи зрителей. Прошедший концерт стал одним из масштабных духовных событий текущего года в стране. Зал столичного комплекса собрал свыше 3000 посетителей из Молдовы, Украины, России и европейских стран. Организацией данного праздничного вечера занимались непосредственно творческая команда самого музыкального коллектива. Стоимость билетов на юбилейное выступление составляла от 10 до 26 евро. Итоговая сумма зависела исключительно от расположения выбранного зрительского сектора и категории мест. Дети в возрасте до 7 лет посетили праздничную программу абсолютно бесплатно. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 16 сентября.
2: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Послание к Ефесянам, 6 глава, 10 и 11 стихи. Для христиан очень важно осознавать, что дьявол всегда строит козни против нас и никогда не допускает перемирия. Сначала он отбирает у христиан молитву, потом Библию, и в итоге наша вера терпит крушение. Следовательно, мы не имеем права ослабевать, уставать или опускать оружие нашей победы. Сегодня мы можем видеть многих христиан, ведущих духовную битву, вооружившись пультом от телевизора, отсутствием молитвы и чтения Библии, оправдывающих это все усталостью и ленью. Этого и добивается дьявол. Но как мы можем победить? Во-первых, не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь. Книга пророка Захарии, 4 глава, 6 стих. Мы часто исповедуем эти слова, но когда очередь доходит до их применения, мы начинаем искать помощи совсем не там. Но царь Давид говорит: «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Псалом 120, 2 стих. Давайте же не будем надеяться на свой разум, мудрость, силу, на связи и еще что-то, а будем побеждать Духом Божьим. В книге Откровения, 12 главе, в 11 стихе написано: «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Мы всегда должны свидетельствовать Евангелие Иисуса Христа и чудеса, которые Бог сотворил в нашей жизни. Это одно из самых важных оружий нашей жизни. Ведь благодаря свидетельству люди каются, принимают Иисуса Христа и становятся частью Его Церкви.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: На радио «Пилигрим» всегда рады новым друзьям ВКонтакте и в Фейсбуке.
1: Severe weather warning. A major storm system is approaching the California coast. Please stay indoors.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 77. Учение Асафа. «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его. Забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской, на поле Цоан, разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною, и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня». Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить пред ним и раздражать Всевышнего в пустыне. Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. И говорили против Бога и сказали, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли он дать их хлеб? Может ли приготовить мясо народу своему? Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им». Хлеб ангельский ел человек, послал он пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южной силой своею, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых. Поверх их среди стана их, около жилищ их, и они ели, и присытились, и желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них, убил тучных их, и юношей Израилевых низложил. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его, и погубил дни их в суете и лета их в смятении. Когда Он убивал их, они искали Его, и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог – их прибежище, и Бог Всевышний – избавитель их, и льстили Ему устами своими, и языком своим лгали пред Ним. Сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его. Но Он, милостивый, прощал грехи и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали его в пустыне и прогневляли его в стране необитаемой, и снова искушали Бога, и оскорбляли святого Израилева, не помнили руки его дня, когда он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения свои и чудеса свои на земле Цоан. И превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить. Послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастения их отдал гусенице, и труд их – саранче. Виноград их побил градом, и сикоморы их – льдом. Скот их предал граду, и стада их – молниям. Послал на них пламень гнева своего, и негодование, и ярость, и бедствие, посольство злых ангелов. Уравнял стезу гневу своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве. Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых, и повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо пустынею, вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море. и привел их в область святую свою, на гору сию, которую стяжала десница его. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колено Израилевы поселил в шатрах их. Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов его не сохраняли. Отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук. Огорчали его высотами своими, и истуканами своими возбуждали ревность его. Услышал Бог, и воспламенился гневом, и сильно вознегодовал на Израиля. Отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага. И предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое. Юноша его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их, и отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил, и устроил, как небо, святилище свое, и как землю утвердил его навек, и избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от даящих привел его пасти народ свой, Иакова, и наследие свое, Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». Глава 11. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней засвидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Веру иной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковым, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все сие умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Верую Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верою Моисей, по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении. Верою Раав, блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне и Вараке, о Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня и избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемые, подвергаемы пыткам, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства.
0: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава третья. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась бы этим страна-то? А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратилась ко мне, говорит Господь. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где они блудодействовали с тобою? У дороги сидела ты для них, как аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим. Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего, но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Не будешь ли отныне взывать ко мне, отец мой? Ты был путеводителем юности моей. Неужели всегда будет он во гневе? И неужели вечно будет удерживать его в себе? Вот что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем. Господь сказал мне во дни Иосии царя, видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. И после того, как она все это делала, я говорил, возвратись ко мне. Но она не возвратилась, и видела это вероломная сестра ее, Иудея. И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы дочери Израиля я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее, Иудея, не убоялась, а пошла и сама блудодействовала». И явным блудодейством она сквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. И сказал мне Господь, отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея. Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи, возвратись, отступница». «Дочь Израилева, — говорит Господь, — я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, — говорит Господь, — не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа моего вы не слушали, — говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники, — говорит Господь, — потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион». «И дам вам пастыри по сердцу моему, которые будут пасти вас знанием и благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, — говорит Господь, — не буду говорить более ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим. И говорил я: как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов, и сказал: ты будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня. Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь. Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш. Поистине, напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор. Поистине, в Господе Боге нашем спасение Израилева. От юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших, овец их и волов их, сыновей их и дочерей их. Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим. Мы и отцы наши от юности нашей до сего дня и не слушались голоса Господа Бога нашего». Глава 4. «Если хочешь обратиться, Израиль, — говорит Господь,

взывайте громко и говорите: «Соберитесь и пойдем в укрепленные города! Выставьте знамя к Сиону! Бегите! Не останавливайтесь, ибо я приведу от севера бедствие и великую гибель!» Выходит лев из своей чащи и выступает истребитель народов. Он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустыню. Города твои будут разорены, останутся без жителей. Посему припаяшьтесь вретищем, плачьте и рыдайте, ибо ярость гнева Господня не отвратится от нас. И будет в тот день, говорит Господь, замрет сердце у царя и сердце у князей, и ужаснутся священники, и изумятся пророки. И сказал я: «О Господи Боже, неужели ты обольщал только народ сей и Иерусалим, говоря: мир будет у вас, а между тем меч доходит до души?» В то время сказано будет народу сему и Иерусалиму: «Жгучий ветер несется с высот пустынных на путь дочери народа моего, не для веяния и не для очищения, и придет ко мне оттуда ветер сильнее сего, и я произнесу суд над ними». Вот, поднимается он подобно облакам, и колесница его как вихрь, конь его быстрее орлов. Горе нам, ибо мы будем разорены. Смой злое из сердца твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли. Ибо уже несется голос от Дана, и гибель на весь с горы Ефремовой. Объявите народам, известите Иерусалим, что идут из дальней страны осаждающие, и криками своими оглашают города Иудеи. Как сторожа полей, они обступают его кругом, ибо он возмутился против меня, говорит Господь. Пути твои и деяния твои причинили тебе это. От твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего. Утроба моя, скорблю во глубине сердца моего. Волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани. Беда за бедою, вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно палатки мои. Долго ли мне видеть знамя, слышать звук трубы? Это от того, что народ мой глуп, не знает меня, неразумные они дети, у них нет смысла, они умны на зло, но добра делать не умеют. Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света». Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот кормил пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его. Ибо так сказал Господь: вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю. Восплачет о том земля, и небеса помрачатся вверху, потому что я сказал, я определил, и не раскаюсь в том, и не отступлю от того». От шума всадников и стрелков разбегутся все города. Они уйдут в густые леса и влезут на скалы. Все города будут оставлены, и не будет в них ни одного жителя. А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя. Презрели тебя любовники, они ищут души твоей». Ибо я слышу голос, как бы женщины в родах, стон, как бы рождающий в первый раз, голос дочери Сиона. Она стонет, простирая руки свои. «О горе мне! Душа моя изнывает пред убийцами!»

0: Вы слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим.
3: Доброе утро всем, друзья. Приветствуем вас.
4: Шалом, мир Божий.
5: Доброе утро всем.
3: У нас сегодня в нашей студии Юрий Кривонос, Родион Щеглов и Элла Верченко. Родион нередко бывает у нас, и сегодня он пришел к нам с предложением поговорить на тему обещания.
4: Да, я обещал недавно прийти.
3: Ближе к микрофону, пожалуйста, давай. Микрофон к себе поближе, да.
4: Обещал недавно прийти на эфир, вот, обещание выполнил.
3: Да. Но согласитесь, тема обещаний, она, наверное, ну, не то чтобы, вот как бы это сказать, такая умозрительная. В принципе, обещание – это то, что мы имеем в жизни. Мы все время кому-то что-то обещаем.
4: Наверное, да.
3: Вообще, я думаю, что в принципе, любое взаимодействие человеческого общества, оно построено на обещаниях.
4: Угу.
3: Ну, к примеру, возьмем бизнес. Когда одни люди обещают
4: товар поставить,
3: а другие его оплатить.
5: Да. Это закрепляется договором.
3: Угу. Это закрепляется договором. А договор, по сути дела, это обещание, только вот оформленное на бумаге.
4: Да.
3: При там всяких различных приспособлениях. Подпись, печать, там, нотариус и так далее. Но в целом, да, мы понимаем, что цивилизация наша двигается, вот, технически двигается, политически, в различных общественных там направлениях при помощи обещаний.
4: Угу.
3: То есть мы все время обещаем. Мы планируем наше будущее таким образом. И не только наше, мы, наверное, все вместе, вот как сказано, есть такая фраза, да, общественный договор.
4: Угу.
3: Мы его составляем, мы каждый в этот договор вкладываем что-то свое. И, в общем-то, живем. Потом получаем плоды от этого общественного договора. Но мы должны что-то в него вложить, некое свое обещание. Иногда это выражено в такие, как сказать, контракты, например, или присяги определенные, ну или более такие пафосные мероприятия, когда там в свое время в Советском Союзе принимали в пионеры, или октябрята, или даже в комсомольцы.
4: Ну вот или так. Вот, как мы говорили сейчас, да, договор – это некое вещественное выражение нашего обещания, даже вот на руке. Это тоже, да, некое вещественное такое, как подтверждение моему обещанию моей супруги, да. Вот, поэтому, да, вот как бы я сегодня, когда мы с вами рассуждали о том, что обещание можно рассмотреть и в формате, что Бог что-то обещал человеку, и, кстати, достаточно много, и в этом отношении, наверное, можно сказать, что вообще тема обещаний исходит от самого Бога, потому что мы видим, конечно, больше всего в Ветхом Завете сказано, что Бог обещал землю обетованную народу израильскому, но также и люди, достаточно много текстов, что люди что-то обещали Богу. Вот, прям мне тоже интересно вообще, зачем люди это делают, зачем люди что-то Богу обещают, вообще надо ли Богу наше обещание. Вот людям, наверное, нужно наше обещание. То есть, если мы, допустим, там бизнес-партнеры или, например, супруги, да, то без обещания здесь никак. Или даже вот церковь, да, то есть человек обещает, да, вот, вот быть в этой семье, да. А вот интересно вот с Богом как, зачем ему наши эти обещания, да. Поэтому вот хотелось бы об этом всем порассуждать.
3: Ну, безусловно. Я думаю, что можно начать с Писания.
4: Да.
3: Ну, тогда.
4: С чего хотите? С какого направления человеку, Богу или как? Ну, давайте так. Вот вообще, когда тема заходит, тема обещания, А вообще, вот не знаю, как у вас, вот у меня в голове такое клише. В голове самый такой центральный стих на тему обещания. Не знаю, там хором получится или нет, но давайте вот я прочитаю из книги «Екклезиаст», 5 глава. Это, естественно, мудрый царь Соломон, много чего видел в жизни и может сказать такие слова. Книга «Екклезиаст», 5.3. «Когда даешь обет, то есть обещание Богу, то немедли его исполнить, потому что Бог не благоволит глупым, что обещал, исполни». И тут вот такой вот знаменитый текст, да, все мы его знаем. «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». Вот, наверное, это самый такой знаменитый текст. «Лучше не обещать, чем обещать и не исполнить». Вот, наверное, тут Екклезиаст говорит о том, чтобы не давать поспешно обещаний. Вот, кстати, в 20 главе притчи то же самое Соломон и говорит. Вот, 20 глава, это 25 стих. Притчи 20-25. «Сеть для человека поспешно давать обещание, обет». И вот после этого обещания обдумывать. Вот, наверное, вот мудрый царь говорит не о том, что его не надо давать обещание, потому что без обещаний, в принципе, действительно мы не можем. Вот если бы не было обещания, да, мужа жене или жене мужу, то и семьи бы не было. Если бы, наверное, не было бы каких-то вот таких вот, даже в бизнесе, да, мы сказали, если бы не было обещания, что я там привезу хлеб, там тебе по утрам буду привозить, то, наверное, бы его и не было. Вот поэтому... Наверное, не проблема в том, что мы даем обещания. Наверное, вопрос, насколько это взвешено.
5: Да, мы можем дать обещания, например, на эмоциях, да, да. Что-то, да. Будучи эмоционально возбуждены человеку, да, а потом обдумывать, а правильно ли я сделал, что вообще пообещал?
4: Да, это? Да, да, да. Ну, человек что-то хочет получить, да, ему не дают. Все-все, обещаю, как в миру говорят, зуб даю, да, вот. А потом раз, и приходится вот.
5: А потом думаешь, а зачем
4: зуба,
5: я вообще это пообещал? То есть... Кто меня за язык тянул?
3: Да, да. Но все-таки мы должны признать, что не обещать не лучше, как чем обещать. Как не еще? Обещать. Не лучше, да. Чем обещать. Потому что нередко мы тогда занимаем позицию, мы вообще ничего не будем обещать. Потому что,
4: да.
3: Потому что обещать – это плохо. Угу. Лучше не обещать, чем да. Обещать. Но надо понимать, что место Писания говорит о том, что обещать и не исполнить угу. Хуже, чем не обещать. А обещать и исполнить лучше. В любом случае лучше. Угу. И... А где это? У Давида сказано, да, кто может жить на горе Господней? Тот, mm-hmm. кто клянется даже злому mm-hmm. и исполняет. Это говорит о том, что человек верен словам своим. То есть, если он, ну, опять же, я думаю, по доброму умыслу своему заключил определенную сделку с кем-то, кто ну, не является, допустим, таким уж надежным партнером, mm-hmm. да, но он все равно исполняет. Зная это, он все равно исполняет. И вот об этом человеке говорится, что вот его...
4: Исполнительное.
3: Его так. Следование, да, своим обещаниям, да. Оно дает, оно настолько ценится Богом, что дает ему право предстоять пред лицом Господним.
4: Mm-hmm.
3: То есть, если человек думает, что если я никому ничего не буду обещать, то это я перед Богом буду красиво выглядеть. Нет.
4: Угу.
3: Ты будешь выглядеть не очень красиво.
4: Несерьезно, безответственно.
3: Ты будешь выглядеть лукаво.
4: Угу.
3: Лукавый и ленивый раб. Угу. Вот я думаю, что это как раз тот, который никому ничего не обещает.
4: И никому ничего не должен.
3: Да? Никому ничего не должен, да. И всем, кому должен, прощаю, конечно же. Даже господину своему готов был простить, если тот от него отстанет, да, злой и недобрый. Вот, я думаю, что обещание – это, как бы это сказать, нам никуда не деться от них.
4: Угу.
3: Нам никуда не деться. Мы рано или поздно приходим к тому возрасту, когда на нас лежит полная ответственность за наши слова. Ложится. А в целом мы ведь с самого детства любим, ну, не любим, а вынуждены обещать. Когда мы что-то сделали не так, или когда нас воспитывают, с нас берут обещания, что мы будем поступать тем или иным образом, наши родители, наши воспитатели, и мы обещаем. А с нас не берут невыполнимых обещаний. Нет, с нас берут выполнимых. Но даже наши вот эти как бы выполнимые обещания, это непросто. Но вот здесь возникает вопрос, а зачем нам делать то, что там так тяжело дается? Вот здесь Родион, может быть, поделится своей мудростью и опытом.
4: Зачем? Что нам делать?
3: Зачем нам, в принципе, идти вот этим путем?
4: Обещаний.
3: Обещаний, да. Вот, ну, как-то связывать себя своими словами.
4: Ну, вот как я говорил уже, что вот меня даже вот в теме обещаний, наверное, даже больше интересует вопрос взаимоотношений с Богом. Вот. Мне вот интересно, почему люди вообще обещают Богу. Ну вот, я помню, у меня был один обет Богу, и я помню, что я очень долго его обдумывал, очень. Я не знаю, опять же, мы понимаем, что все исходит из Бога. Вот, и желания, и действия, все от Него. Но почему-то вот так было Богу нужно, что Он меня побуждал к определенному обещанию Ему. Я это долго очень осмысливал, потому что это обещание, оно было на длительный срок. Вот. Но интересно, что как бы в итоге я Богу пообещал, это было не скоропостижно, это было не наэмоционально, это было взвешено, это было с молитвой. И интересно, что когда я пообещал Богу все это, то потом, спустя время, пришли испытания. То есть у меня возникли трудности с тем, чтобы этот обет исполнить. Ну, понятно, жизнь, она разная, да, она бывает вот всякая. И вот я тогда прочувствовал, какое же преимущество давать обещание Богу в том, что когда ты просто растешь. Потому что ты пообещал Богу, и ты сказал: «Боже, это обещание в твою славу, для твоей славы. И я хочу тебя прославить этим, и я не это делаю не скоропостижно, что потом обдумываю». И когда возникли трудности, то я искал Бога, Он был мне помощником и помог мне исполнить то обещание, которое я Ему давал. Поэтому вот в этом отношении я, конечно же, вижу преимущество в том, чтобы давать обещания Богу. Конечно же, не поспешно, вот, конечно же, аккуратно, потому что вот интересно, есть один текст, вот я сейчас его тоже прочитаю. Это из Торы, из Второзакония, 23 глава. Вот есть один там такой текст, прям такой достаточно, можно сказать, и, ну, жесткий. 23 глава, 21 стих. Второзаконие 23:21. «Если даешь обещание, обет Богу», то есть обещание или обет Господу, Богу твоему, «немедли исполнить его». Вот пообещал, и начни сразу его исполнять. «Потому что Господь Бог твой взыщет это обещание с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха». То есть даже вот интересно, казалось бы, да, человек идет добровольно на то, чтобы что-то Богу обещать. То есть, казалось бы, да, вот, ну, Господь, добровольно. Ну вот если ты пообещал, не исполнил, то даже грех будет. Вот для меня это, конечно, тоже очень удивительный текст. Не знаю, как вы смотрите на него, что вот даже грех.
3: Ну, да, даже грех. А любопытно, что Бог так рассматривает наши обещания, Бог настолько высоко ценит наше слово, Бог готов, я так понимаю, поддержать наши обещания. Это, кстати, в истории Христа и Закхея. Если помните, когда Христос пришел в гости к Закхею, Закхей на радостях сделал обещание, и достаточно серьезное обещание сделал. Половину имения моего раздам бедным, всем, кого обидел, воздам вчетверо. И интересно, что Христос отмечает его это обещание, он говорит ему, кстати, он говорит то, что Закхей очень хотел услышать. Вот ныне пришло спасение дому сему, и сей есть сын Авраамов. То есть он говорит о Закхее то, что Закхей мечтал услышать, может быть, всю свою жизнь, mm-hmm. что он тоже есть сын Авраамов, что он в числе детей обетования. Какой вопрос у нас возникает? Вот интересно, Закхей исполнил ли?
4: Ну, это вообще достаточно серьезно, потому что это же было не между Закхеем и Богом, и даже не между Закхеем и Христом. Это было публичное заявление.
3: О, подожди, получается, да. что между мной и Богом можно с этим что-то сделать, а когда мы публично говорим, то с этим сделать ничего нельзя.
4: Но это гораздо ответственнее вот так вот заявить. И не знаю, насколько это было взвешено, но отвертеться там уже никак не получилось бы. То есть последствия были бы серьезные, потому что Закхей — это ж мытарь, да?
3: Мытарь.
4: А мы знаем, что в то времена это была такая, скажем так, покупная должность, и там без взяток не обойтись. И я думаю, что огромное количество людей пришлось обирать, да, сверх нормы брать. Поэтому, ну, слава богу, что... Так вот дал он, но это, конечно, ответственно.
3: Родион.
4: Это нужно было полгороду отдать.
3: Да, это нужно полгороду отдать. И люди ожидали.
4: Да, так, а это произошлось бы. Обязательно.
3: Произошлось бы. Но я тебе скажу, что мы сегодня привыкли к невыполнению обещаний. Очень часто люди обещают в предвыборных кампаниях определенных. Или, может быть, даже в рекламных кампаниях. Да где угодно.
4: Да.
3: В этом вообще без обещаний не обойтись. При заключении сделок ученые открытия какие-нибудь делают. Но это когда речь касается всех, многих людей. Да? Мы можем слышать множество разных обещаний. Но они часто не исполняются. Mm-hmm. Обычно, самое обычное оправдание, какое вы слышали? В неисполнении обещаний.
4: Некогда, забыл.
3: Ну,
5: нет возможности, нет ресурсов.
3: Изменились обстоятельства. Угу. Вот чаще всего...
4: Кризис.
3: Звучит фраза «изменились обстоятельства». О чем это говорит? Это говорит, в принципе, что обещания наши всегда сталкиваются с обстоятельствами нашими. И... Преодоление обстоятельств – это те самые неучтенные издержки, угу. которые мы, ну, скажем так, в наше обещание должны вложить.
4: Не обдумали, вот как Писание говорит.
3: Не обдумали.
4: Да.
3: Не обдумали как раз вот этих самых изменившихся обстоятельств. Мы готовы сделать обещание, знаете, тогда, когда все хорошо, когда мы, например, идем к какой-то цели, а наша дорога, вот она устлана коврами, когда там есть цветы, и мы тогда даем обещание быть радостными, быть счастливыми, улыбаться, сжать людям руки, да, допустим, и, может быть, даже что-то доброе делать по пути. Но...
4: Или мы готовы обещать, когда нам что-то очень надо. Когда что-то очень надо нам получить, мы, нам этого не дают, и мы говорим «обещаю». Вот, и потом,
5: это позиция ребенка, мне
4: кажется. Потом попадаем, и, как мы говорим, обстоятельства изменились, а мы...
3: Мы выросли. Мы так выросли. Дети,
5: обещаю, лишь бы мама дай, допустим, да, на все готов, а потом уже понимает, что не может выполнить. Поэтому надо нам, как взрослым людям, оценивать свои возможности и силу обстоятельств, которые могут измениться.
4: Либо мама, обещая, больше не обманывай, только не лупи, да? Вот все, на все согласны, да?
3: Но, по сути дела, если так поразмыслить, то два основных мотива, таких эмоциональных мотива, для наших обещаний – это вина и надежда. Мы обещаем, потому что испытываем чувство вины или страха, mm-hmm. а мы mm-hmm. обещаем, потому что на что-то надеемся. Надеемся на что-то доброе, надеемся на то, что будем приняты, надеемся на то, что нам дадут. Мы же пообещали, поэтому и нам что-то дадут. Ну, мы, в общем-то, в принципе, готовы, как нам кажется, исполнять свои обещания. Главное, чтобы тот, кто тоже нам что-то пообещал, был готов. Но вот два мотива.
4: Интересно, вот можно, если так тоже вставить, когда я готовился к эфиру, то обратил внимание, что первое слово, которое вот в Библии мы находим, связанное с обещанием, с обетованием, да, конечно, как мы сегодня рассуждали перед эфиром, да, что вот мы можем усмотреть идею обещания, когда Бог обещал больше уже не потопить этот мир, да, вот, ну вот заключил такой завет, радуга, да, вот, но вот первое слово, которое мы встречаем, вот обет, обещание в Библии, вот интересно, что связан с финансами. Вот, если позволите, я прочитаю это место, этот текст. Бытие, 28 глава, с 20 стиха. «И положил Иаков обет, сказав, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути этом, в котором я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то вот этот камень, который я поставил памятником», интересно, опять какое-то, да, вот вещественное выражение, вот обещание, да, то есть договор, кольцо.
3: Свидетельство.
4: Здесь, свидетельство, да, вот камень, да, вот этот, будет, который я поставил памятником, будет домом Божьим. «И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Вот это такое первое мы встречаем, наверное, вот текст с обещанием. И вот, конечно же, у меня вопрос вот все-таки, вот вообще нужен ли Богу, вот вообще нужно ли Богу наше обещание? Или же Бог, может быть, придумал такой инструмент работы с нами? Вот так вот, не знаю, рассуждаю, в общем.
5: Ну вот мотив у него, сейчас мы читали, был какой? Чтобы Бог обеспечил ему безопасность, угу, и благословил его. То есть это нам нужно. То есть мы даем обет Богу, исходя из мотивов своего сердца. Вот как Юрий Анатольевич говорил, что может быть либо надежда, вот у него была надежда, что Бог его сохранит. Угу. Вот. Поэтому я думаю...
3: Ну, смотрите, mm-hmm. Здесь какие элементы есть в этом обете? Очень любопытный, интересный, хороший обет, кстати. Вот оно, что называется, хрестоматийный, можно разбирать его. Там есть надежда, правильно. Он надеется на то, что Бог проведет его, что Бог будет его Богом. И со своей стороны, что он делает, Иаков? Он определяет место встречи с Богом. Угу. Он говорит, вот этот камень вот здесь, он будет наречется Домом Божьим. Я буду сюда приходить. Но я буду сюда приходить не с пустыми руками. Я буду сюда приходить с десятиною. Вот я буду работать, я буду что-то зарабатывать. Я эту десятую часть буду сюда приносить. Но для чего я буду это делать? Для того, чтобы встретиться с Богом. Вот этот обет с десятиною, говорящий о десятине, он претензия на встречу с Богом. Я хочу с Богом встречаться. Я не просто хочу ему присылать, ведь он мог бы, ну, каким образом делать? Ну, вот я туда отправлю там овцу, две десяток, может быть, я сотню вырастил, а десяток вот отправлю с кем-нибудь. Нет, он для себя ищет это место. Вот здесь во всей этой истории мы понимаем, главное, это встреча с Богом. Иаков понимает, что вот в его сне Бог показал ему, что у них может быть диалог, да, вот он говорит ему благословение с неба, там mm-hmm. оттуда благословение. Иаков хочет продолжить этот диалог. Но как этот диалог продолжить? Как проложить в это будущее, можно так сказать, себе дорогу? Он дает обет. Он дает обет. Вот, Господи, да, я согласен на наши отношения. Вот это место будет твоим домом. И сюда я буду приносить десятины и буду слушать твои благословения в отношении меня. Поэтому, да, Бог ждет от нас обещаний. Бог ждет от нас обетов. Для чего? Для того, чтобы мы шли навстречу с Ним. Угу. В принципе, есть, ну, скажем так, две причины нам идти к Богу. Это история как раз фарисея и мытаря, помните? Угу. Но Христос взглянул на эту ситуацию немножко другими глазами. Фарисей почему пришел? пред лицо Господне в храм помолиться, а он обеты исполнил, он десятины принес. Это как от Иакова. Угу. Вот обратите внимание, ведь он исполняет то, что исполнял Иаков, только не искренне. Угу. Он не любил всех остальных людей, которые были рядом. Мытарь пришел потому, что пришел покаяться. Угу. Вот мне нечего принести, но у меня есть покаяние. Соответственно, мы, наверное, когда идем в Дом Божий, да, вот, не иди с пустыми руками, первое, это опять же по Иакову, а второе, ну, иди с покаянным сердцем, ведь если ты что-то не исполнил, или где-то у тебя что-то не получилось, или жизнь твоя сложилась не так, как должна была, иди кайся, вот вам, пожалуйста. И Иаков здесь для нас подал пример, через обетование свое, он заложил вот эту тропу или эту фундамент, дорогу для общения с Богом. Угу. Обещания наши, они не просто в воздух, они как основа нашего диалога. Бог обещает нам, мы обещаем Богу, и у нас продолжается диалог.
4: Интересно, что одно из имен Бога, вот в книге, в послании к евреям приводится, что обещавший. То есть, вот интересно, что Бог, он обещавший.
3: Верен обещавший.
4: Да, ибо верен обещавший, да. Вот удивительно, что наш Бог,
3: он... А вот любопытно, обратите внимание, эпитет, да, или характеристика такая. Верен, она связана со словом обещавший, с неким действием обещания. Верен обещавший. Сложно это отделить. Вот идет верный человек. Ну, что значит верный? Угу. Ну, как он? А он обещает и выполняет. Угу. Вот понимаете? Верен обещавший.
4: Вот интересно, что, да, вот в этом же отрывке, в Бытие 20 глава, вот я просто подумал о чем. Ну, мы каждый день у Бога о чем-то просим. Ну, хочешь, не хочешь, даже вот просто вот... Ты выходишь из дома или выезжаешь, ты, Господи, благослови, там, в аварию не попасть, бензин не закончился, там, не знаю, там, в пробку большую не попасть. Но вот интересно, вот почему-то здесь вот просьба к Богу, она вот как-то выразилась в обещании. Мы почему-то вот, ну, вот что это за такой вот особый момент в жизни бывает, когда мы на нашу просьбу что-то Богу обещаем? Вот как это вот понять вот в таком духовном, Божьем вот, таком водительстве, потому что я ж, ну, мы же, наверное, редко, Господи, благослови там залить хороший бензин, а я тебе там обещаю там бабушку подвести из собрания. Ну, то есть, вот как вот это вот совместить? В какой момент вот так вот врождается вот это вот обещание? Для меня это тоже загадка.
5: Ну, вот мы можем, например, рассмотреть ситуацию с Анной.
4: Да, кстати, да.
5: И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. То есть, у нее состояние сердца было скорбь. То есть она хотела этого ребенка, она видела, что соперница ее рождает, она не может родить. И она носила в себе вот эту вот горечь. И она дала обет Богу, что если ты мне дашь дитя мужеского пола, то я дам его Господу на все дни жизни его. Угу. То есть вот состояние нашего сердца определяет наше обещание. И Господь благословил ее и дал ей дитя. И в последующем, так как она отдала этого ребенка, и в последующем благословил ее детьми. Вот. И она выполнила свое обещание. И как раз-таки это говорит о том, что ее сердце было способно, да, принять это семя и исполнить. И Господь, конечно же, хочет, чтобы у нас такое же было сердце. И вот по мотиву как раз-таки у нее была надежда. Угу. Надежда получить обещанное от Бога. Поэтому она дала обет.
4: Да, сильно это свидетельство.
3: История.
4: Как история.
3: Хорошо, друзья, у нас время на новости. После хорошо. Мы вернемся.
6: Патриарх Московский всея Руси Кирилл напомнил депутатам о страшном суде и ответственности не только перед избирателями, но и перед Богом. Во вторник патриарх выступил в Мосгордуме, запись его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Хотел бы также сказать несколько слов о значимости призвания народного избранника. Вполне очевидно, что непосредственной заботой депутатов должно быть исполнение обязательств перед избирателями. Однако не стоит забывать и о более высокой ответственности, предполагающей ответ перед Богом за каждое слово и дело, сказал патриарх Кирилл. По его словам, чем выше положение, тем больше спрос. И не только со стороны избирателей, но и со стороны Господа. На страшном суде он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что он спросит с вас. «Я не хочу пугать, я просто хочу сказать, что это реальность», — сказал патриарх. Первый храм Собора Святых Юристов построят в России. Это первый храм во имя юристов в России. Его построят рядом с Уральским государственным юридическим университетом. На церемонии митрополит Евгений напомнил, что основа закона – совесть и правда. Камень в основании храма памятника в честь Собора Святых Юристов заложил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А кто-то, помнится, говорил, что юристы и адвокаты Царство Божие не наследуют. Все христианские школы Иерусалима объявили о пресс

0: христианское присутствие в Иерусалиме. Вице-президент США Джей Ди Венс допустил скорый конец света и присутствие антихриста среди людей. Во время беседы с христианским подкастером политик заявил о возможном нахождении антихриста среди людей. Венс признался в постоянном интересе к фундаментальным богословским пророчествам. Близкий друг чиновника, писатель Род Дриер, поспешил сгладить резонансный эффект данного выступления. По словам литератора, подобные консервативные взгляды абсолютно естественны для большинства традиционных американских христиан. Он также напомнил, что эсхатологические параллели часто использовались в риторике Рональда Рейгана. В администрации Трампа религиозный фактор играет ключевую роль в формировании текущего стратегического курса США. В Кишиневе на площадке Чеснау-Арена 28 августа состоялся юбилейный концерт коллектива Not an Idol. Мероприятие было приурочено к 15-летию группы и собрало тысячи зрителей. Прошедший концерт стал одним из масштабных духовных событий текущего года в стране. Зал столичного комплекса собрал свыше 3000 посетителей из Молдовы, Украины, России и европейских стран. Организацией данного праздничного вечера занимались непосредственно творческая команда самого музыкального коллектива. Стоимость билетов на юбилейное выступление составляла от 10 до 26 евро. Итоговая сумма зависела исключительно от расположения выбранного зрительского сектора и категории мест. Дети в возрасте до 7 лет посетили праздничную программу абсолютно бесплатно. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Продолжаем наш диалог. В студии Юрий Кривонос, Родион Щеглов и Элла Вирченко. Говорим об обещаниях.
2: Вот про Анну. Вот мне вот интересно, сейчас вот рассуждали, что произошло вообще в духовном мире, когда вот Анна пообещала этого ребенку, если он появится Богу, то вот что произошло? Ведь Бог-то не поменялся. Вот что это вообще за такой инструмент? Вот как вот, раз ты завела эту тему, как ты мыслишь, что произошло? Или что происходит даже в нашей жизни, когда мы что-то Богу обещаем?
3: Во-первых, мне кажется, мы провозглашаем это в духовный мир, потому что все, что мы провозглашаем, это слово стало плотью, да, как написано. Во-вторых, Бог видел ее серьезные намерения. И вот Илия, да, он же сказал: «Иди, и будет тебе, что ты просишь». То есть у нее появилась надежда. То есть сам священник, он подтвердил то, что она получит просимое. Это дало ей больше веры в сердце. Вот. Поэтому вот эта вот совокупность веры, надежды, и что Бог ее услышал, она дала ей возможность понять, что Бог исполнит данное, ей, данное ей обещание Богу.
2: Да. Да, интересно. Ну вот, кстати, даже вот в мире люди, насколько вот я так общаюсь, даже те, кто, может быть, еще и Христа не познал, но вообще в мире люди ценят, когда человек пообещал и когда он исполнил это обещание. Но вот, знаете, слава Богу, тоже вот, когда человек приходит к вере в Бога, то в его жизни что-то меняется. Наверное, как-то Господь нашу совесть пробуждает, что мы способны не только бездумно обещать и потом легко нарушать. Наверное, как-то Господь вот нас через вот эти тексты, через Соломона как-то просвещает, что, Родион, ты лучше не обещай, чем обещаешь или не исполнят. Да, или вот если ты пообещал, исполни. И поэтому в этом отношении, конечно же, мы видим, что познание Бога, познание Христа, чтение Божьего Слова, оно идет на пользу как самому человеку, так и обществу, что общество не становится таким легкомысленным, что сегодня пообещал, завтра нарушил и так далее. Поэтому в этом смысле, конечно же, я вижу пользу чтения Божьего Слова и вообще христианства.
0: Ну, видите, мы почему себя не можем связать многими обещаниями? Потому что, когда их действительно много, каждое из обещаний, ну, это определенное ограничение нас, определенная привязанность нас, да. И если мы много где чего пообещали, то мы, как написано, человек опутал себя. Он настолько себя опутал, что у него нет времени на выполнение все эти обещания. Ну, элементарно времени нет. А еще может не быть средств, не может...

0: может не быть сил, а кроме того, изменились обстоятельства. Mm-hmm. Тут, смотрите, это тоже очень сильный фактор. Обещаний много надавал. И таким образом и опутал себя, с одной стороны. А с другой стороны, разобраться бы, а зачем так много обещаний давать? Mm-hmm. А у человека разные есть для этого мотивы. Но мы говорили, самые основные – это чувство вины, страха или надежда. Но бывает еще просто человек хочет быть значимым, хочет быть важным, хочет быть ценным, хочет быть признанным. И это тоже такой достаточно серьезный мотив для того, чтобы давать обещания, особенно перед теми людьми, перед которыми человек признания этого добивается. И да, и себя порой опутывает. О чем говорит это? Да, ну, наверное, о том, что, во-первых, вот здесь надо подчеркнуть одну мысль, да, тот, кто не дает обещаний, лучше того, кто дает, но не исполняет, но хуже того, кто дает и исполняет. Угу. Мы же здесь как бы в этом поучении нет третьего лица, вот того, кто берет и исполняет, дает и исполняет. Но мы должны его подразумевать всегда. Это не из двух выбирается, это из трех выбирается. И на первом месте всегда тот, кто обещает и выполняет. На втором месте тот, кто не обещает, он хотя бы думает. А на третьем месте уже тот, кто обещает и не выполняет. Но это, знаете, как уж лучше пусть доброго не обещает. Пусть лучше что-нибудь злое обещает. Мы хоть будем знать, что он это не исполнит. Просто так накричал и все. Вот это, кстати, бывает у родителей, когда они на детей кричат, но они добрые. Я тебя вот накажу. Ну, дети делают вид, что боятся, но понимают, что обещание никто не выполнит. Это, кстати, так. Ну, в этом случае, да. В этом случае не исполняй. В этом случае ты лучше, чем вот это наобещал, не того, чего нужно. Что мы должны понимать? Обещай, но рассчитывай свои силы. Невозможно тебе дать обещание, где сталкиваются интересы третьих лиц. Ты одному пообещал, одной девушке пообещал жениться, и другой девушке пообещал жениться. Невозможно их два исполнить, согласитесь. Угу. Ты можешь пяти пообещать, или даже десяти, вот ты такой хороший, на тебя будут надеяться, но и его же исполнить невозможно, это обещание. И вот в этом смысле как раз и говорится, что Бог не благоволит глупым. Угу. Когда человек поступает глупо в своих обещаниях, когда он в обещаниях доводит до того, что сталкиваются как раз интересы людей, и когда он делает обещание, не исходя из своей веры или своих сил. Вот тогда, да, он глуп. И, кстати, это проявление глупости. Иногда это неплохо. Угу. Иногда это неплохо. Увидеть человеку, что он глуп. Услышать, что он глуп. Слово Божие говорит, что он глуп. Другое дело, что здесь наступает одна такая серьезная проблема. Человек, обещая и не выполняя, тогда, когда он действует из каких-то корыстных мотивов, например, там, или около корыстных мотивов, надеясь, что вот, ну, на ком-то он выйдет, он не признает своих ошибок. Угу. И это усугубляет ситуацию. Очень много обещавших в этом мире, в том числе и в церкви, по-хорошему, по-доброму, искренне обещавших, которые не сделали и даже не покаялись. Угу. Вот это проблема, на мой взгляд. Потому что, ну, опять же, наверное, мы должны понимать, какую вещь. Два пути, вот как мы говорили, как Христос говорит, прийти к Богу. Это с обетами твоими, угу, и с покаянием твоим. Используй и то, и другое. Не исполнил обеты, иди с покаянием.
1: Да.
0: Иди с покаянием и с глубочайшим. Угу. Да так еще, что, может быть, сперва пойди покайся перед теми, кому ты обещал, но не сделал.
1: Интересно, когда готовился к эфиру, я хотел посмотреть статистику о том, как часто люди не исполняют обещания.
0: Ух ты!
1: Да, не нашлось я российской у меня статистики. Вот, ну, мы знаем, что...
0: Человек везде одинаков.
1: Ну, да, какие-то есть культурные особенности, вот, но есть западные цифры. Вот, хоть их посмотреть, хоть что-то. Интересно, что так вот посчитали, примерно 30 или 40 процентов жителей США в течение месяца нарушают свои обещания. То есть вот 30-40%. А другая статистика, что примерно среднестатистический британец за год нарушает примерно 7 обещаний. Вот такие цифры. Других у нас нету. Вот,
0: то есть, но о чем это говорит, мне кажется,
1: вот, Родион? Ну, сделайте вывод, не знаю.
0: Я попытаюсь. Цифры, да. Я попытаюсь. Исходя из того, что люди одинаковы.
1: Да, примерно,
0: и в отношении друг к другу, и в отношении ко власти. Это вопрос скорее эмоциональный. Значит, одни более сдержаны в словах, другие менее сдержаны в словах. Это всего лишь. А потом еще я так думаю, что одни менее религиозны, другие более религиозны. И вот мне бы интересно было статистику посмотреть среди религиозных людей. Сдается мне, что религиозные люди могут обещания свои нарушать больше даже, чем нерелигиозные.
1: Почему? Вот, мне кажется, наоборот.
0: Они чаще их дают.
1: Почему? Ну вот интересно, чем мы вот, ну, как
0: от,
1: бы верующие,
0: я да, думаю, отличаемся? Знаешь, от впечатления восторга. Мы добрых обещаний даем больше. Мы злых обещаний даем гораздо меньше, безусловно. Люди мирские могут больше давать недобрых обещаний. Я вот с тобой то и то сделаю. Вот такие вот эмоциональные крики. Ну и слава богу, если они не исполняют своих обещаний, да. Мы здесь нет. А вот в добром нас-то больше.
1: Угу.
0: Мы обещаем участвовать в заботе о детях каких-нибудь, о людях, попавших в трудную ситуацию. Мы обещаем ходить на собрания, мы обещаем ходить или на молитве.
1: Все это доброе,
0: да. Мы в добром очень активны.
1: Угу.
0: И мы на самом деле церкви наши наполняем добрыми обещаниями. У нас они как шарики в воздухе висят, знаете, на праздник. К потолку прилепились. Вот, и вот их много. Если бы мы вот так вот посмотрели бы иногда вот вверх во время собрания и представили, где там мои обещания... Там был бы полный потолок.
1: С другой стороны, я как оптимист по жизни вот смотрю на этот вопрос как. Вот если взять человека среднестатистического, обычного, который не читает Божье Слово, то вряд ли он где-то серьезно может услышать и серьезно воспринять какую-то речь, какое-то научение о том, что обещать и не исполнить – это плохо. Вряд ли. Ну, то есть люди где-то это витает в воздухе, что ты там будешь, ну, просто болтуном.
0: Скорее, знаешь, ты... обещать и не исполнить – это чревато. Да. Вот, например, да, ты взял в банке кредит, а не возвращаешь.
1: Да. Но, а у нас все-таки, мы как люди Божьи, ну, стараемся читать Божье Слово, все-таки у нас, ну, хочешь, не хочешь, за год, за два, ну, где-то да проскочит. Тем более для нас Божье Слово – это авторитет. И мне кажется, что все-таки верующие, они менее склонны к тому, чтобы давать... вот такие вот, ну, обещания, чтобы и не исполнять их. Вот, не знаю, как у вас, у меня вот в голове одно только клише, на тему обещаний, да, вот этот яркий стих. Лучше не обещать, чем обещать и не исполнить. Вот, поэтому, ну, да, об этом стоит рассуждать.
0: Ты знаешь, я склонен к такой вот радикальной мысли, что если в церкви люди не дают обещаний, мало дают обещаний.
1: Угу.
0: Значит, у них мало происходит встречи с Богом в этой церкви.
1: Угу.
0: Потому что встреча с Богом, если это по-настоящему встреча с Богом, всегда закончится обещанием.
1: Угу.
0: Возьмите Иакова, возьмите Закхея, возьмите Петра, который: «Господи, да я душу положу за тебя», и другие тоже ученики.
1: Да.
0: То есть вот ты пришел в церковь, и коснулся тебя Господь.
1: Угу.
0: Ты не сможешь не пообещать. Угу. Ты скажешь: «Господи, я чувствую, что я ж так мало молюсь, я так мало читаю, я буду больше». То есть, или же я вспомнил, что я должен, а не отдаю. Господи, мне так стыдно. Я отдам обязательно. Мы, когда встречаемся с Богом, обещаем. Если мы не обещаем, значит, нашей встречи с Богом не происходит.
1: Да, что-то созидательное происходит при встрече с Богом. Что-то вот... Да, это я согласен.
0: Поэтому... По-хорошему, да, Бог приходит, Бог посещает церковь, Бог посещает своих людей. Они обещают, шарики взлетают к потолку. Дальше, вот дальше.
1: Дальше, а дальше понедельник, да?
0: А дальше понедельник.
1: Господи, я обещаю.
0: Им бы понедельники взять и отменить, понимаешь?
1: Обещаю одну главу в день читать, да, а завтра, ну вот обстоятельства, Господи, проспал, не успел.
0: Ну, кто-то сказал такую фразу. Забыл начать новую жизнь с понедельника, дождусь следующего.
1: Ну, давайте я прочитаю еще один текст. У нас время такое, да, уже короткое, дни лукавые, да, у нас. Вот один из таких текстов, прям близкий нам, наверное, благословенный где-то, вот нам его хочется слышать. Это 1 Иоанна 2:25. 1 Иоанна 2:25. «Обетование же, которое Он, то есть Бог, обещал нам, есть жизнь вечная».
0: Да.
1: Вот. То есть нам Господь обещает жизнь вечную. Это, конечно, такой приятный текст, что Бог верен.
0: Бог обещает по-крупному.
1: Да.
0: Нам бы, конечно, Господи, а можно по мелочи. Ага. Новый айфон, например, какой-нибудь. Ну, простите, не рекламирую это устройство, да и любое другое. Но нам почему-то хочется что-нибудь такое надежное, дорогое, статусное. Нам кажется, что мы тогда будем чувствовать себя... Мы как маленькие дети. Знаете, когда родители сделали нам подарок, этот подарок нам говорит об их любви. Да, и мы хотим сами выбирать подарки, которые будут говорить о чьей-то любви. Но Бог учит нас мыслить по-взрослому с самого начала, что Его благоволение к нам, Его обетование для нас – они гораздо больше, они включают гораздо больше, они масштабнее, они безграничны. И вот когда речь идет о вечной жизни, ведь это обещание безграничное, то есть нет конца того, что будет происходить, жить будешь вечно. Наше бы здесь и сейчас.
1: Да.
0: Наше бы здесь и сейчас. Может быть, поэтому мы... И свои обещания не столь высоко ценим, даже если они даны при встрече с Богом. Но поэтому и хочется нам знать, а как Закхей?
1: Ну вот, кстати,
0: как Закхей? Выполнил он, раздал половину имения своего. Вот бы посмотреть.
1: Вот бы попасть в Иерусалим.
0: Вот бы попасть в те времена.
1: Число его должников, да?
0: Но согласитесь, есть, например, Франциск Ассизский из Ассизии, который... дал обет бедности прямо. Это ж не просто как бы раздам половину имения. У Закхея хоть что-то оставалось, а у этого не оставалось ничего. Он раздал вообще все и принял обет бедности. И вот появился орден францисканцев. Вы обратите внимание, что получил Франциск Ассизский, исполнив свой обет Богу. А он был верен до конца, ну, судя истории его жизни.
1: Интересно.
0: Что получает человек, исполняющий вот обетование, те обеты, которые он дает?
1: Ну, как минимум, я думаю, он получил благословение за исполнение.
0: А давайте с другой стороны. Что теряет человек, когда не выполняет своих обещаний?
2: Благословение.
0: Гораздо больше, чем благословение.
1: Отношения.
2: Общение с Богом.
1: Не-не. Отношения.
0: Он теряет свое имя.
1: Что? Ну, репутацию.
0: Да, и имя – это репутация. Вы понимаете, имя – это репутация. Вот Франциск Ассизский – это репутация, вокруг которой вырастает целый орден. То есть много людей следует его примеру. Почему написано в Откровении, как одно из обетований, «дам ему новое имя». Ведь новое имя – это некая репутация, определенная репутация. Причем там имя есть, которое... перед тобой и Богом, да, это как некий, ну, некая личная связь, которая у тебя будет с ним. Но и мы понимаем, что Бог превозносит, вот имя Христа превознесено превыше всякого имени. Ведь Христос был верен. И обещал ли что-то Христос Отцу? Вот здесь тоже мы можем. Угу. Обещал ли что-то нам? Обещал и Отцу, обещал и нам. Исполнил? Исполнил. Исполнил до конца. Ведь это было не просто посланничество, а сошествие Христа на землю, пришествие Христа на землю, это был некий небесный договор.
1: Угу.
0: Иду исполнить волю твою, Отче. И он исполняет, он выполняет то, что, о чем говорит Христос, выполняет, и имя его превознесено. А каким образом Бог удостоверил это, воскресив его из мертвых? То есть человек, который осознанно дает обещания Богу, выполняет эти обещания, получает от Бога некую репутацию своего имени.
1: Я, кстати, вот, сейчас вот мы говорим, да, я как политолог по образованию, вот мне сейчас вспомнился пример, ну, извините, он совсем будет, конечно, отстраненный, но вот перечитывая историю книги, были свидетельства о том, что когда умер Иосиф Виссарионович Сталин, то на его сберегательной книжке нашли совсем небольшую сумму денег. И когда его хоронили, хоронили в одежде такой вот, ну, уже, скажем так, не совсем новой. Вот, там не будем в подробности. И мне вот что интересно, как бы это в какой-то степени, ну, может быть, говорит о человеке, что он не был таким, как сказать, ну, жадным, да, или там слишком там любил там деньги, еще что-то, да. Но, тем не менее, вот он, да, и Франциск Ассизский, да, в чем разница? Пусть, грубо сказать, так, если прям грубо, оба умерли, ну, в скромности или так, бедности, да, но да. Один давал, другой не давал. И это ведь тоже дает, в свою очередь, репутацию. Одно дело, когда я, например, живу скромно, да, и все говорят, ну, допустим, там, Родион скромный человек. А другое дело, когда люди говорят, а вот он 10 лет назад пообещал Богу всю жизнь в скромности прожить. И вот мы видим, что он продолжает жить уже 10, 20 или 30 лет. И это как раз, наверное, о той репутации, о которой вы говорите.
0: Но
1: это совсем другое, да, уже?
0: Хорошо, скажите, ну, отставим в сторону Виссарионовича и Франциска. Они разные категории люди. Один стяжал власть, другой наоборот.
1: Нет, это понятно. Я говорю в узком плане, что один обещал, а другой не обещал. И вот когда вот мы говорим, да, что человек обещал что-то, да, и он это выполняет, вот это репутацию добавляет ему.
0: Ну, безусловно, это репутация. А я вам скажу, в основном это и репутация. В основном это и репутация. Обещания, потому что касаются людей и публичных. Ведь, понимаешь, обещание – это всегда публичный договор некий. Или если обещание – личный договор, но с Богом. Но mm-hmm. и как бы то ни было, знаете. Очень печально порой слышать, когда про кого-то в церкви говорят. Он не выполняет своих обещаний. Он обещает, но не выполняет. И это проблема. Почему? Потому что человек потерял репутацию.
1: Больших дел с ним уже не сделаешь.
0: А вспомните, знаете, кого? О ком Библия говорит, что его репутация была самой высокой в мире?
1: Про Иова.
0: Про Иова, да. Потому что, когда пришел лукавый, и Бог говорит, видел ли ты раба моего Иова? Вот она репутация. Угу. Раб мой. Почему? А потому что благочестив. А потому что вот Иов последователен в своих угу. действиях. А при всем при этом не беден Иов. То есть не поступал он как Франциск Ассизский. Угу. Не это важно Богу, понимаете? А важно Богу в то, что каждый день Иов молится, каждый день Иов совершает благодеяние, заботится о ком-то. И вот как он говорит, да положил я завет с глазами моими. Это же слова Иова.
1: Угу.
0: Не помышлять о девице. Вот все его оправдания, когда он говорит перед своими друзьями, ведь он истину говорит, он ничего не придумывает. Друзья ему не верят, но он-то ничего не придумывает.
1: Угу.
0: Ну, вот так вот. Ну, наверное, время у нас остается мало. Нам бы, знаете, что делать, если не получается с обещаниями? Что делать? Вот не могу выполнить. Ну, наобещал, перед Богом наобещал, вот в присутствии его. А не получается.
1: Ну, по-моему, у Соломона где-то есть, что если ты что-то в спешке пообещал, то и не можешь выполнить, или занял у кого-то. То есть пойди и проси прощения. Да. Вот, пойди и проси, забери назад. Вот скажи, я виноват, я поспешил, я не могу.
0: И прости нам долги наши.
1: Да.
0: Как и мы прощаем должникам нашим. Наше обещание это... Богу – это некий долг. Ну, хорошо, а я бы даже так сказал, пойди кому-нибудь долги тоже прости.
1: Да, да.
2: Может быть, кто-то у тебя... Сделай по силам, да? Сделай по силам,
0: что ты можешь. Сделай по силам, что ты можешь, да.
2: И если ты не можешь выполнить то, что ты конкретно пообещал, сделай, что ты можешь.
0: Да.
2: И перед Богом это и будет оправдание. И перед Богом покайся в этом, скажи, что, Господь, я вот не могу это сделать, но я вот сделаю то, что я могу сделать, то, что по моим силам. И Бог это примет, я думаю.
1: Угу. Опять же, мне кажется, как, что обещание, это, если это делано осмысленно, осознанно, это некая точка роста.
0: Да.
1: Потому что так-то нас за язык-то никто не тянет. То есть вот так-то по
0: большому. Но мы растем, счету. Мы растем, понимаете, наше имя растет, и мы растем, когда мы достигаем. А обещать, выполнить, достигнуть. Но это как подняться на гору, это не прогуляться.
1: Угу.
0: А не всегда получается, но каждый раз ты можешь быть выше.
1: Да, аминь.
0: Ты можешь сделать больше, ты можешь. Ты можешь учитывать больше обстоятельств. И, в общем-то, я думаю, что это и есть взросление, авторитет и власть в определенном смысле от Бога. Это да, это факт.
1: Обетование, которое Бог обещал нам, есть жизнь вечная. Аминь.
0: Будем держаться этого, исходя обетование, из того, да. Что как много Он нам дает. Что ж, будем двигаться в нашем малом, но верно.
2: Будем помнить, что Бог верен обещаниям. То, да. Что мы, люди, можем иногда не выполнять обещания, а Бог верен обещаниям и стоять на Его слове. Если Он сказал, то Он обязательно исполнит.
0: А для нас есть всегда основания быть принятыми. Что ж, друзья, спасибо вам, спасибо за диалог, спасибо за комментарии, спасибо за поддержку.
1: Да.
0: Спасибо, Родион и Элла. В конце песня.
1: Да, слава Богу, благословит Господь всех.
2: С Богом.

0: Слушайте радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
3: Пусть узнают все соседи.
2: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

Псалом 15. Храни меня, Боже, моленью внемли. Тебе не нужны мои тленные блага. Я уповаю не на отвагу, не на владык этой грешной земли.

текут к наземному Богу, чьи руки в чужой запятнались крови. Их имена не промолвят уста. Господь, моя чаша и часть из наследства. От юности ранней, от самого детства вел он меня по прекрасным местам. У звездного неба я снова учусь. В трепет приходит и плоть, и сознание. Бог одеснует простор мироздания. С ним не колеблюсь я и не боюсь. Путь надо мной открывается млечный. Душа спасена от тлетворного ада. Праведных ждет неземная награда. Блаженство в деснице Господней навечно.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Бразилия. Говоря о Бразилии, сразу представляется красочный, зажигательный карнавал из жарких танцовщиц. Чемпионаты мира по футболу, дикая природа Амазонки, производство кофе элитных сортов, оживленные пляжи и теплый климат. Такой же яркой, ароматной, сочной является и бразильская кухня. Рецепты традиционных блюд представляют собой смесь кулинарных предпочтений разных народностей – португальцев, аборигенов, африканцев и южноамериканских индейцев. Темпераментные бразильцы обильно добавляют в приготовляемую пищу специи и приправы. Наиболее популярными являются перец чили, кориандр и лук. Специи не только придают блюдам остроту и незабываемый вкус, но и обладают мощными противомикробными свойствами. Дезинфицируют, что особенно важно при жарком климате. Бразильцы употребляют в пищу свинину, говядину, утку, курицу, овощи и фрукты из лесов Амазонки, смело сочетая и сладкое, и соленое. Национальная кухня не мыслится без такого блюда, как фейжоада. Это мясное рагу с фасолью. Сегодня ее готовят из различных видов мяса и сосисок, черных бобов или фасоли, приправляя соусом из перца. Подают рагу с ломтиками апельсина, рисом, капустой или хлебцами из муки маниока. Маниок – еще одна национальная пища. Это ядовитое растение, которое искусные бразильцы научились готовить и употреблять в пищу. Его сушат, моют, проваривают и только потом используют в приготовлении. Из него делают муку и готовят выпечку. Часто из маниока делают лепешки, которые подают к разным блюдам. Бразильцы обожают говядину на вертеле, называемую шураска. Кроме говядины на стержне, наподобие нашего шашлыка, нанизываются курица, индейка, баранина или свинина. На берегах Атлантического океана сложно обойтись без даров моря. Итапоа – вкуснейший крабовый пудинг, который имеет забавную историю. Говорят, что однажды, когда король лакомился этим пудингом, к нему прибыл посол, который должен был сообщить о готовящемся перевороте. Но король его не принял и лишился престола. Отсюда пошла поговорка «Никто не должен мешать, пока едят итапоа». Кофе в Бразилии – это целый мир, ведь именно эта страна является главным поставщиком кофе на всей планете. Для бразильца чашка кофе – это не просто 5 минут отдыха, это ритуал, местная традиция и много энергии. Каждый житель выпивает ежедневно не менее 10 чашек кофе, потому что кофе для бразильца – это теплый океан, жаркое солнце и красочный карнавал в одном глотке волшебного напитка. Бразильцы привыкли жить ярко, красиво и феерично. В стране очень много красивых девушек, но вот парней не так уж и много. В связи с этим бразильянки стараются выйти замуж как можно раньше, чтобы парня не смогла перехватить другая девушка. В Бразилии подготовка к свадьбе начинается не с помолвки, а с определенного ритуала. Здесь существует традиция, что перед тем, как попросить руки у родителей невесты, парень должен выбрать одного осла, принадлежащего отцу невесты, и приручить необузданное животное. Данная свадебная традиция демонстрирует то, насколько человек умеет владеть ситуацией, а также насколько он ответственен в своих делах. Усмирив осла, парень может переходить к обсуждению таких важных вопросов, как приданое и проведение свадьбы. В день своей свадьбы невеста должна не спеша покидать родительский дом. Ее задача – опоздать на 10 минут. Бразильянка ни в коем случае не должна появиться в церкви раньше жениха. Другая интересная традиция – вместо привычных бутоньерок здесь жених и шаферы вставляют в петличку небольшой флаг своей страны. Примерно того же принципа придерживаются при украшении свадебного кортежа. Автомобили здесь украшают не цветами, а национальными флагами. Бразильцы не представляют своей жизни без музыкальных ритмов и танцев. К свадьбе они готовятся так же тщательно, как и к карнавалу. Специально к свадебному торжеству бразильцы сооружают танцевальные пагоды, где каждый желающий сможет продемонстрировать то, как он умеет танцевать. Торжество сопровождается живой музыкой, шумными гуляниями до утра и всеобщим весельем. Свадебное торжество в Бразилии может длиться несколько дней. Музыка здесь смолкает самой последней. К счастью для молодых, они могут покинуть торжество, не дожидаясь момента, когда закончится празднование. Они просто молча уходят, не отвлекая гостей от танцев и веселья. Конституция Бразилии предусматривает свободу вероисповедания и отделение государства от церкви. При этом Бразилия – светское государство. Тем не менее, одна крупнейшая католическая страна в мире. В последние полвека наблюдается рост численности евангельских церквей и уменьшение численности католиков. Яркая, неповторимая, огромной территорией страна благодаря своему климату и расположению является великолепной жемчужиной среди стран всего мира.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Золотой осенью на радио «Пилигрим» всегда можно услышать золотые хиты музыкального часа.
3: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский Всеруси Кирилл напомнил депутатам о страшном суде и ответственности не только перед избирателями, но и перед Богом. Во вторник патриарх выступил в Мосгордуме, запись его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Хотел бы также сказать несколько слов о значимости призвания народного избранника. Вполне очевидно, что непосредственной заботой депутатов должно быть исполнение обязательств перед избирателями. Однако не стоит забывать и о более высокой ответственности, предполагающей ответ перед Богом за каждое слово и дело, сказал патриарх Кирилл. По его словам, чем выше положение, тем больше спрос, и не только со стороны избирателей, но и со стороны Господа. На страшном суде он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что он спросит с вас. «Я не хочу пугать, я просто хочу сказать, что это реальность», — сказал патриарх. Первый храм Собора Святых Юристов построят в России. Это первый храм во имя юристов в России. Его построят рядом с Уральским государственным юридическим университетом. На церемонии митрополит Евгений напомнил, что основа закона – совесть и правда. Камень в основании храма-памятника в честь Собора Святых Юристов заложил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А кто-то, помнится, говорил, что юристы и адвокаты Царство Божие не наследуют. Все христианские школы Иерусалима объявили о приостановке учебного процесса. Данное решение руководство школ приняло после внезапного отказа израильских властей продлить разрешение на въезд для более чем 70 учителей и сотрудников. Новый учебный год в регионе чиновники планировали открыть 1 сентября. Однако действия властей сорвали образовательный процесс. Представители учебных заведений выразили глубокое удивление из-за неожиданного шага властей, который произошел без предварительного предупреждения. Протестантский пастор Мунзер Исаак, опекающий верующих в Вифлееме, осудил решение израильских властей. По его словам, Израиль продолжает оказывать административное давление на христианское присутствие в Иерусалиме. Вице-президент США Джей Ди Венс допустил скорый конец света и присутствие антихриста среди людей. Во время беседы с христианским подкастером политик заявил о возможном нахождении антихриста среди людей. Венс признался в постоянном интересе к фундаментальным богословским пророчествам. Близкий друг чиновника, писатель Род Дриер, поспешил сгладить резонансный эффект данного выступления. По словам литератора, подобные консервативные взгляды абсолютно естественны для большинства традиционных американских христиан. Он также напомнил, что эсхатологические параллели часто использовались в риторике Рональда Рейгана. В администрации Трампа религиозный фактор играет ключевую роль в формировании текущего стратегического курса США. В Кишиневе на площадке Чеснау-Арена 28 августа состоялся юбилейный концерт коллектива Not an Idol. Мероприятие было приурочено к 15-летию группы и собрало тысячи зрителей. Прошедший концерт стал одним из масштабных духовных событий текущего года в стране. Зал столичного комплекса собрал свыше 3000 посетителей из Молдовы, Украины, России и европейских стран. Организацией данного праздничного вечера занимались непосредственно творческая команда самого музыкального коллектива. Стоимость билетов на юбилейное выступление составляла от 10 до 26 евро. Итоговая сумма зависела исключительно от расположения выбранного зрительского сектора и категории мест. Дети в возрасте до 7 лет посетили праздничную программу абсолютно бесплатно. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня хотелось бы поговорить о том, как все духовное гармонирует с духовным. Я доверяю молитве Духа Святого значительно больше, чем своей собственной, потому что молитва Духа Святого всегда богоугодна. Так написано в послании к римлянам, что испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа, и что Дух ходатайствует за нас по воле Божией. Исполнение Духом Святым есть самое безопасное состояние, в котором я уверенно покоюсь и отдыхаю, как в тихой гавани. Я так говорю правду, без преувеличений. Во время посещений Духом Святым я слышу, как Он властно говорит моему порой кипящему разуму: умолкни, перестань. И разум покоряется, и наступает великая тишина, которой невозможно надышаться. Но главное в том, что в молитве Духом Святым нет пререканий с волей Божией, нет конфликта. Мы часто наблюдаем, когда откровение, так я в кавычки беру откровение, одного человека или там группы христиан полностью противоречит откровениям другой группы. Еще хуже, когда один и тот же человек представляет откровение, которое конфликтует между собой и пытается соединить концы с концами и понимает, что они не сходятся. Так вот, такого нет в работе Святого Духа, потому что духовное соображается с духовным, учил апостол Павел. Куда бы апостол Павел ни приходил, он отмечал везде, что Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. И это было в то время, когда не было телефонов, никто не мог передать друг другу никаких новостей. Павел отмечал, что в каждом городе Дух Святой говорил одно и то же. Когда апостол Петр получил откровение о спасении язычников и рассказывал об этом другим апостолам в Иерусалиме, Иаков, тоже апостол, заметил, что с этим согласны слова пророков. И он там цитирует эти слова пророков. То есть получается, что прежде чем Петр не объяснил это откровение, Иаков даже не мог увидеть его в священных писаниях, что далеко еще до Петра были пророчества о том, что Бог будет спасать языческий мир. Потому нет и не может быть противоречий в Слове Божьем и в работе Духа Святого по очень простой причине, потому что автор один. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 16 сентября, и тема сегодня «Только по приглашению». Место Писания – Послание к Римлянам, 1 глава, 7 стих. «Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым». Слово «призванный» — греческое слово «калео». Слово «калео» в данном случае описывает особое приглашение, которое дается не каждому. Если вы получили приглашение на особое мероприятие, это ценно, это дорогого стоит. Это что-то необыкновенное. И если вас приглашали на такое мероприятие, званый ужин, например, вы ценили эту привилегию. И здесь Павел использует это слово, чтобы сказать, мы должны понимать, насколько высоко ценит нас Бог. Он призвал нас, призвал к спасению, призвал нас быть частью тела Христа, призвал нас к величайшему путешествию в истории Вселенной. Бог призвал нас. Он разослал приглашение, мы их приняли и пришли на праздник. Вот так. Бог пригласил нас, и мы должны высоко ценить это и дорожить этим. И я хочу, чтобы вы подумали об

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: всю золотую осень мы будем рядом с тобой.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 16 сентября.
3: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Послание к Ефесянам, 6 глава, 10 и 11 стихи. Для христиан очень важно осознавать, что дьявол всегда строит козни против нас и никогда не допускает перемирия. Сначала он отбирает у христиан молитву, потом Библию, и в итоге наша вера терпит крушение. Следовательно, мы не имеем права ослабевать, уставать или опускать оружие нашей победы. Сегодня мы можем видеть многих христиан, ведущих духовную битву, вооружившись пультом от телевизора, отсутствием молитвы и чтения Библии, оправдывающих это все усталостью и ленью. Этого и добивается дьявол. Но как мы можем победить? Во-первых, не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь. Книга пророка Захарии, 4 глава, 6 стих. Мы часто исповедуем эти слова, но когда очередь доходит до их применения, мы начинаем искать помощи совсем не там. Но царь Давид говорит: «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Псалом 120, 2 стих. Давайте же не будем надеяться на свой разум, мудрость, силу, на связи и еще что-то, а будем побеждать Духом Божьим. В книге Откровения, 12 главе, в 11 стихе написано: «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Мы всегда должны свидетельствовать Евангелие Иисуса Христа и чудеса, которые Бог сотворил в нашей жизни. Это одно из самых важных оружий нашей жизни. Ведь благодаря свидетельству люди каются, принимают Иисуса Христа и становятся частью Его Церкви.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Да, Господи, мы не просто согласны, мы хотим петь имени Твоему Всевышний. Ты достоин славы, достоин всей хвалы, Ты творящий чудеса, Ты наполняющий, Ты созидающий в нас Своем.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 16 сентября. Учитесь у Иисуса. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Евангелие от Луки, 23:34. Мне кажется, то, как люди молятся и о чем они молятся, говорит многое об их характере и о духовной зрелости. Было время, когда моя молитвенная жизнь свидетельствовала о моей духовной незрелости. Хотя в тот период я была рожденной свыше и крещенной Святым Духом проповедницей, мои молитвы были очень эгоистичными, плотскими. Мои молитвы, по сути, сводились к списку просьб, которые, по моему убеждению, Бог обязан был исполнить, чтобы я была счастливой. Все эти просьбы касались обыденных проблем. «Господь, помоги моему служению вырасти. Дай нам новую машину. Сделай то и сделай это. Измени Дэйва. Научи моих детей вести себя правильно». И так далее. В ответ я услышала от Бога следующее. «Я хочу, чтобы ты изучила молитвы Иисуса и молитвы Павла. Потом мы поговорим с тобой о твоей духовной жизни». В Библии содержится немало молитв, особенно в псалмах, но Бог обратил мое внимание на молитвы Иисуса, которые мы находим в Евангелиях, и на молитвы Павла, которые можно прочитать в посланиях. Когда я начала следовать в молитвах примеру Иисуса, я обнаружила, что нет более эффективной молитвы, нежели молитва, основанная на Божьем Слове, потому что именно Слово показывает, что для Бога по-настоящему важно. Одна из молитв Иисуса приведена в нашем сегодняшнем стихе. Он также просил: «Освети их, очисти, отдели для себя, сделай их святыми своей истиной. Слово Твое – это истина». Евангелие от Иоанна 17:17. Он молился о единстве в своем народе. Смотрите Евангелие от Иоанна 17:23. И конкретно о Петре. «Но я молился о тебе, чтобы твоя вера не ослабела». Евангелие от Луки 22:32. Я призываю вас перечитать Евангелие и обратить внимание на молитвы Иисуса, а потом следовать его примеру, когда вы говорите с Богом и слушаете его голос. Божье слово на сегодня. Молитесь, чтобы Бог показал вам, как сильно Он любит вас, чтобы вы всегда помнили.

0: знали об этом. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: бассейн.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Патриарх московский Всеруси Кирилл напомнил депутатам о страшном суде и ответственности не только перед избирателями, но и перед Богом. Во вторник патриарх выступил в Мосгордуме, запись его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Хотел бы также сказать несколько слов о значимости призвания народного избранника. Вполне очевидно, что непосредственной заботой депутатов должно быть исполнение обязательств перед избирателями. Однако не стоит забывать и о более высокой ответственности, предполагающей ответ перед Богом за каждое слово и дело, сказал патриарх Кирилл. По его словам, чем выше положение, тем больше спрос, и не только со стороны избирателей, но и со стороны Господа. На страшном суде он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что он спросит с вас. «Я не хочу пугать, я просто хочу сказать, что это реальность», – сказал патриарх. Первый храм собора святых юристов построят в России. Это первый храм во имя юристов в России. Его построят рядом с Уральским государственным юридическим университетом. На церемонии митрополит Евгений напомнил, что основа закона – совесть и правда. Камень в основании храма-памятника в честь собора святых юристов заложил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А кто-то, помнится, говорил, что юристы и адвокаты Царство Божие не наследуют. Все христианские школы Иерусалима объявили о приостановке учебного процесса. Данное решение руководство школ приняло после внезапного отказа израильских властей продлить разрешение на въезд для более чем 70 учителей и сотрудников. Новый учебный год в регионе чиновники планировали открыть 1 сентября. Однако действия властей сорвали образовательный процесс. Представители учебных заведений выразили глубокое удивление из-за неожиданного шага властей, который произошел без предварительного предупреждения. Протестантский пастор Мунзер Исаак, опекающий верующих в Вифлееме, осудил решение израильских властей. По его словам, Израиль продолжает оказывать административное давление на христианское присутствие в Иерусалиме. Вице-президент США Джей Ди Венс допустил скорый конец света и присутствие антихриста среди людей. Во время беседы с христианским подкастером политик заявил о возможном нахождении антихриста среди людей. Венс признался в постоянном интересе к фундаментальным богословским пророчествам. Близкий друг чиновника-писатель Род Дриер поспешил сгладить резонансный эффект данного выступления. По словам литератора, подобные консервативные взгляды абсолютно естественны для большинства традиционных американских христиан. Он также напомнил, что эсхатологические параллели часто использовались в риторике Рональда Рейгана. В администрации Трампа религиозный фактор играет ключевую роль в формировании текущего стратегического курса США. В Кишиневе на площадке Чеснао Арена 28 августа состоялся юбилейный концерт коллектива Not an Idol. Мероприятие было приурочено к 15-летию группы и собрало тысячи зрителей. Прошедший концерт стал одним из масштабных духовных событий текущего года в стране. Зал столичного комплекса собрал свыше 3000 посетителей из Молдовы, Украины, России и европейских стран. Организацией данного праздничного вечера занимались непосредственно творческая команда самого музыкального коллектива. Стоимость билетов на юбилейное выступление составляла от 10 до 26 евро. Итоговая сумма зависела исключительно от расположения выбранного зрительского сектора и категории мест. Дети в возрасте до 7 лет посетили праздничную программу абсолютно бесплатно. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, почему верующие во все времена мешают прогрессу, от развития науки до изобретения компьютера?
1: Очень странный вопрос, откровенно говоря. У меня не возникает такого ощущения, что верующие мешают прогрессу. Хотя я могу понять его логику. Скорее всего, автор этого вопроса не совсем точно дает определение вере. Скорее всего, он путает это с суеверием. Есть определенная категория суеверных людей, которые по каким-то суеверным причинам они воздерживаются от того, чтобы использовать прогресс, какие-то результаты прогресса, или же блокируют его. Чем отличается суеверие от веры? Суеверие – это вера в суету, то есть вера в что-то, что не имеет основания. А настоящая же истинная вера – это вера в Священное Писание. Вот когда мы говорим о Священном Писании, то в Священном Писании мы видим в самом начале, когда только Бог сотворил человека, Бог дает людям задачу, ставит перед ними задачу. Эта задача звучит следующим образом. Посмотрите. В 28 стихе 1 главы он говорит, это книга Бытия, естественно, «И благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле». Во 2 главе немножко более конкретизируется эта задача, она выражается в слове «возделывай землю, из которой ты взят». Смысл этого в следующем. Посмотрите, Бог сотворил землю и сотворил вселенную, сотворил внутри системы законов. То есть он сотворил элементы, химические элементы, то есть элементы материи, разнообразные элементы. Вот. Он сотворил законы, в соответствии с которыми эти элементы могут взаимодействовать друг с другом. Дальше, он сотворил человека разумным существом. И теперь смотрите, что он делает. Он дает человеку вот эти элементы земли, земной коры, вот того, что есть на земле. И он дает эту всю конструкцию, в которой эти все элементы существуют. И он говорит человеку, пользуйся этим, развивай это, развивай, возделывай землю. Если мы посмотрим на любое достижение прогресса, от компьютера до космического корабля или же любых видов техники, которые существуют сегодня, то все они взяты из элементов земной коры. Это все результат возделывания Земли. Это все результат того, что человек, пользуясь разумом и творческими способностями, которые Бог дал, смотрит на то, что есть здесь на земле, и он может увидеть, как сложить одно с другим, чтобы из этого получилось что-то полезное, что-то интересное. Здесь, правда, есть оборотная сторона медали. Проблема, как и со всем остальным, связана с грехопадением. После того, когда человек согрешил, Бог не лишил его разума и творческих способностей, и Бог не лишил его земли, на которой он живет. То есть все эти элементы, химические элементы, физические, все то, с чем из всего материя вся, она осталась здесь, и у человека есть разум, и человек продолжает пользоваться этим. Проблема только в том, что неверующий человек, человек, восставший против Бога, он пользуется всем этим как средством для самоутверждения, посредством которого он все больше и больше противопоставляет себя Богу. То есть он все больше и больше утверждает себя в том, что вот какой у нас прогресс, вот какие космические корабли, вот мы скоро уже найдем какую-то вакцину для бессмертия, вот мы победили уже очень много болезней и так далее. То есть с этим приходится еще большая степень утверждения человека в гордыне. Возможно, что кто-то из верующих людей когда-то говорил и предостерегал не от самого прогресса, а от неправильного пользования прогрессом или результатами прогресса, чтобы прогресс не утверждал человека в своем собственном самомнении, не утверждал его в его противостоянии с Богом. И это, безусловно, это, конечно же, ответственность всякого верующего человека наблюдать за собой, чтобы у него в жизни это не происходило, и говорить всем остальным, говорить всем тем людям, которые, пользуясь Божьим, Богом данным разумом и Божьими материалами во Вселенной, они достигают каких-то результатов. Нам нужно помнить, и нам нужно говорить другим о том, что чрезвычайно важно всегда помнить о том, что все это Богом дано. И все это служит для того, чтобы мы могли преклоняться перед Богом, благодарить Его, славить Его и служить Ему. И если это так, то прогресс будет очень полезным делом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Слушайте радио «Пилигрим».

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Бог. Природа есть в некотором смысле Евангелие, благовествующее громко творческую силу, премудрость и величие Бога. И не только небеса, но и недра земли проповедуют славу Божию. Михаил Ломоносов.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

душою смирен. У него на себя нет надежды, он от Господа благословен. Тот, кто хочет идти и не падать на скорбном пути, Божий страх сохранять в себе должен, чтоб спаситель не мешал.

Псалом 121. О, как возрадовался я, когда позвали в дом Господень всех тех, кто Господу угоден, ведет в Иерусалим стезя. О, чудный град Иерусалим, и слитый, как бы воедино, ты, как цветущая долина, всегда Создателем храним. К тебе восходят племена, ты город царственного вида, и даже юношу Давида забыть не могут времена.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл напомнил депутатам о страшном суде и ответственности не только перед избирателями, но и перед Богом. Во вторник патриарх выступил в Мосгордуме, запись его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Хотел бы также сказать несколько слов о значимости призвания народного избранника. Вполне очевидно, что непосредственной заботой депутатов должно быть исполнение обязательств перед избирателями. Однако не стоит забывать и о более высокой ответственности, предполагающей ответ перед Богом за каждое слово и дело, сказал патриарх Кирилл. По его словам, чем выше положение, тем больше спрос, и не только со стороны избирателей, но и со стороны Господа. На страшном суде он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что он спросит с вас. «Я не хочу пугать, я просто хочу сказать, что это реальность», — сказал патриарх. Первый храм Собора Святых Юристов построят в России. Это первый храм во имя юристов в России. Его построят рядом с Уральским государственным юридическим университетом. На церемонии митрополит Евгений напомнил, что основа закона – совесть и правда. Камень в основании храма-памятника в честь Собора Святых Юристов заложил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А кто-то, помнится, говорил, что юристы и адвокаты Царство Божие не наследуют. Все христианские школы Иерусалима объявили о приостановке учебного процесса. Данное решение руководство школ приняло после внезапного отказа израильских властей продлить разрешение на въезд для более чем 70 учителей и сотрудников. Новый учебный год в регионе чиновники планировали открыть 1 сентября. Однако действия властей сорвали образовательный процесс. Представители учебных заведений выразили глубокое удивление из-за неожиданного шага властей, который произошел без предварительного предупреждения. Протестантский пастор Мунзер Исаак, опекающий верующих в Вифлееме, осудил решение израильских властей. По его словам, Израиль продолжает оказывать административное давление на христианское присутствие в Иерусалиме. Вице-президент США Джей Дивенс допустил скорый конец света и присутствие антихриста среди людей. Во время беседы с христианским подкастером политик заявил о возможном нахождении антихриста среди людей. Венс признался в постоянном интересе к фундаментальным богословским пророчествам. Близкий друг чиновника, писатель Род Дриер, поспешил сгладить резонансный эффект данного выступления. По словам литератора, подобные консервативные взгляды абсолютно естественны для большинства традиционных американских христиан. Он также напомнил, что эсхатологические параллели часто использовались в риторике Рональда Рейгана. В администрации Трампа религиозный фактор играет ключевую роль в формировании текущего стратегического курса США. В Кишиневе на площадке Чеснау-Арена 28 августа состоялся юбилейный концерт коллектива Not an Idol. Мероприятие было приурочено к 15-летию группы и собрало тысячи зрителей. Прошедший концерт стал одним из масштабных духовных событий текущего года в стране. Зал столичного комплекса собрал свыше 3000 посетителей из Молдовы, Украины, России и европейских стран. Организацией данного праздничного вечера занимались непосредственно творческая команда самого музыкального коллектива. Стоимость билетов на юбилейное выступление составляла от 10 до 26 евро. Итоговая сумма зависела исключительно от расположения выбранного зрительского сектора и категории мест. Дети в возрасте до 7 лет посетили праздничную программу абсолютно бесплатно. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро всем, друзья. Приветствуем вас.
3: Шалом, мир Божий.
4: Доброе утро всем.
2: У нас сегодня в нашей студии Юрий Кривонос, Родион Щеглов и Элла Вирченко. Родион нередко бывает у нас, и сегодня он пришел к нам с предложением поговорить на тему обещания.
3: Да, я обещал недавно прийти...
2: Ближе к микрофону, пожалуйста, давай, микрофон к себе поближе, да.
3: Обещал недавно прийти на эфир, вот, обещание выполнил.
2: Да. Но согласитесь, тема обещаний, она, наверное, ну, не то чтобы, вот, как бы это сказать, такая умозрительная. В принципе, обещание — это то, что мы имеем в жизни. Мы все время кому-то что-то обещаем.
3: Наверное, да.
2: Вообще, я думаю, что в принципе любое взаимодействие человеческого общества, оно построено на обещаниях.
3: Угу.
2: Ну, к примеру, возьмем бизнес. Когда одни люди обещают
3: товар поставить,
2: а другие его оплатить.
4: Да. Это закрепляется договором.
2: Это закрепляется договором. А договор, по сути дела, это обещание, только вот оформленное на бумаге.
3: Да.
2: При там всяких различных приспособлениях. Подпись, печать, там, нотариус и так далее. Но в целом, да, мы понимаем, что цивилизация наша двигается, вот, технически двигается, политически, в различных общественных там направлениях при помощи обещаний.
3: Угу.
2: То есть мы все время обещаем. Мы планируем наше будущее таким образом. И не только наше, мы, наверное, все вместе, вот как сказано, есть такая фраза, да, общественный договор.
3: Угу.
2: Мы его составляем, мы каждый в этот договор вкладываем что-то свое. И, в общем-то, живем. Потом получаем плоды от этого общественного договора. Но мы должны что-то в него вложить, некое свое обещание. Иногда это выражено в такие, как сказать, контракты, например, или присяги определенные, ну или более такие пафосные мероприятия, когда там в свое время в Советском Союзе принимали в пионеры, или октябрята, или даже в комсомольцы.
3: Ну вот или так. Вот, как мы говорили сейчас, да, договор — это некое вещественное выражение нашего обещания, даже вот на руке. Это тоже, да, некое вещественное такое, как подтверждение моему обещанию моей супруги, да. Вот, поэтому, да, вот как бы я сегодня, когда мы с вами рассуждали о том, что обещание можно рассмотреть и в формате, что Бог что-то обещал человеку, и, кстати, достаточно много, и в этом отношении, наверное, можно сказать, что вообще тема обещаний исходит от самого Бога, потому что мы видим, конечно, больше всего в Ветхом Завете сказано, что Бог обещал землю обетованную народу израильскому, но также и люди, достаточно много текстов, что люди что-то обещали Богу. Вот, прям мне тоже интересно вообще, зачем люди это делают, зачем люди что-то Богу обещают, вообще надо ли Богу наше обещание. Вот людям, наверное, нужно наше обещание. То есть, если мы, допустим, там бизнес-партнеры или, например, супруги, да, то без обещания здесь никак. Или даже вот церковь, да, то есть человек обещает, да, вот, вот быть в этой семье, да. А вот интересно вот с Богом как, зачем ему наши эти обещания, да. Поэтому вот хотелось бы об этом всем порассуждать.
2: Ну, безусловно. Я думаю, что можно начать с Писания.
3: Да.
2: Ну, тогда...
3: Чего хотите? С какого направления? Человеку, Богу или как? Ну, давайте так. Вообще, когда тема заходит, тема обещания, вообще, вот не знаю, как у вас, вот у меня в голове такое клише. В голове самый такой... центральный стих на тему обещания. Не знаю, там хором получится или нет, но давайте вот я прочитаю из книги «Екклезиаст», 5 глава. Это, естественно, мудрый царь Соломон, много чего видел в жизни и может сказать такие слова. Книга «Екклезиаст», 5.3. «Когда даешь обет, то есть обещание Богу, то немедли его исполнить, потому что Бог не благоволит глупым, что обещал, исполни». И тут вот такой вот знаменитый текст, да, все мы его знаем. «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». Вот, наверное, это самый такой знаменитый текст. «Лучше не обещать, чем обещать и не исполнить». Вот, наверное, тут Екклезиаст говорит о том, чтобы не давать поспешно обещаний. Вот, кстати, в 20 главе притчи то же самое Соломон и говорит. Вот, 20 глава. Это 25 стих. Притчи 20-25. «Сеть для человека поспешно давать обещание, обет». И вот после этого обещания обдумывать. Вот, наверное, вот мудрый царь говорит не о том, что его не надо давать обещание. Потому что без обещаний, в принципе, действительно мы не можем. Вот если бы не было обещания, да, мужа жене или жене мужу, то и семьи бы не было. Если бы, наверное, не было бы каких-то вот таких вот, даже в бизнесе, да, мы сказали, если бы не было обещания, что я там привезу хлеб, там тебе по утрам буду привозить, то, наверное, бы его и не было. Вот поэтому, наверное, не проблема в том, что мы даем обещания. Наверное, вопрос, насколько это взвешено.
4: Да, мы можем дать обещания, например, на эмоциях, да,
3: да,
4: что-то,
3: да,
4: будучи эмоционально возбуждены человеку, да, а потом обдумывать, а правильно ли я сделал, что вообще пообещал?
3: Да, это? Да, да, да. Ну, человек что-то хочет получить, да, ему не дают. Все, все, обещаю, обещаю, обещаю. Как в миру говорят, зуб даю, да. Вот. А потом раз, и приходится вот.
4: И потом думаешь, без зуба, зачем, да, я вообще это пообещал? То есть меня за язык тянул.
2: Да, да. Но все-таки мы должны признать, что не обещать не лучше,
3: как
2: чем обещать.
3: Как
2: не обещать не лучше,
3: да,
2: чем обещать. Потому что нередко мы тогда занимаем позицию, мы вообще ничего не будем обещать. Потому что,
3: да,
2: потому что обещать – это плохо.
3: Угу.
2: Лучше не обещать, чем,
3: да,
2: обещать. Но надо понимать, что место Писания говорит о том, что обещать и не исполнить,
3: угу,
2: хуже, чем не обещать. А обещать и исполнить лучше. В любом случае лучше.
3: Угу.
2: И где это? У Давида сказано, да, кто может жить на горе Господней? Тот,
3: mm-hmm,
2: кто клянется даже злому,
3: mm-hmm,
2: и исполняет. Это говорит о том, что человек верен словам своим. То есть, если он, ну, опять же, я думаю, по доброму умыслу своему заключил определенную сделку с кем-то, кто, ну, не является, допустим, таким уж надежным партнером, mm-hmm, да, но он все равно исполняет. Зная это, он все равно исполняет. И вот об этом человеке говорится, что вот его
3: исполнительное,
2: его, да, следование, да, своим обещаниям,
3: да,
2: оно дает, оно настолько ценится Богом, что дает ему право предстоять пред лицом Господним.
3: Mm-hmm.
2: То есть, если человек думает, что если я никому ничего не буду обещать, то это я перед Богом буду красиво выглядеть. Нет.
3: Угу.
2: Ты будешь выглядеть не очень красиво.
3: Несерьезно,
2: ты
3: будешь безответственно.
2: Ты будешь выглядеть лукаво.
3: Угу.
2: Лукавый и ленивый раб.
3: Угу.
2: Вот я думаю, что это как раз тот, который никому ничего не обещает.
3: И никому ничего не должен.
2: Да? Никому ничего не должен, да. И всем, кому должен, прощаю, конечно же. Даже господину своему готов был простить, если тот от него отстанет, да, злой и недобрый. Вот, я думаю, что обещание – это, как бы это сказать, нам никуда не деться от них.
3: Угу.
2: Нам никуда не деться. Мы рано или поздно приходим к тому возрасту, когда на нас лежит полная ответственность за наши слова. Ложится. А в целом мы ведь с самого детства любим, ну, не любим, а вынуждены обещать. когда мы что-то сделали не так, или когда нас воспитывают, с нас берут обещания, что мы будем поступать тем или иным образом, наши родители, наши воспитатели, и мы обещаем. А с нас не берут невыполнимых обещаний. Нет, с нас берут выполнимых. Но даже наши вот эти как бы выполнимые обещания, это непросто. Но вот здесь возникает вопрос, а зачем нам делать то, что там так тяжело дается? Вот здесь Родион, может быть, поделится своей мудростью и опытом.
3: Зачем? Что нам делать?
2: Зачем нам, в принципе, идти вот этим путем?
3: Обещаний.
2: Обещаний, да. Вот, как-то связывать себя своими словами.
3: Вот как я говорил уже, что вот меня даже вот в теме обещаний, наверное, даже больше интересует вопрос взаимоотношений с Богом. Вот. Мне вот интересно, почему люди вообще обещают Богу. Я помню, у меня был один обет Богу, и я помню, что я очень долго его обдумывал, очень. Я не знаю, опять же, мы понимаем, что все исходит из Бога, вот, и желание, и действие, все от Него. Но почему-то вот так было Богу нужно, что Он меня побуждал к определенному обещанию Ему. Я это долго очень осмысливал, потому что это обещание, оно было на длительный срок. Вот. Но интересно, что как бы в итоге я Богу пообещал, это было не скоропостижно, это было не на эмоционально, это было взвешено, это было с молитвой. И интересно, что когда я пообещал Богу все это, то потом, спустя время, пришли испытания. То есть у меня возникли трудности с тем, чтобы этот обет исполнить. Ну, понятно, жизнь, она разная, да, она бывает вот всякая. И вот я тогда прочувствовал, какое же преимущество давать обещание Богу в том, что когда ты просто растешь. Потому что ты пообещал Богу, и ты сказал: «Боже, это обещание в твою славу, для твоей славы, и я хочу тебя прославить этим, и я не это делаю не скоропостижно, что потом обдумываю». И когда возникли трудности, то я искал Бога, Он был мне помощником и помог мне исполнить то обещание, которое я Ему давал. Поэтому вот в этом отношении я, конечно же, вижу преимущество в том, чтобы давать обещания Богу. Конечно же, не поспешно, вот, конечно же, аккуратно, потому что вот интересно, есть один текст, вот я сейчас его тоже прочитаю, это из Торы, из Второзакония, 23 глава, вот есть один там такой текст, прям такой достаточно, можно сказать, и, ну, жесткий. 23 глава, 21 стих. Второзаконие 23:21. «Если даешь обещание, обет Богу», то есть обещание или обет Господу, Богу твоему, «немедли исполнить его». Вот пообещал, и начни сразу его исполнять. «Потому что Господь Бог твой взыщет это обещание с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха». То есть даже вот интересно, казалось бы, да, человек идет добровольно на то, чтобы что-то Богу обещать. То есть казалось бы, да, вот, ну, Господь, добровольно. Но вот если ты пообещал, не исполнил, то даже грех будет. Вот для меня это, конечно, тоже очень удивительный текст. Не знаю, как вы смотрите на него, что вот даже грех.
2: Ну, да, даже грех. А любопытно, что Бог так рассматривает наши обещания, Бог настолько высоко ценит наше слово, Бог готов, я так понимаю, поддержать наши обещания. Это, кстати, в истории Христа и Закхея. Если помните, когда Христос пришел в гости к Закхею, Закхей на радостях сделал обещание, и достаточно серьезное обещание сделал. Половину имения моего раздам бедным, всем, кого обидел, воздам вчетверо. И интересно, что Христос отмечает его это обещание, он говорит ему, кстати, он говорит то, что Закхей очень хотел услышать. Вот ныне пришло спасение дому сему, и сей есть сын Авраамов. То есть он говорит о Закхее то, что Закхей мечтал услышать, может быть, всю свою жизнь, mm-hmm. что он тоже есть сын Авраамов, что он в числе детей обетования. Какой вопрос у нас возникает? Вот интересно, Закхей исполнили?
3: Но это вообще достаточно серьезно, потому что это же было не между Закхеем и Богом, и даже не между Закхеем и Христом. Это было публичное заявление.
2: О, подожди, получается, да. что между мной и Богом можно с этим что-то сделать, а когда мы публично говорим, то с этим сделать ничего нельзя.
3: Но это гораздо ответственнее вот так вот заявить. И не знаю, насколько это было взвешено, но отвертеться там уже никак не получилось бы. То есть последствия были бы серьезные, потому что Закхей — это ж мытарь, да?
2: Мытарь.
3: А мы знаем, что в то времена это была такая, скажем так, покупная должность, и там без взяток не обойтись. И я думаю, что огромное количество людей пришлось обирать, да, сверх нормы брать. Поэтому, ну, слава богу, что... Так вот дал он, но это, конечно, ответственно.
2: Родион.
3: Это нужно было полгороду отдать.
2: Да, это нужно полгороду отдать. И люди ожидали.
3: Да, так. А это произошлось бы. Обязательно.
2: Произошлось бы. Но я тебе скажу, что мы сегодня привыкли к невыполнению обещаний. Очень часто люди обещают в предвыборных кампаниях определенных. Или, может быть, даже в рекламных кампаниях. Да где угодно.
3: Да.
2: В этом вообще без обещаний не обойтись. При заключении сделок ученые открытия какие-нибудь делают. Но это когда речь касается всех, многих людей. Да, мы можем слышать множество разных обещаний. Но они часто не исполняются. Mm-hmm. Обычно, самое обычное оправдание, какое вы слышали? В неисполнении обещаний.
3: Некогда, забыл.
2: Ну,
4: нет возможности, нет ресурсов.
2: Изменились обстоятельства. Угу. Вот чаще всего...
3: Кризис.
2: Звучит фраза «изменились обстоятельства». О чем это говорит? Это говорит, в принципе, что обещания наши всегда сталкиваются с обстоятельствами нашими. И... Преодоление обстоятельств – это те самые неучтенные издержки, угу. которые мы, ну, скажем так, в наше обещание должны вложить.
3: Не обдумали, вот как Писание говорит.
2: Не обдумали.
3: Да.
2: Не обдумали как раз вот этих самых изменившихся обстоятельств. Мы готовы сделать обещание, знаете, тогда, когда все хорошо. Когда мы, например, идем к какой-то цели, а наша дорога, вот она устлана коврами, когда там есть цветы, и мы тогда даем обещание быть радостными, быть счастливыми, улыбаться, сжать людям руки, да, допустим, и, может быть, даже что-то доброе делать по пути. Но...
3: Или мы готовы обещать, когда нам что-то очень надо. Когда что-то очень надо нам получить, нам этого не дают, и мы говорим «обещаю». Вот, и потом,
4: это позиция ребенка, мне
3: кажется. И потом попадаем, и, как мы говорим, обстоятельства изменились, а мы...
2: Мы выросли. Мы так выросли.
4: Дети, обещаю, лишь бы мама дай, допустим, да, на все готов, а потом уже понимает, что не может выполнить. Поэтому надо нам, как взрослым людям, оценивать свои возможности и силу обстоятельств, которые могут измениться.
3: Либо мама, обещая, больше не обманывает, только не лупи, да? Вот все, на все согласны, да?
2: Но, по сути дела, если так поразмыслить, то два основных мотива, таких эмоциональных мотива, для наших обещаний – это вина и надежда. Мы обещаем, потому что испытываем чувство вины или страха, mm-hmm. а мы mm-hmm. обещаем, потому что на что-то надеемся. Надеемся на что-то доброе, надеемся на то, что будем приняты, надеемся на то, что нам дадут. Мы же пообещали, поэтому и нам что-то дадут. Ну, мы, в общем-то, в принципе, готовы, как нам кажется, исполнять свои обещания. Главное, чтобы тот, кто тоже нам что-то пообещал, был готов. Но вот два мотива.
3: Интересно, вот можно, если так тоже вставить, когда я готовился к эфиру, то обратил внимание, что первое слово, которое вот в Библии мы находим, связанное с обещанием, с обетованием, да, конечно, как мы сегодня рассуждали перед эфиром, да, что вот мы можем усмотреть идею обещания, когда Бог обещал больше уже не потопить этот мир, да, вот, ну вот заключил такой завет, радуга, да, вот, но вот первое слово, которое мы встречаем, вот обет, обещание в Библии, вот интересно, что связан с финансами. Вот, если позволите, я прочитаю это место, этот текст. Бытие, 28 глава, с 20 стиха. «И положил Иаков обет, сказав, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути этом, в котором я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то вот этот камень, который я поставил памятником», интересно, опять какое-то, да, вот вещественное выражение, вот обещание, да, то есть договор, кольцо.
2: Свидетельство.
3: Здесь, свидетельство, да, вот камень, да, вот этот, будет, который я поставил памятником, будет домом Божьим. «И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Вот это такое первое мы встречаем, наверное, вот текст с обещанием. И вот, конечно же, у меня вопрос вот все-таки, вот вообще нужен ли Богу, вот вообще нужно ли Богу наше обещание? Или же Бог, может быть, придумал такой инструмент работы с нами? Вот так вот, не знаю, рассуждаю, в общем.
4: Ну вот мотив у него, сейчас мы читали, был какой? Чтобы Бог обеспечил ему безопасность и благословил его. То есть это нам нужно. То есть мы даем обет Богу, исходя из мотивов своего сердца. Вот как Юрий Анатольевич говорил, что может быть либо надежда, вот у него была надежда, что Бог его сохранит. Вот. Поэтому я думаю...
2: Ну, смотрите, здесь какие элементы есть в этом обете? Очень любопытный, интересный, хороший обет, кстати. Вот оно, что называется, хрестоматийный, можно разбирать его. Там есть надежда, правильно. Он надеется на то, что Бог проведет его, что Бог будет его Богом. И со своей стороны, что он делает, Иаков? Он определяет место встречи с Богом. Он говорит, вот этот камень вот здесь, он будет наречется Домом Божьим. Я буду сюда приходить. Но я буду сюда приходить не с пустыми руками. Я буду сюда приходить с десятиною. Вот я буду работать, я буду что-то зарабатывать. Я эту десятую часть буду сюда приносить. Но для чего я буду это делать? Для того, чтобы встретиться с Богом. Вот этот обет с десятиною, говорящий о десятине, он претензия на встречу с Богом. Я хочу с Богом встречаться. Я не просто хочу ему присылать, ведь он мог бы, ну, каким образом делать? Ну, вот я туда отправлю там овцу, две десяток, может быть, я сотню вырастил, а десяток вот отправлю с кем-нибудь. Нет, он для себя ищет это место. Вот здесь во всей этой истории мы понимаем, главное, это встреча с Богом. Иаков понимает, что вот в его сне Бог показал ему, что у них может быть диалог, да, вот он говорит ему благословение с неба, там оттуда благословение. Иаков хочет продолжить этот диалог. Но как этот диалог продолжить? Как проложить в это будущее, можно так сказать, себе дорогу? Он дает обет. Он дает обет. Вот, Господи, да, я согласен на наши отношения. Вот это место будет твоим домом. И сюда я буду приносить десятины и буду слушать твои благословения в отношении меня. Поэтому, да, Бог ждет от нас обещаний. Бог ждет от нас обетов. Для чего? Для того, чтобы мы шли навстречу с Ним. В принципе, есть, ну, скажем так, две причины нам идти к Богу. Это история как раз фарисея и мытаря, помните? Но Христос взглянул на эту ситуацию немножко другими глазами. Фарисей почему пришел? пред лицо Господне в храм помолиться. А он обеты исполнил. Mm-hmm. Он десятины принес. Это как от Иакова. Mm-hmm. Вот обратите внимание, ведь он исполняет то, что исполнял Иаков, только не искренне. Mm-hmm. Он не любил всех остальных людей, которые были рядом. Мытарь пришел потому, что пришел покаяться. Mm-hmm. Вот мне нечего принести, но у меня есть покаяние. Соответственно, мы, наверное, когда идем в Дом Божий, да, вот, не иди с пустыми руками, первое, это опять же по Иакову, а второе, ну, иди с покаянным сердцем, ведь если ты что-то не исполнил, или где-то у тебя что-то не получилось, или жизнь твоя сложилась не так, как должна была, иди кайся, вот вам, пожалуйста. И Иаков здесь для нас подал пример, через обетование свое, он заложил вот эту тропу или эту фундамент, дорогу для общения с Богом. Угу. Обещания наши, они не просто в воздух. Они как основа нашего диалога. Бог обещает нам, мы обещаем Богу, и у нас продолжается диалог.
3: Интересно, что одно из имен Бога, вот в книге, в послании к евреям приводится, что обещавший. То есть, вот интересно, что Бог, Он обещавший.
2: Верен обещавший.
3: Да, ибо верен обещавший, да. Вот удивительно, что наш Бог,
2: Он... А вот любопытно, обратите внимание, эпитет, да, или характеристика такая. Верен, она связана со словом обещавший, с неким действием обещания. Верен обещавший. Сложно это отделить. Вот идет верный человек. Ну, что значит верный? Угу. Ну, как он? А он обещает и выполняет. Угу. Вот понимаете? Верен обещавший.
3: Вот интересно, что, да, вот в этом же отрывке, в Бытие, 20 глава, вот я просто подумал о чем. Ну, мы каждый день у Бога о чем-то просим. Ну, хочешь, не хочешь, даже вот просто вот... ты выходишь из дома или выезжаешь, ты, Господи, благослови, там, в аварию не попасть, бензин не закончился, там, не знаю, там, в пробку большую не попасть. Но вот интересно, вот почему-то здесь вот просьба к Богу, она вот как-то выразилась в обещании. Мы почему-то вот, ну, вот что это за такой вот особый момент в жизни бывает, когда мы на нашу просьбу что-то Богу обещаем? Вот как это вот понять вот в таком духовном, Божьем вот, таком водительстве, потому что я ж, ну, мы же, наверное, редко, Господи, благослови там залить хороший бензин, а я тебе там обещаю там бабушку подвести из собрания. Ну, то есть, вот как вот это вот совместить? В какой момент вот так вот врождается вот это вот обещание? Для меня это тоже загадка.
4: Ну, вот мы можем, например, рассмотреть ситуацию с Анной.
3: Да, кстати, да-да-да.
4: И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. То есть, у нее состояние сердца было скорбь. То есть она хотела этого ребенка, она видела, что соперница ее рождает, она не может родить. И она носила в себе вот эту вот горечь. И она дала обет Богу, что если ты мне дашь дитя мужеского пола, то я дам его Господу на все дни жизни его. То есть вот состояние нашего сердца определяет наше обещание. И Господь благословил ее и дал ей дитя. И в последующем, так как она отдала этого ребенка, и в последующем благословила ее детьми. Вот. И она выполнила свое обещание. И как раз-таки это говорит о том, что ее сердце было способно, да, принять это семя и исполнить. И Господь, конечно же, хочет, чтобы у нас такое же было сердце. И вот по мотиву как раз-таки у нее была надежда. Угу. Надежда получить обещанное от Бога. Поэтому она дала обет.
3: Да, сильно это свидетельство.
2: История.
3: Как история.
2: Хорошо, друзья, у нас время на новости. После хорошо. Мы вернемся. Продолжаем наш диалог. В студии Юрий Кривонос, Родион Щеглов и Элла Вирченко. Говорим об обещаниях.
3: Вот про Анну. Вот мне вот интересно, сейчас вот рассуждали, что произошло вообще в духовном мире, когда вот Анна пообещала этого ребенку, если он появится Богу, то вот что произошло? Ведь Бог-то не поменялся. Вот что это вообще за такой инструмент? Вот как вот, раз ты завела эту тему, как ты мыслишь, что произошло? Или что происходит даже в нашей жизни, когда мы что-то Богу обещаем?
4: Во-первых, мне кажется, мы провозглашаем это в духовный мир, потому что все, что мы провозглашаем, это слово стало плотью, да, как написано. Во-вторых, Бог видел ее серьезные намерения. И вот Илия, да, он же сказал: иди, и будет тебе, что ты просишь. То есть у нее появилась надежда. То есть сам священник, он подтвердил то, что она получит просимое. Это дало ей больше веры в сердце. Вот. Поэтому вот эта вот совокупность веры, надежды, и что Бог ее услышал, она дала ей возможность понять, что Бог исполнит данное, ей, ну, данное ей обещание Богу.
3: Да. Да, интересно. Ну вот, кстати, даже вот в мире люди, насколько вот я так общаюсь, даже те, кто, может быть, еще и Христа не познал, но вообще в мире люди ценят, когда человек пообещал и когда он исполнил это обещание. Но вот, знаете, слава Богу, тоже вот когда человек приходит к вере в Бога, то в его жизни что-то меняется. Наверное, как-то Господь нашу совесть пробуждает, что мы способны не только бездумно обещать и потом легко нарушать. Наверное, как-то Господь вот нас через вот эти тексты, через Соломона как-то просвещает, что, Родион, ты лучше не обещай, чем обещаешь или не исполнят. Да, или вот если ты пообещал, исполни. И поэтому в этом отношении, конечно же, мы видим, что познание Бога, познание Христа, чтение Божьего Слова, оно идет на пользу как самому человеку, так и обществу, что общество не становится таким легкомысленным, что сегодня пообещал, завтра нарушил и так далее. Поэтому в этом смысле, конечно же, я вижу пользу чтения Божьего Слова и вообще христианства.
2: Ну, видите, мы почему себя не можем связать многими обещаниями? Потому что, когда их действительно много, каждое из обещаний, ну, это определенное ограничение нас, определенная привязанность нас, да. И если мы много где чего пообещали, то мы, как написано, человек опутал себя. Он настолько себя опутал, что у него нет времени на выполнение все эти обещания. Ну, элементарно времени нет. А еще может не быть средств, может не быть сил, а кроме того, изменились обстоятельства. Mm-hmm. Тут, смотрите, это тоже очень сильный фактор. Обещаний много надавал. И таким образом и опутал себя, с одной стороны. А с другой стороны, разобраться бы, а зачем так много обещаний давать? Mm-hmm. У человека разные есть для этого мотивы. Но мы говорили, самые основные – это чувство вины, страха или надежда. Но бывает еще просто человек хочет быть значимым, хочет быть важным, хочет быть ценным, хочет быть признанным. И это тоже такой достаточно серьезный мотив для того, чтобы давать обещания, особенно перед теми людьми, перед которыми человек признания этого добивается. И да, и себя порой опутывает. О чем говорит это? Да, ну, наверное, о том, что, во-первых, вот здесь надо подчеркнуть одну мысль, да, тот, кто не дает обещаний, лучше того, кто дает, но не исполняет, но хуже того, кто дает и исполняет. Угу. Мы же здесь как бы в этом поучении нет третьего лица. Вот того, кто берет и исполняет, дает и исполняет. Но мы должны его подразумевать всегда. Это не из двух выбирается, это из трех выбирается. И на первом месте всегда тот, кто обещает и выполняет. На втором месте тот, кто не обещает, он хотя бы думает. А на третьем месте уже тот, кто обещает и не выполняет. Но это, знаете как, уж лучше пусть доброго не обещает. Пусть лучше что-нибудь злое обещает. Мы хоть будем знать, что он это не исполнит. Просто так накричал и все. Вот это, кстати, бывает у родителей, когда они на детей кричат, но они добрые. Я тебя вот накажу. Ну, дети делают вид, что боятся, но понимают, что обещание никто не выполнит. Это, кстати, так. Ну, в этом случае, да. В этом случае не исполняй. В этом случае ты лучше, чем вот это наобещал, не того, чего нужно. Что мы должны понимать? Обещай, но рассчитывай свои силы. Невозможно тебе дать обещание, где сталкиваются интересы третьих лиц. Ты одному пообещал, одной девушке пообещал жениться, и другой девушке пообещал жениться. Невозможно их два исполнить, согласитесь. Угу.

0: Да, это неплохо. Иногда это неплохо. Увидеть человеку, что он глуп. Услышать, что он глуп. Слово Божие говорит, что он глуп. Другое дело, что здесь есть, наступает одна такая серьезная проблема. Человек, обещая и не выполняя, тогда, когда он действует из каких-то корыстных мотивов, например, там, или около корыстных мотивов, надеясь, что вот, ну, на ком-то он выйдет, он не признает своих ошибок. И это усугубляет ситуацию. Очень много обещавших в этом мире, в том числе и в церкви, по-хорошему, по-доброму, искренне обещавших, которые не сделали и даже не покаялись. Вот это проблема, на мой взгляд. Потому что, ну, опять же, наверное, мы должны понимать, какую вещь. Два пути, вот как мы говорили, как Христос говорит, прийти к Богу. Это с обетами твоими и с покаянием твоим. Используй и то, и другое. Не исполнил обеты, иди с покаянием.
1: Да.
0: Иди с покаянием и с глубочайшим. Да так еще, что, может быть, сперва пойди покайся перед теми, кому ты обещал, но не сделал.
1: Интересно, когда готовился к эфиру, я хотел посмотреть статистику о том, как часто люди не исполняют обещания.
0: Ух ты!
1: Да, не нашлось я российской у меня статистики. Вот, ну, мы знаем, что...
0: Человек везде одинаков.
1: Ну, да, какие-то есть культурные особенности, вот, но есть западные цифры, вот, хоть их посмотреть, хоть что-то. Интересно, что так вот посчитали, примерно 30 или 40% жителей США в течение месяца нарушают свои обещания. То есть вот 30-40%. А другая статистика, что... Примерно среднестатистический британец за год нарушает примерно 7 обещаний. Вот такие цифры. Других у нас нету. Вот,
0: то есть, но о чем это говорит, мне кажется,
1: вот,
0: Родион?
1: Ну, сделайте вывод, не знаю.
0: Я попытаюсь. Я попытаюсь. Исходя из того, что люди одинаковы.
1: Да, примерно,
0: и в отношении друг к другу, и в отношении ко власти. Это вопрос... скорее эмоциональный. Значит, одни более сдержаны в словах, другие менее сдержаны в словах. Это всего лишь. А потом еще я так думаю, что одни менее религиозны, другие более религиозны. И вот мне бы интересно было статистику посмотреть среди религиозных людей. Сдается мне, что религиозные люди могут обещания свои нарушать больше даже, чем нерелигиозные.
1: Почему? Вот, мне кажется, наоборот.
0: Они чаще их дают.
1: Почему? Ну вот интересно, чем мы вот, ну, как
0: от,
1: бы верующие,
0: я, да, думаю, отличаемся? Знаешь, от впечатления восторга. Мы добрых обещаний даем больше. Мы злых обещаний даем гораздо меньше, безусловно. Люди мирские могут больше давать недобрых обещаний. Я вот с тобой то и то сделаю. Вот такие вот эмоциональные крики. Ну и слава Богу, если они не исполняют своих обещаний, да. Мы здесь нет. А вот в добром нас-то больше. Мы обещаем участвовать в заботе о детях каких-нибудь, о людях, попавших в трудную ситуацию. Мы обещаем ходить на собрание, мы обещаем ходить или на молитве.
1: Все это доброе,
0: да. Мы в добром очень активны. И мы на самом деле церкви наши наполняем добрыми обещаниями. У нас они как шарики в воздухе висят, знаете, на праздник. К потолку прилепились. Вот, и вот их много. Если бы мы вот так вот посмотрели бы иногда вот вверх во время собрания и представили, где там мои обещания... Там был бы полный потолок.
1: С другой стороны, я как оптимист по жизни вот смотрю на этот вопрос как. Вот если взять человека среднестатистического, обычного, который не читает Божье Слово, то вряд ли он где-то серьезно может услышать и серьезно воспринять какую-то речь, какое-то научение о том, что обещать и не исполнить – это плохо. Вряд ли. Ну, то есть люди где-то...

0: витает в воздухе, что ты там будешь, ну, просто болтуном.
1: Скорее, знаешь, ты... обещать и не исполнить, это чревато. Да. Вот, например, ты взял в банке кредит, они возвращаешь.
0: Да. Но, а у нас все-таки, мы как люди Божьи, ну, стараемся читать Божье Слово, все-таки у нас, ну, хочешь, не хочешь, за год, за два, но где-то да проскочит. Тем более для нас Божье Слово — это авторитет, и мне кажется, что все-таки верующие, они менее склонны к тому, чтобы давать вот такие вот, ну, обещания, чтобы и не исполнять их. Вот, не знаю, как у вас, у меня вот в голове одно только клише, на тему обещаний, да, вот этот яркий стих. Лучше не обещать, чем обещать и не исполнить. Вот, поэтому, ну, да, об этом стоит рассуждать.
1: Ты знаешь, я склонен к такой вот радикальной мысли, что если в церкви люди не дают обещаний, мало дают обещаний, значит, у них мало происходит встречи с Богом в этой церкви. Потому что встреча с Богом, если это по-настоящему встреча с Богом, всегда закончится обещанием. Возьмите Иакова, возьмите Закхея, возьмите Петра, который: «Господи, да я душу положу за тебя», и другие тоже ученики. Да. То есть вот ты пришел в церковь, и коснулся тебя Господь. Ты не сможешь не пообещать. Ты скажешь: «Господи, я чувствую, что я ж так мало молюсь, я так мало читаю, я буду больше». То есть, или же я вспомнил, что я должен, а не отдаю. Господи, мне так стыдно, я отдам обязательно. Мы, когда встречаемся с Богом, обещаем. Если мы не обещаем, значит, нашей встречи с Богом не происходит.
0: Да, что-то созидательное происходит при встрече с Богом. Что-то вот... Да, это я согласен.
1: Поэтому по-хорошему, да, Бог приходит, Бог посещает церковь, Бог посещает своих людей. Они обещают, шарики взлетают к потолку. Дальше, вот дальше.
0: Дальше, а дальше понедельник, да?
1: А дальше понедельник.
0: Господи, я обещаю.
1: Им бы понедельники взять и отменить, понимаешь?
0: Обещаю одну главу в день читать, да? А завтра, ну вот, обстоятельства, Господи, проспал, не успел.
1: Ну, кто-то сказал такую фразу: забыл начать новую жизнь с понедельника, дождусь следующего.
0: Ну, давайте я прочитаю еще один текст. У нас время такое, да, уже... Коротко, дни лукавы, да, у нас. Вот один из таких текстов, прям близкий нам, наверное, благословенный где-то, вот нам его хочется слышать. Это 1 Иоанна 2:25. 1 Иоанна 2:25. «Обетование же, которое Он, то есть Бог, обещал нам, есть жизнь вечная».
1: Да.
0: Вот, то есть нам Господь обещает жизнь вечную. Это, конечно, такой приятный текст, что Бог верен.
1: Бог обещает по-крупному.
0: Да.
1: Нам бы, конечно, Господи, а можно по мелочи. Новый iPhone, например, какой-нибудь. Ну, простите, не рекламирую это устройство, да и любое другое. Но нам почему-то хочется что-нибудь такое надежное, дорогое, статусное. Нам кажется, что мы тогда будем чувствовать себя... Мы как маленькие дети. Знаете, когда родители сделали нам подарок, этот подарок нам говорит об их любви. Да, и мы хотим сами выбирать подарки, которые будут говорить о чьей-то любви. Но Бог учит нас мыслить по-взрослому с самого начала, что Его благоволение к нам, Его обетование для нас, они гораздо больше. Они включают гораздо больше, они масштабнее, они безграничны. И вот когда речь идет о вечной жизни, ведь это обещание безграничное, то есть нет конца того, что будет происходить. Жить будешь вечно. Наше бы здесь и сейчас.
0: Да.
1: Наше бы здесь и сейчас. Может быть, поэтому мы... и свои обещания не столь высоко ценим, даже если они даны при встрече с Богом. Но поэтому и хочется нам знать, а как Закхей?
0: Ну вот, кстати,
1: как Закхей? Выполнил он, раздал половину имения своего. Вот бы посмотреть.
0: Вот бы попасть в Иерусалим.
1: Вот бы попасть в те времена.
0: Число его должников, да?
1: Но согласитесь, есть, например, Франциск Ассизский из Ассизии, который... дал обет бедности прямо. Это ж не просто как бы раздам половину имения. У Закхея хоть что-то оставалось, а у этого не оставалось ничего. Он раздал вообще все. и принял обетованности. И вот появился орден францисканцев. Вы обратите внимание, что получил Франциск Ассизский, исполнив свой обет Богу. А он был верен до конца, ну, судя истории его жизни.
0: Угу. Интересно.
1: Что получает человек, исполняющий вот обетование, те обеты, которые он дает?
0: Ну, как минимум, я думаю, он получил благословение за исполнение.
1: А давайте с другой стороны. Что теряет человек, когда не выполняет своих обещаний?
2: Благословение.
1: Гораздо больше, чем благословение.
0: Отношения.
2: Общение с Богом.
0: Не-не. Отношения.
1: Он теряет свое имя.
0: Репутацию.
1: Да, и имя – это репутация. Вы понимаете, имя – это репутация. Вот Франциск Ассизский – это репутация.
0: Угу.
1: Вокруг которой вырастает целый орден. То есть много людей следует его примеру. Почему написано в Откровении, как одно из обетований, «дам ему новое имя». Ведь новое имя – это некая репутация, определенная репутация. Причем там имя есть, которое перед тобой и Богом. Да? Это как некая личная связь,
0: угу,
1: которая у тебя будет с ним. Но и мы понимаем, что Бог превозносит, вот имя Христа превознесено превыше всякого имени, ведь Христос был верен. И обещал ли что-то Христос Отцу? Вот здесь тоже мы можем.
0: Угу.
1: Обещал ли что-то нам? Обещал и Отцу, обещал и нам. Исполнил? Исполнил. Исполнил до конца. Ведь это было не просто посланничество, а сошествие Христа на землю, пришествие Христа на землю, это был некий небесный договор.
0: Угу.
1: «Иду исполнить волю твою, Отче». И он исполняет, он выполняет то, что, о чем говорит Христос, выполняет, и имя его превознесено. А каким образом Бог удостоверил это, воскресив его из мертвых? То есть человек, который осознанно дает обещания Богу, выполняет эти обещания, получает от Бога некую репутацию своего имени.
0: Я, кстати, сейчас мы говорим, да, я как политолог по образованию, вот мне сейчас вспомнился пример, ну, извините, он совсем будет, конечно, отстраненный, но вот перечитывая историю книги, были свидетельства о том, что когда умер Иосиф Виссарионович Сталин, то на его сберегательной книжке нашли совсем небольшую сумму денег. И когда его хоронили в одежде такой вот, ну, уже, скажем так, не совсем новой. Вот, там не будем в подробности. И мне вот что интересно, как бы это в какой-то степени, ну, может быть, говорит о человеке, что он не был таким, как сказать, ну, жадным, да, или там слишком там любил там деньги, еще что-то, да. Но, тем не менее, вот он, да, и Франциск Ассизский, да, в чем разница? Пусть, грубо сказать, так, если прям грубо, оба умерли, ну, в скромности или так, бедности, да, но один давал, другой не давал. И это ведь тоже дает, в свою очередь, репутацию. Одно дело, когда я, например, живу скромно, да, и все говорят, ну, допустим, там, Родион скромный человек. А другое дело, когда люди говорят, а вот он 10 лет назад пообещал Богу всю жизнь в скромности прожить, и вот мы видим, что он продолжает жить уже 10, 20 или 30 лет. И это как раз, наверное, о той репутации, о которой вы говорите.
1: Но
0: это совсем другое, да, уже?
1: Хорошо, скажите, ну, отставим в сторону из Виссарионовича и Франциска, они разной категории люди. Один стяжал власть, другой наоборот.
0: Нет, это понятно. Я говорю в узком плане, что один обещал, а другой не обещал. И вот когда вот мы говорим, да, что человек обещал что-то, да, и он это выполняет, вот это репутацию добавляет ему.
1: Ну, безусловно, это репутация. А я вам скажу, в основном это и репутация. В основном это и репутация, обещания, потому что касаются людей и публичных. Ведь, понимаешь, обещание – это всегда публичный договор некий. Или, если обещание – личный договор, ну, с Богом. Ну, и как бы то ни было, знаете. Очень печально порой слышать, когда про кого-то в церкви говорят. Он не выполняет своих обещаний. Он обещает, но не выполняет. И это проблема. Почему? Потому что человек потерял репутацию.
0: Больших дел с ним уже не сделаешь.
1: А вспомните, знаете, кого, о ком Библия говорит, что его репутация была самой высокой в мире.
0: Про Иова.
1: Про Иова, да. Потому что, когда пришел лукавый, и Бог говорит, видел ли ты раба моего Иова? Вот она репутация. Раб мой. Почему? А потому что благочестив, а потому что вот Иов последователен в своих действиях. А при всем при этом не беден Иов. То есть не поступал он как Франциск Ассизский. Не это важно Богу, понимаете? А важно Богу в то, что каждый день Иов молится, каждый день Иов совершает благодеяние, заботится о ком-то. И вот как он говорит, да положил я завет с глазами моими. Это же слова Иова. Не помышлять о девице. Вот все его оправдания, когда он говорит перед своими друзьями, ведь он истину говорит, он ничего не придумывает. Друзья ему не верят, но он-то ничего не придумывает. Ну, вот так вот. Ну, наверное, время у нас остается мало. Нам бы, знаете, что делать, если не получается с обещаниями? Что делать? Вот не могу выполнить. Ну, наобещал, перед Богом наобещал, вот в присутствии его, а не получается.
0: Ну, по-моему, у Соломона где-то есть, что если ты что-то в спешке пообещал, то и не можешь выполнить, или занял у кого-то. То есть пойди и проси прощения. Да. Вот, пойди и проси, забери назад. Вот скажи, я виноват, я поспешил, я не могу.
1: И прости нам долги наши.
0: Да.
1: Как и мы прощаем должникам нашим. Наше обещание это Богу это некий долг. Ну, хорошо. А я бы даже так сказал: пойди кому-нибудь долги тоже, прости.
0: Да. Да.
2: Может быть, кто-то у тебя. Силам, да? Сделай по силам.
1: Сделай по силам, что ты можешь, да.
2: И если ты не можешь выполнить то, что ты конкретно пообещал, сделай, что ты можешь. Да. И перед Богом это и будет оправдание. И перед Богом покайся в этом, скажи, что Господь, я вот не могу это сделать, но я вот сделаю то, что я могу сделать, то, что по моим силам. И Бог это примет, я думаю.
0: Угу. Опять же, мне кажется, что обещание, это, если это делано осмысленно, осознанно, это некая точка роста. Да. Потому что так-то нас за язык-то никто не тянет. То есть вот так-то по
1: большому. Но мы растем. Мы растем, понимаете, наше имя растет, и мы растем, когда мы достигаем. Обещать, выполнить, достигнуть. Но это как подняться на гору, это не прогуляться.
0: Угу.
1: Не всегда получается. Но каждый раз ты можешь быть выше.
0: Да, аминь.
1: Ты можешь сделать больше, ты можешь. Ты можешь учитывать больше обстоятельств. И, в общем-то, я думаю, что это и есть взросление, авторитет и власть в определенном смысле от Бога. Это да, это факт.
0: Обетование, которое Бог обещал нам, есть жизнь вечная. Аминь.
1: Будем держаться этого, исходя обетование, из того, да. Что как много Он нам дает. Что ж, будем двигаться в нашем малом, но верно.
2: Будем помнить, что Бог верен обещаниям. То, да. Что мы, люди, можем иногда не выполнять обещания, а Бог верен обещаниям и стоять на Его слове. Если Он сказал, то Он обязательно исполнит.
1: А для нас есть всегда основания быть принятыми. Что ж, друзья, спасибо вам, спасибо за диалог, спасибо за комментарии, спасибо за поддержку.
0: Да.
1: Спасибо, Родион и Элла. В конце песня.
0: Да, слава Богу, благословит Господь всех.
2: С Богом.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл напомнил депутатам о страшном суде и ответственности не только перед избирателями, но и перед Богом. Во вторник патриарх выступил в Мосгордуме, запись его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Хотел бы также сказать несколько слов о значимости призвания народного избранника. Вполне очевидно, что непосредственной заботой депутатов должно быть исполнение обязательств перед избирателями. Однако не стоит забывать и о более высокой ответственности, предполагающей ответ перед Богом за каждое слово и дело, сказал патриарх Кирилл. По его словам, чем выше положение, тем больше спрос, и не только со стороны избирателей, но и со стороны Господа. На страшном суде он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что он спросит с вас. «Я не хочу пугать, я просто хочу сказать, что это реальность», — сказал патриарх. Первый храм собора святых юристов построят в России. Это первый храм во имя юристов в России. Его построят рядом с Уральским государственным юридическим университетом. На церемонии митрополит Евгений напомнил, что основа закона – совесть и правда. Камень в основании храма памятника в честь собора святых юристов заложил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А кто-то, помнится, говорил, что юристы и адвокаты Царство Божие не наследуют. Все христианские школы Иерусалима объявили о приостановке учебного процесса. Данное решение руководство школ приняло после внезапного отказа израильских властей продлить разрешение на въезд для более чем 70 учителей и сотрудников. Новый учебный год в регионе чиновники планировали открыть 1 сентября. Однако действия властей сорвали образовательный процесс. Представители учебных заведений выразили глубокое удивление из-за неожиданного шага властей, который произошел без предварительного предупреждения. Протестантский пастор Мунзер Исаак, опекающий верующих в Вифлееме, осудил решение израильских властей. По его словам, Израиль продолжает оказывать административное давление на христианское присутствие в Иерусалиме. Вице-президент США Джей Ди Венс допустил скорый конец света и присутствие антихриста среди людей. Во время беседы с христианским подкастером политик заявил о возможном нахождении антихриста среди людей. Венс признался в постоянном интересе к фундаментальным богословским пророчествам. Близкий друг чиновника, писатель Род Дриер, поспешил сгладить резонансный эффект данного выступления. По словам литератора, подобные консервативные взгляды абсолютно естественны для большинства традиционных американских христиан. Он также напомнил, что эсхатологические параллели часто использовались в риторике Рональда Рейгана. В администрации Трампа религиозный фактор играет ключевую роль в формировании текущего стратегического курса США. В Кишиневе на площадке Чеснау-Арена 28 августа состоялся юбилейный концерт коллектива Not an Idol. Мероприятие было приурочено к 15-летию группы и собрало тысячи зрителей. Прошедший концерт стал одним из масштабных духовных событий текущего года в стране. Зал столичного комплекса собрал свыше 3000 посетителей из Молдовы, Украины, России и европейских стран. Организацией данного праздничного вечера занимались непосредственно творческая команда самого музыкального коллектива. Стоимость билетов на юбилейное выступление составляла от 10 до 26 евро. Итоговая сумма зависела исключительно от расположения выбранного зрительского сектора и категории мест. Дети в возрасте до 7 лет посетили праздничную программу абсолютно бесплатно. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Как постичь Бога? На одной лекции мастер сказал: гениальность композитора проявляется в написанной музыке, но, разбирая ноты, гениальность не увидишь. Талант поэта заключается в его стихах, но, изучая стихи, талант не постигнешь. Бог проявляет себя в мироздании, но самым тщательным исследованием Вселенной Бога не обнаружишь, подобно тому, как старательным обследованием тела не выявишь душу. После лекции кто-то спросил: как же тогда постичь Бога? Смотреть на мир, ничего при этом не анализируя. А как нужно смотреть? Крестьянин, стремящийся найти красоту в закате солнца, будет видеть лишь солнце, тучи, небо и линию горизонта до тех пор, пока не осознает, что красота не существует сама по себе. Красота — это способность видеть. Попытки познать Бога будут тщетными до тех пор, пока вы не поймете, что Бога нельзя увидеть как некую сущность. Для этого требуется особое умение видеть, свойственное лишь маленьким детям, не искаженное надуманными доктринами и убеждениями.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Доброго вечера всем, друзья! Радио Пилигрим с вами, и с вами в прямом эфире Юрий и Елена Кривонос.
1: Всем привет! Как ваше настроение, как ваши дела? Ну, а мы вот сегодня решили с вами немножко пообщаться на тему какую, Юрий Анатольевич?
0: А тема это сегодняшняя наша тема, тема обещания. Ну, как вам кажется, хорошо давать обещания, хорошо выполнять обещания, а еще, ну, может быть, ожидать, когда же обещанное нам исполнится. Не кажется ли вам, что мы живем в мире обещаний, где нам все время что-то обещают?
1: Ну, наверное, да, обещания как будто бы делают нас самих для нас, самих лучше, чем, может быть, мы есть. И нам хочется верить, что, давая добрые обещания, мы сами станем лучше и будем что-то выполнять из того, что обещаем. Но ведь Писание говорит нам, что Бог, Он тоже дает обещания, но он тот, кто их никогда не нарушает. И все обетования Божии в нем, да, и в нем аминь. Это благая весть для многих из нас.
0: Так и есть. Конечно же, мы полагаемся на Божие обещания в нашей жизни. И если бы Бог нам чего-то не пообещал, чего-то очень важного, ну, как бы мы могли на что-то и надеяться? Ведь мы надеемся именно на то, что обещано нам, друзья. А самые главные обещания даны нам от Бога. Но тем не менее и мы учимся, когда даем кому-то обещания, когда следуем своим обещаниям, ну или когда кто-то обещает нам, а мы ожидаем.
1: Ну, а примером для нас должен быть, конечно, Христос. Учиться выполнять обещания так, как выполняет Он, и не торопиться давать какие-то обещания, которые не в нашей власти.
0: Хорошо, друзья, у нас сейчас по расписанию белые кирпичики с песней «Мой Творец», а потом мы вернемся.
2: Слово наставления на радио «Пилигрим». Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро.
3: Радио «Пилигрим».

0: Ну вот, прозвучала пара неплохих песен «Белые кирпичики» и «Виктор Лаврененко». Друзья, ну а мы продолжаем разговор об обещаниях. Ну, согласитесь, все от нас ждут, что мы что-то пообещаем. Родители, что мы будем слушаться хорошо, учителя, что мы будем делать домашние задания. Ну, конечно же, начальник на работе ждет нашего обещания, что мы будем добросовестно выполнять свою работу. А он, в свою очередь, тоже нам обещает платить зарплату. Вот так друг другу и обещаем.
1: Ну, в обещаниях-то самое главное не то, что мы говорим, а то, как мы следуем тем обещаниям, которые дали. Пообещать на словах можно очень много, а вот... что окажется на деле, вот это ведь главнее.
0: Так и есть. Мы, когда обещаем, высказываем свои намерения. Но, высказав свои намерения, мы же еще не знаем, а как сложатся наши обстоятельства. Вдруг нам что-то помешает, или вдруг на нашем пути что-то случится очень важное, или возникнет какое-то удивительное предложение, от которого нельзя отказаться. И поэтому мы порой не готовы выполнять свои обещания. Так ли бывает, друзья, у вас?
1: Но, тем не менее, обещания нужно давать, и Писание нас тоже к этому направляет. Очень трудно бывает строить какие-то планы с людьми, впрягаться в какое-то одно дело с человеком, который говорит: «Я не могу тебе ничего пообещать, потому что мой завтрашний день не в моей власти». Вам не кажется ли вам, что в этом есть некое лукавство? И обещания – это то, что нужно давать и нужно выполнять, но подходить к этому, конечно, разумно.
0: Ну, я бы не просто назвал это лукавством, я бы сказал, что это в некотором смысле отказ. Человек, который нам не готов ничего пообещать, но это человек, который нам, по сути дела, отказывает. Если бы хотя бы он выдвинул какое-нибудь условие, например: «Ну, хорошо, я тебя встречу, ну, ладно, если ты сделаешь вот это и вот это, я, в свою очередь, сделаю вот это и вот это». Конечно же, может быть, он не все может нам обещать, что мы бы хотели, но хотя бы что-то. А так, когда человек говорит такую фразу: «Ты знаешь, не могу тебе ничего пообещать», это значит, что нет.
1: Но человек говорит: «Я постараюсь». И тем самым готовит себе пути для отступления. Если что, всегда можно сказать: «Ну, я старался, но не вышло».
0: Ну, или, может быть, он тем самым говорит: «Ты знаешь, я тебя уважаю, но нет».
1: Но не очень.
0: Но не очень. Хорошо, друзья. А сейчас у нас группа «Близко» с песней «Ты особенный». Оставайтесь с нами. Пусть у вас будет хорошее настроение.

0: прекрасная песня, друзья, от замечательной группы «Ты особенный». Ну, скажите, пожалуйста, как вам кажется, что труднее всего пообещать? Или, в принципе, любое обещание дается нам нелегко?
1: Может быть, самые сложные обещания, они у алтаря, ведь каждая семья так или иначе проходит определенную проверку на вот эти обещания, потому что они долгосрочные, пока смерть не разлучит нас.
0: Да, но вот, наверное, действительно это так. Те обещания, которые требуют длительного времени в их исполнении, и являются для нас самыми непростыми. А здесь, конечно же, это и заключение брака, это и какие-то отношения, и это и долгосрочное сотрудничество. Но обратите внимание, ведь когда Бог обещает нам, ведь Он не обещает нам что-то на один день или на одну неделю. Или, ну хорошо, часок я побуду с тобой, буду защищать тебя, а потом у меня будут другие дела, или а дальше посмотрим. Бог говорит, что Он будет с нами вечно.
1: «Любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение», говорит Господь.
0: Вот это как раз и говорит о том, что Его обещания самые ценные, самые большие, самые важные. Ну и в нашей жизни мы тоже даем серьезные обещания, некоторые из них на всю нашу жизнь. Ну что ж, пусть это укрепляет нас и дает нам сил. То, что Он нам пообещал, гораздо больше того, что мы можем пообещать друг другу.
1: Ну, и потом Бог, который умеет сдерживать все свои обещания, силен помочь и нам сдержать наши обещания, которые, особенно те, которые мы давали пред Его лицом. Поэтому все источники в Нем, и будем искать Его, Его помощи, чтобы нам выполнить те обещания, те добрые обещания, которые мы давали нашим близким, родным и нашим друзьям.
0: Ну, поэтому, пока следующая песня звучит, поразмыслим, кому мы давали обещания и давно их не можем выполнить. Что нам мешает? А сейчас в эфире Мадлен Хайдарова с песней «Измени мое сердце».

0: Ну, что ж, я думаю, пока звучала песня, мы поразмыслили, где и кому что мы пообещали, но не выполнили. А почему так важно выполнять наши обещания?
1: А вот строчка из песни, которая только что прозвучала, «Только чистые сердцем Бога узрят». Вот выполненные обещания – это своего рода, ну, это честность, это определенная чистота, посвященность, верность Богу, доверие Ему. Выполнять обещания, ну, это важно.
0: А не кажется ли, что мы в жизни нашей действительно что-то сделали, когда мы сделали это, пообещав? Не просто вот мы сидели, чем-то занимались и, ну, скажем там, рубили дрова и нарубили кучу дров. Тоже неплохо. Но другое дело, когда мы взяли на себя некое обязательство и выполнили это обязательство, мне думается, что это прежде всего заставляет нас думать самих о себе гораздо больше, гораздо лучше. Мы чего-то достигли. Наши достижения связаны с некими нашими обещаниями. Ну, к примеру, кто-то пообещал себе или, может быть, даже знакомым своим друзьям, что он женится на какой-то замечательной девушке. Может быть, она, ну, весьма красива и пользуется популярностью. А кто-то пообещал, что он покорит самую высокую гору в мире. Ну, а кто-то просто пообещал пройти с кем-то в трудных обстоятельствах и не оставить его одного. И каждый раз, когда дело заканчивается успехом, мы как будто по-особенному удовлетворены. И мне думается, что это как раз от Бога. Это как раз есть то самое доброе, что мы призваны делать в нашей жизни.
1: То есть наши обещания мотивируют нас на добрые поступки?
0: К чему-то большему и к чему-то лучшему, друзья. Ну, а сейчас с нами Jesus Mainstream группа с песней «С нами Бог». Давайте послушаем.

0: Да, вопрос обещаний и выполнения обещаний – это, мне кажется, достаточно непростая вещь.
1: Ну, наверное, да. Хотя вот нам, женщинам, наверное, в этом отношении немного проще. Где-то наша такая эмоциональность, знаете, как иногда говорят, если женщина пообещала и не сделала, значит, она передумала. А да. Вот от мужчин, конечно, чаще требуют держать слово. И, знаете, это еще, если мы смотрим или читаем книги прошлых веков или фильмы исторические, там вот это слово офицера, слово дворянина. Ведь это честь была вот для мужчины дать слово и во что бы то ни стало его сдержать. К женщинам в этом плане есть некоторое снисхождение. Ну, а мужчины, что ж, сил вам, дорогие мужчины, дорогие братья.
0: Друзья, действительно, пусть Господь укрепит нас. Сейчас для нас слово наставления от Рика Реннера, потом Соколов Бразерс с песней «Буду славить тебя», а потом оставайтесь с нами, еще порассуждаем.
2: Слово наставления на радио «Пилигрим».
3: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 16 сентября, и тема сегодня «Только по приглашению». Место Писания. Послание к Римлянам, 1 глава, 7 стих. «Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым». Слово «призванный» — греческое слово «калео». Слово «калео» в данном случае описывает особое приглашение, которое дается не каждому. Если вы получили приглашение на особое мероприятие, это ценно, это дорогого стоит. Это что-то необыкновенное. Если вас приглашали на такое мероприятие, званый ужин, например, вы ценили эту привилегию. И здесь Павел использует это слово, чтобы сказать, мы должны понимать, насколько высоко ценит нас Бог. Он призвал нас, призвал к спасению, призвал нас быть частью тела Христа, призвал нас к величайшему путешествию в истории Вселенной. Бог призвал нас. Он разослал приглашение, мы их приняли и пришли на праздник. Вот так. Бог пригласил нас, и мы должны высоко ценить это и дорожить этим. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
4: Радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Ну, а мы продолжаем наш прямой эфир. Но все мы, конечно, помним слова Христа, который говорит: «Да будет слово ваше «да-да» и «нет-нет», а что сверх того, то от лукавого». И вот хотелось бы понять, почему Христос не приветствовал клятвы, или когда человек божится, или когда человек вот что-то обещает, ну, буквально горы обещает. «Да-да» и «нет-нет».
2: Знаете, иногда в разговорах мы такую употребляем фразу: вот, «я тебе честно скажу», или «скажи мне только честно», как будто до этого мы говорили нечестно. Так вот иногда клятва, как будто хочется этим самым показать, что вот теперь я точно честно говорю, как бы усилить

0: выйдет миллион слов, если это дело очень востребовано. И поэтому мы, конечно же, ожидаем, что кто-то скажет нам и выполнит. Ну а Христос говорит о ценности слов, о том, чтобы мы не превращали в лукавство всякое доброе дело обилием слов или за обилием слов спрятать свое нежелание что-то делать. В общем, поразмыслить есть над чем. Пока мы будем это делать, послушаем Герасима с песней «Люди».
1: Люди, подумайте, люди, задумайтесь, можно быть счастливым.

Можно быть счастливым просто так. Смотреть глазами

0: И все-таки, какие обещания самые ценные, какие бы мы приняли с благодарностью, ну или, наверное, ценили бы всю свою жизнь?
1: Ну, наверное, обещания тех, кто нам дорог, тех, в кого мы много вкладывали сил. Наверное, обещания наших детей, наших любимых. Вот они ценные.

0: кажется, когда нам кто-то, кто для нас важен, обещает быть с нами. Не оставлять нас.
1: Да, это, пожалуй, самое ценное и в дружбе, и в любви, и в семье, и в работе, и в служении.
0: Да, хорошо, когда это не только налоговая инспекция.
1: Она которая точно все время рядом.
0: Да, и точно нас никогда не оставит. Ну, что ж, это шутка, друзья. Но именно это делает Господь. Он говорит: не оставлю тебя и не покину тебя. Не останешься один. А если вы помните вот эту замечательную книгу «Робинзон Крузо», ведь его вера спасла его. Он осознавал, что Бог с ним, он чувствовал себя с Богом, он понимал, что не совсем одинок, но в минуты такого особого одиночества просил у Бога, чтобы Бог дал ему кого-то, с кем он мог бы проводить свою жизнь на этом острове, свои годы. И Бог послал ему в пятницу. Пятницу. А, в общем-то, так получается.
1: Но самое радостное в том обещании Бога, когда он говорит: «Не оставлю тебя и не покину», это то, что мы и разочаровать-то его не можем, поскольку он знает о нас все, знает совершенно, знает все дни для нас назначенные, и зная даже нас не с самой лучшей стороны, он все равно не отказывается от этого обещания, и все равно говорит: «Я тебя никогда не покину». Ну что ж, будем и мы стараться всегда держаться за Бога, держаться за его руку, за его слово и за его обетование.
0: Да, друзья, с нами Наталья Доценко и песня «Наш Бог всемогущий царствует».

0: Ну, друзья, мы, когда приходим к Богу, все равно нашу жизнь начинаем ведь с обещания. Мы обещаем Богу добрую совесть.
1: А вот как вы понимаете эту фразу? Вот поясните, обещаю Богу добрую совесть. Что не так с нашей совестью? Она не всегда добрая? Или принято считать, что голос совести – это голос самого Бога? Почему же мы даем вот такое обещание? Что именно мы обещаем в этой фразе?
0: Да, здесь возникает вопрос. Бывает что-то качественное, бывает что-то некачественное в нашей жизни. Но я предлагаю Богу качественное, добрую совесть. Ну, знаете, мне кажется, в этом случае надо взглянуть с самого начала, когда человек согрешил перед Богом. В чем была проблема с совестью Адама? Адам начал прятаться от Бога. Адам начал скрываться. Адам, согрешив, стал думать о Боге плохо. И только, можно так сказать, разговор Бога такой, вот, когда Бог прижал его к стенке, «Адам, где ты?», да? Он заставил Адама разговаривать с Богом. Но опять же, в этом разговоре, когда Бог задает вопрос Адаму, «Что ты сделал? Не ел ли ты от дерева добра и зла, от которого я запретил тебе?» Адам говорит, «Ты знаешь, жена, которую ты мне дал, она мне дала этот плод». А жена говорит, змей.
1: Жена тоже нашла на кого нашла скинуть.
0: Вот она совесть, которая оправдывает себя, которая как раз встает на путь самооправдания, на путь выбора между добром и злом и фактически поступает по злому. Добрая совесть – это значит позволить Богу быть судьей в нашей жизни, быть нашим оправданием, быть тем, кто милует нас. Но не врать, в конце концов, Богу-то не надо обманывать.
1: Его и не обманешь, это бесполезно, всевидящий.
0: Тем не менее, мы предлагаем порой Богу варианты всяких разных ситуаций. Почему мы поступили в том или ином случае? Господи, да выхода другого не было. Господи, да он сам виноват. Господи, да а как еще по-другому? Господи, да мы, в конце концов, мы слабые немощные люди, да? А может быть, в иных случаях нам нужно сказать, Господи, да лживый я человек, Господи, да жадный я, Господи, да вредный я, Господи, помоги мне, Господи. И вот когда это происходит...
1: Будь милостив ко мне, грешнику.
0: Будь милостив ко мне, грешнику, да. Ну, куда мне еще идти? Да, деньги, я понимаю, вот мытарь молится, деньги есть. А с совестью-то проблема. Вот пришел он к Богу, и совесть его как-то вот пред Богом очистилась. И Христос сказал, что он пошел более оправданный. Поэтому я вижу все-таки обещание Богу доброй совести – это обещание быть честным с ним.
1: С искренним Бог поступает. Искренно написано, а с лукавым по лукавству его. Это серьезное предупреждение для нас людей, которые все совратились, каждый на свою дорогу, и нет праведного ни одного. Поэтому наша плоть, она в лукавство нас частенько подталкивает. Но добрая совесть обещана, поэтому будем искренни с Богом перед Ним, и Он также обещает поступать с нами искренно.
0: Друзья, у нас сейчас Марин и Марина Севастьян с песней «Я искал тебя, Боже». А потом, еще немного поговорим.

0: Время нашего эфира сегодня подошло к концу, ведь мы обещали быть сегодня на домашней церкви, друзья.
1: Да, сегодня среда, и во многих церквях, городах в этот день христиане собираются вместе, молятся.
0: Отлично.
1: Общаются, пьют чай.
0: Вот-вот.
1: Спасибо, что были с нами в этот час. Спасибо, что у вас есть наше приложение, и верим, что это благословляет вас, и пусть так будет и дальше. Спасибо за вашу поддержку. Мы желаем вам хорошего дня, желаем вам благословенного с близкими, с вашими друзьями, ну и, конечно, чудесного общения с самим Богом в молитве. Пусть это никогда не перестает.
0: А потом, друзья, знаете что? Я бы так сказал. Ну, есть вещи, на которые нам и не нужно никаких обещаний. Надо просто их делать. Валерий Шибетов с песней «Древнее пророчество». Всем благословений.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх московский Всеруси Кирилл напомнил депутатам о страшном суде и ответственности не только перед избирателями, но и перед Богом. Во вторник патриарх выступил в Мосгордуме, запись его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Хотел бы также сказать несколько слов о значимости призвания народного избранника. Вполне очевидно, что непосредственной заботой депутатов должно быть исполнение обязательств перед избирателями. Однако не стоит забывать и о более высокой ответственности, предполагающей ответ перед Богом за каждое слово и дело, сказал патриарх Кирилл. По его словам, чем выше положение, тем больше спрос, и не только со стороны избирателей, но и со стороны Господа. На страшном суде он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что он спросит с вас. «Я не хочу пугать, я просто хочу сказать, что это реальность», — сказал патриарх. Первый храм собора святых юристов построят в России. Это первый храм во имя юристов в России. Его построят рядом с Уральским государственным юридическим университетом. На церемонии митрополит Евгений напомнил, что основа закона – совесть и правда. Камень в основании храма-памятника в честь собора святых юристов заложил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А кто-то, помнится, говорил, что юристы и адвокаты Царство Божие не наследуют. Все христианские школы Иерусалима объявили о приостановке учебного процесса. Данное решение руководство школ приняло после внезапного отказа израильских властей продлить разрешение на въезд для более чем 70 учителей и сотрудников. Новый учебный год в регионе чиновники планировали открыть 1 сентября. Однако действия властей сорвали образовательный процесс. Представители учебных заведений выразили глубокое удивление из-за неожиданного шага властей, который произошел без предварительного предупреждения. Протестантский пастор Мунзер Исаак, опекающий верующих в Вифлееме, осудил решение израильских властей. По его словам, Израиль продолжает оказывать административное давление на христианское присутствие в Иерусалиме. Вице-президент США Джей Ди Венс допустил скорый конец света и присутствие антихриста среди людей. Во время беседы с христианским подкастером политик заявил о возможном нахождении антихриста среди людей. Венс признался в постоянном интересе к фундаментальным богословским пророчествам. Близкий друг чиновника, писатель Род Дриер, поспешил сгладить резонансный эффект данного выступления. По словам литератора, подобные консервативные взгляды абсолютно естественны для большинства традиционных американских христиан. Он также напомнил, что эсхатологические параллели часто использовались в риторике Рональда Рейгана. В администрации Трампа религиозный фактор играет ключевую роль в формировании текущего стратегического курса США. В Кишиневе на площадке Чеснау-Арена 28 августа состоялся юбилейный концерт коллектива Not an Idol. Мероприятие было приурочено к 15-летию группы и собрало тысячи зрителей. Прошедший концерт стал одним из масштабных духовных событий текущего года в стране. Зал столичного комплекса собрал свыше 3000 посетителей из Молдовы, Украины, России и европейских стран. Организацией данного праздничного вечера занимались непосредственно творческая команда самого музыкального коллектива. Стоимость билетов на юбилейное выступление составляла от 10 до 26 евро. Итоговая сумма зависела исключительно от расположения выбранного зрительского сектора и категории мест. Дети в возрасте до 7 лет посетили праздничную программу абсолютно бесплатно. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Евгений.
1: Евгений, меня в свое завещание.
0: В завещание? А вы кем ему приходили, собственно говоря?
1: Лично-то я его не знал, но как бы вам это сказать? Понимаете, я совершаю много хороших поступков. Ну вот, например... Например, подпираю мусор на улице, помогаю бабушкам дорогу переходить, кустики во дворе подстригаю, все такое. Но я вот просто подумал, может быть, ваш отец Евгений как-то оценил это, ну и включил меня в свое завещание.
0: Насколько мне известно, только члены нашей семьи включены в завещание.
1: Ну, конечно, все вы так говорите.
0: А все? Не понял. Вы что, по жизни ходите на похороны незнакомых людей?
1: Представьте себе, хожу, и меня просто бесит, что как бы я ни старался быть хорошим, никто и не собирается включать меня в завещание.
2: В Библии сказано, что спасение невозможно заработать, что только те люди, которые принимают Иисуса Христа и веруют во имя Его, становятся Божьими детьми.
1: Ну конечно, все вы так говорите.
2: А на что надеетесь?
3: Радио Пилигрим. Светлое радио.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 21. Существовала ли когда-нибудь Римская республика, соответственно тем определениям Сципиона, какие приводятся в диалоге Цицерона? Теперь уместно исполнить обещание, данное во второй книге этого сочинения, доказать с возможной краткостью и ясностью, что Римской республике, соответственно тем определениям, какие дает ей у Цицерона в книгах о республике Сципион, никогда не существовало. Республику он определяет кратко как дело народа. Если такое определение верно, то республики Римской не существовало никогда, потому что она никогда не была делом народа, на которое указывает определение республики. Ибо народ он определяет как совокупность множества людей, соединенных взаимно согласием в праве и общую пользу. А что называет он согласием в праве, он объясняет в своих рассуждениях, показывая, что республика не может управляться без справедливости. Итак, где нет истинной справедливости, там не может быть и права. Ибо что бывает по праву, то непременно бывает и справедливо, а что делается несправедливо, то не может делаться и по праву. Нельзя считать и называть правом несправедливые постановления людей. Сами же они называют правом то, что имеет свой источник в справедливости, и ложью то, что имеют обычай утверждать люди неправильного образа мыслей, будто бы право есть то, что полезно более сильному. Поэтому, где нет истинной справедливости, там не может быть и совокупности людей, соединенных взаимно согласием в праве. Следовательно, не может быть и народа, соответственно приведенному определению Сципиона или Цицерона, а если нет народа, нет и дела народного, а есть дело какой-нибудь толпы, недостойной имени народа. Таким образом, если республика есть дело народа, народа же нет, если он не соединен с согласием в праве, и права нет, где нет справедливости, то отсюда несомненно следует, что где нет справедливости, там нет республики. Далее, справедливость есть такая добродетель, которая отдает каждому, что ему следует. Какова же после этого та человеческая справедливость, которая самого человека отнимает у истинного Бога и подчиняет нечистым демонам? Значит ли это отдавать каждому, что ему следует, или отнимающий землю у того, кем она куплена, и отдающий ее тому, кто не имеет на нее никакого права, несправедлив? А кто самого себя отнимает у владычествующего Бога, которым создан, и вступает в рабство к коварным демонам, справедлив? В тех же самых книгах о республике весьма остроумно и сильно защищается справедливость против несправедливости. Сперва выступает сторона, защищающая несправедливость против справедливости и утверждающая, что республика не может держаться и расширяться иначе как посредством несправедливости. В качестве самого сильного положения выставляется следующее. Несправедливо, что люди находятся в рабстве у людей господствующих. А между тем, если бы располагающий властью город, которому принадлежит Великая Республика, не руководствовался этой несправедливостью, он не мог бы повелевать провинциями. Сторона, защищающая справедливость, отвечает, что это справедливо, потому что для таких людей полезно рабство, что оно бывает к их выгоде, когда устанавливается как следует, то есть когда у дурных людей отнимается возможность причинять обиды. Покоренные они будут лучше, потому что в состоянии независимости были хуже. А чтобы подкрепить этот довод, приводится как бы прекрасный пример, заимствованный от природы, и говорится: ради чего же Бог повелевает человеком, душа телом, разум похотью и другими порочными сторонами души? Этот пример действительно показывает, что рабство полезно некоторым, а служить Богу полезно всем. Служащая же Богу душа правильно повелевает телом, и в самой душе покорный Господу Богу разум правильно повелевает похотью и остальными пороками. Поэтому какую справедливость можно предполагать в человеке, не служащем Богу, коль скоро ни душа телом, ни человеческий разум пороками отнюдь не могут повелевать справедливо, не служа Богу? А если в таком человеке нет никакой справедливости, то без всякого сомнения ее нет и в собрании человеческом, состоящем из таких людей. Следовательно, нет в этом собрании и того согласия в праве, которое образует из толпы человеческой народ, дело которого называют республикой. Зачем мне после этого говорить о пользе, связанной общностью которой совокупность людей, согласно упомянутому определению, называется народом? Ведь если вникнуть в дело надлежащим образом, то нет никакой пользы от жизни тем, которые живут нечестиво, как живет всякий, кто не служит Богу, а служит демонам. Тем более нечестивым, чем более они, будучи самыми нечестивыми духами, желают, чтобы им приносили жертвы, как богам. Но полагаю, что сказанного нами о согласии в праве достаточно, чтобы видеть, что есть по смыслу упомянутого определения тот народ, образующий так называемую республику. Но полагаю, что сказанного нами о согласии в праве достаточно, чтобы видеть, что есть по смыслу упомянутого определения тот народ, образующие так называемую республику. Говорят, правда, что римляне в своей республике служили не нечестивым духом, а добрым и святым богам. Но неужели мы должны по нескольку раз повторять то, о чем сказали уже достаточно, и даже более чем достаточно? Кто из прочитавших предшествующие книги этого сочинения до настоящего места может еще сомневаться, что римляне служили злым и нечистым демонам, если он только не крайне глуп и не бесстыднейшим образом упрям? Оставлю даже в стороне вопрос о том, каковы те, кого они чтили жертвоприношениями. В законе Бога истинного написано: «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен». Исход, глава 22, стих 20. Заповедавший это не хотел, чтобы приносились жертвы ни добрым, ни злым богам.
0: Глава 22. Истинный ли тот Бог, которому служат христиане, которому одному надлежит приносить жертвы? Но могут возразить: кто этот Бог, чем можно доказать, что римляне должны были повиноваться его повелению и не чтить жертвоприношениями никого из богов, кроме его? Признак великого ослепления продолжать спрашивать, кто этот Бог. Это тот Бог, пророки которого предсказали то, что совершается на глазах у нас. Это тот Бог, от которого Авраам получил ответ: «Благословятся в семени твоем все народы земли». Бытие, глава 22, стих 18. Что это исполнилось в лице Христа, по плоти происшедшего от его семени, вольно или невольно признают даже те, которые остались врагами христианства. Это тот Бог, божественный дух которого говорил устами тех, чьи предсказания и исполнение этих предсказаний в лице Церкви, распространенной на наших глазах по всему миру, я изложил в предшествующих книгах. Это тот Бог, которого ученейший из римлян Варон считает Юпитером, хотя не знает сам, что говорит. Я счел нужным упомянуть об этом, потому что муж с такими познаниями не мог ни отрицать этого Бога, ни считать его маловажным. Он думал, что это тот Бог, которого он считал высочайшим. Наконец, это тот самый Бог, которого ученейший из философов, хотя и величайший враг христиан, Порфирий, признает великим Богом, следуя оракулам тех, кого считает богами».

утром.

0: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Значение самоотречения и истинного раскаяния. Раскаяться – это больше, чем сказать «Господи, я не прав». Это значит сказать «Господи, ты прав». Раскаяться означает признать свой грех и правду, что он должен прекратиться сейчас же. Это кризисный момент истины. Это место признания. Я не могу продолжать грешить, во мне живет Святой Дух, и если я буду грешить, я потеряю все. Господь, ты прав, через грех я стал мертвым. Я понимаю, что если буду продолжать жить в грехе, он уничтожит и меня, и мою семью. Бог, я не буду больше оправдываться. Проще говоря, покаяние – это отречение от греха. Битва, которая идет прежде, чем прийти к кресту. Это место, когда Святой Дух имеет с вами дело. То же самое относится и к самоотречению. Самоотречение, когда вы заявляете, грех должен закончиться прямо в этот момент. Однако многие удобные проповедники говорят, что самоотречение не есть страдание. Когда Павел сказал «Я каждый день умираю», он имел в виду «Я не могу продолжать грешить и уповать на Христа». Бог не позволил мне иметь грех только потому, что я делаю добрые дела. Нет, я согласен со Словом Божьим и отрекаюсь от греха. Славнейшая истина Евангелия в том, что если мы умираем с Иисусом, мы также приходим в Его славу, в Его воскресение и в новую жизнь. Через объединение с Ним Его крест становится нашим крестом, Его смерть – нашей смертью, и Его воскресение – нашим воскресением. Это и есть настоящий крест, который мы несем. Это тот крест, от которого многие, так называемые служители Евангелия, стоят подальше. Настоящий крест – не прекрасные слова, описывающие страдания Спасителя и кровь на Голгофе. Нет, истинное значение креста в том, что Иисус умер, истекая кровью, чтобы привести наши грешные души в славную свободу, разбить связывающие нас цепи греха. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Патриарх московский Всеруси Кирилл напомнил депутатам о страшном суде и ответственности не только перед избирателями, но и перед Богом. Во вторник патриарх выступил в Мосгордуме, запись его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Хотел бы также сказать несколько слов о значимости призвания народного избранника. Вполне очевидно, что непосредственной заботой депутатов должно быть исполнение обязательств перед избирателями. Однако не стоит забывать и о более высокой ответственности, предполагающей ответ перед Богом за каждое слово и дело, сказал патриарх Кирилл. По его словам, чем выше положение, тем больше спрос, и не только со стороны избирателей, но и со стороны Господа. На страшном суде он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что он спросит с вас. «Я не хочу пугать, я просто хочу сказать, что это реальность», — сказал патриарх. Первый храм собора святых юристов построят в России. Это первый храм во имя юристов в России. Его построят рядом с Уральским государственным юридическим университетом. На церемонии митрополит Евгений напомнил, что основа закона – совесть и правда. Камень в основании храма-памятника в честь собора святых юристов заложил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А кто-то, помнится, говорил, что юристы и адвокаты Царство Божие не наследуют. Все христианские школы Иерусалима объявили о приостановке учебного процесса. Данное решение руководство школ приняло после внезапного отказа израильских властей продлить разрешение на въезд для более чем 70 учителей и сотрудников. Новый учебный год в регионе чиновники планировали открыть 1 сентября. Однако действия властей сорвали образовательный процесс. Представители учебных заведений выразили глубокое удивление из-за неожиданного шага властей, который произошел без предварительного предупреждения. Протестантский пастор Мунзер Исаак, опекающий верующих в Вифлееме, осудил решение израильских властей. По его словам, Израиль продолжает оказывать административное давление на христианское присутствие в Иерусалиме. Вице-президент США Джей Ди Венс допустил скорый конец света и присутствие антихриста среди людей. Во время беседы с христианским подкастером политик заявил о возможном нахождении антихриста среди людей. Венс признался в постоянном интересе к фундаментальным богословским пророчествам. Близкий друг чиновника, писатель Рот Дриер, поспешил сгладить резонансный эффект данного выступления. По словам литератора, подобные консервативные взгляды абсолютно естественны для большинства традиционных американских христиан. Он также напомнил, что эсхатологические параллели часто использовались в риторике Рональда Рейгана. В администрации Трампа религиозный фактор играет ключевую роль в формировании текущего стратегического курса США. В Кишиневе на площадке Чеснао-Арена 28 августа состоялся юбилейный концерт коллектива Not an Idol. Мероприятие было приурочено к 15-летию группы и собрало тысячи зрителей. Прошедший концерт стал одним из масштабных духовных событий текущего года в стране. Зал столичного комплекса собрал свыше 3000 посетителей из Молдовы, Украины, России и европейских стран. Организацией данного праздничного вечера занимались непосредственно творческая команда самого музыкального коллектива. Стоимость билетов на юбилейное выступление составляла от 10 до 26 евро. Итоговая сумма зависела исключительно от расположения выбранного зрительского сектора и категории мест. Дети в возрасте до 7 лет посетили праздничную программу абсолютно бесплатно. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 77, учение Асафа. «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав Иакове, и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его. Забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской, на поле Цоан. Разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною, и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня. Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить пред ним и раздражать Всевышнего в пустыне. Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. И говорили против Бога и сказали, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли он дать их хлеб? Может ли приготовить мясо народу своему? Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им». Хлеб ангельский ел человек, послал он пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южной силою своею, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых. Поверх их среди стана их, около жилищ их, и они ели, и присытились, и желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них, убил тучных их, и юношей Израилевых низложил. При всем этом они продолжали грешить, и не верили чудесам его, и погубил дни их в суете и лета их в смятении. Когда он убивал их, они искали его, и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог – их прибежище, и Бог Всевышний – избавитель их, и льстили ему устами своими, и языком своим лгали пред ним. Сердце же их было неправо пред ним, и они не были верны завету его. Но он, милостивый, прощал грехи и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали его в пустыне и прогневляли его в стране необитаемой, и снова искушали Бога, и оскорбляли святого Израилева, не помнили руки его дня, когда он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения свои и чудеса свои на земле Цоан. И превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить. Послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастения их отдал гусенице, и труд их – саранче. Виноград их побил градом, и сикоморы их – льдом. Скот их предал граду, и стада их – молниям. послал на них пламень гнева своего и негодование, и ярость, и бедствие посольства злых ангелов. Уравнял стезю гневу своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве. Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых, и повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо пустынею, вел их безопасно. И они не страшились, а врагов их покрыло море. И привел их в область святую свою, на гору сию, которую стяжала десница его. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колено Израилевы поселил в шатрах их. Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов его не сохраняли. Отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук». Огорчали его высотами своими и истуканами своими возбуждали ревность его. Услышал Бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиля. Отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага. И предал мечу народ свой и прогневался на наследие свое. Юноша его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен». Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их, и отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил, и устроил, как небо, святилище свое, и как землю утвердил его навек, и избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой, Иакова, и наследие свое, Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». Глава 11. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней засвидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу, а без веры... Угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Веру иной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком, Иаковым, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Все сие умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Верую Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Веруя, Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Веруя, Моисей, по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Веруя, Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Верою пали стены Иерихонские по 7-дневном обхождении. Верою Раав, блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне и Вараке, о Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня и избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемые, подвергаемы пыткам, умирали от меча, скитались в милотях и кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства.
1: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 3. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась бы этим страна-то? А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратилась ко мне, говорит Господь. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где они блудодействовали с тобою? У дороги сидела ты для них, как аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим. Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего, но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Не будешь ли отныне взывать ко мне, отец мой? Ты был путеводителем юности моей. Неужели всегда будет он во гневе? И неужели вечно будет удерживать его в себе? Вот что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем. Господь сказал мне во дни Иосии царя, видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. И после того, как она все это делала, я говорил, возвратись ко мне. Но она не возвратилась, и видела это вероломная сестра ее, Иудея. И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы дочери Израиля я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее, Иудея, не убоялась, а пошла и сама блудодействовала». И явным блудодейством она сквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. И сказал мне Господь, отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея. Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи, возвратись, отступница». «Дочь Израилева, — говорит Господь, — я не залью на вас гнева моего, ибо я милостив, — говорит Господь, — не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа моего вы не слушали, — говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники, — говорит Господь, — потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион». и дам вам пастыри по сердцу моему, которые будут пасти вас знанием и благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не буду говорить более ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим, и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим. И говорил я: как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов, и сказал: ты будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня. Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь. Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты Господь Бог наш. Поистине, напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор. Поистине, в Господе Боге нашем спасение Израилева. От юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших, овец их и волов их, сыновей их и дочерей их. Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим. Мы и отцы наши от юности нашей до сего дня и не слушались голоса Господа Бога нашего». Глава 4. «Если хочешь обратиться, Израиль, — говорит Господь ко мне, — обратись, и если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться, и будешь клясться, жив Господь в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима: распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Объявите в Иудее и разгласите в Иерусалиме, и говорите, и трубите трубою по земле, взрывайте громко и говорите: соберитесь и пойдем в укрепленные города». «Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо я приведу от севера бедствие и великую гибель». Выходит лев из своей чащи и выступает истребитель народов. Он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустыню. Города твои будут разорены, останутся без жителей. Посему припояжьтесь вретищем, плачьте и рыдайте, ибо ярость гнева Господня не отвратится от нас». «И будет в тот день, — говорит Господь, — замрет сердце у царя и сердце у князей, и ужаснутся священники, и изумятся пророки. И сказал я: о Господи Боже, неужели ты обольщал только народ сей и Иерусалим, говоря: мир будет у вас, а между тем меч доходит до души? В то время сказано будет народу сему и Иерусалиму: жгучий ветер несется с высот пустынных на путь дочери народа моего, не для веяния и не для очищения, и придет ко мне оттуда ветер сильнее сего, и я произнесу суд над ними. Вот, поднимается он подобно облакам, и колесница его как вихрь, конь его быстрее орлов. Горе нам, ибо мы будем разорены. Смой злое из сердца твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе. Доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли? Ибо уже несется голос от Дана и гибель на весь с горы Ефремовой. Объявите народам, известите Иерусалим, что идут из дальней страны осаждающие и криками своими оглашают города Иудеи. Как сторожа полей, они обступают его кругом, ибо он возмутился против меня, говорит Господь. Пути твои и деяния твои причинили тебе это. От твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего. Утроба моя, скорблю во глубине сердца моего. Волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани. Беда за бедою, вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно палатки мои. Долго ли мне видеть знамя, слышать звук трубы? Это от того, что народ мой глуп, не знает меня, неразумные они дети, у них нет смысла, они умны на зло, но добра делать не умеют. Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот Кармил, пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его. Ибо так сказал Господь, вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю. Восплачет о том земля, и небеса помрачатся вверху, потому что я сказал, я определил, и не раскаюсь в том, и не отступлю от того». От шума всадников и стрелков разбегутся все города. Они уйдут в густые леса и влезут на скалы. Все города будут оставлены, и не будет в них ни одного жителя. А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя. Презрели тебя любовники, они ищут души твоей». Ибо я слышу голос, как бы женщины в родах, стон, как бы рождающий в первый раз, голос дочери Сиона. Она стонет, простирая руки свои. «О, горе мне! Душа моя изнывает пред убийцами!»

0: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

эти несколько лет в полете древних планет ничего не случилось. Но эти несколько лет горит в нас истинный свет, и жизни суть изменилась.

нашей жизни. Мы поклоняемся Тебе, потому что Ты великий Господь, потому что Ты один такой, который возлюбил нас больше своей жизни.

0: Привет, Гарик, прости, я опоздала немного. Пойдем перекусим?
1: Нет, я не собираюсь прощать тебя. Я не обязан.
0: Что?
1: Я посчитал. Иисус сказал, чтобы мы прощали до 70 раз. Ты попросила прощения 491, так что больше я не обязан тебя прощать.
0: Ты что, все записывал себе в блокноте?
1: С тех пор, как ты подставила мне подножку в 7 классе.
0: Подножку? Было такое. Мне было очень стыдно. Ты так плюхнулся тогда.
1: Я простил тебя тогда. Но отныне...
0: Значит, ты не простил меня.
1: Почему это?
0: Если бы ты на самом деле простил меня, ты бы не держал это внутри все эти годы. Ты совсем не понял то, что хотел сказать Иисус.
1: Но ты не знаешь, как больно я ушиб коленку.
0: Ну, прости меня.
1: Ну, ладно, прощаю.
0: Это будет в твоем блокнотике 492 раз? Или ты на самом деле простил?
2: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва, при содействии Lifeline Production.
3: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий, дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет горьким дымом.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх московский Всеруси Кирилл напомнил депутатам о страшном суде и ответственности не только перед избирателями, но и перед Богом. Во вторник патриарх выступил в Мосгордуме, запись его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Хотел бы также сказать несколько слов о значимости призвания народного избранника. Вполне очевидно, что непосредственной заботой депутатов должно быть исполнение обязательств перед избирателями. Однако не стоит забывать и о более высокой ответственности, предполагающей ответ перед Богом за каждое слово и дело, сказал патриарх Кирилл. По его словам, чем выше положение, тем больше спрос, и не только со стороны избирателей, но и со стороны Господа. На страшном суде он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что он спросит с вас. «Я не хочу пугать, я просто хочу сказать, что это реальность», — сказал патриарх. Первый храм собора святых юристов построят в России. Это первый храм во имя юристов в России. Его построят рядом с Уральским государственным юридическим университетом. На церемонии митрополит Евгений напомнил, что основа закона – совесть и правда. Камень в основании храма-памятника в честь собора святых юристов заложил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А кто-то, помнится, говорил, что юристы и адвокаты Царство Божие не наследуют. Все христианские школы Иерусалима объявили о приостановке учебного процесса. Данное решение руководство школ приняло после внезапного отказа израильских властей продлить разрешение на въезд для более чем 70 учителей и сотрудников. Новый учебный год в регионе чиновники планировали открыть 1 сентября. Однако действия властей сорвали образовательный процесс. Представители учебных заведений выразили глубокое удивление из-за неожиданного шага властей, который произошел без предварительного предупреждения. Протестантский пастор Мунзер Исаак, опекающий верующих в Вифлееме, осудил решение израильских властей. По его словам, Израиль продолжает оказывать административное давление на христианское присутствие в Иерусалиме. Вице-президент США Джей Ди Венс допустил скорый конец света и присутствие антихриста среди людей. Во время беседы с христианским подкастером политик заявил о возможном нахождении антихриста среди людей. Венс признался в постоянном интересе к фундаментальным богословским пророчествам. Близкий друг чиновника, писатель Род Дриер, поспешил сгладить резонансный эффект данного выступления. По словам литератора, подобные консервативные взгляды абсолютно естественны для большинства традиционных американских христиан. Он также напомнил, что эсхатологические параллели часто использовались в риторике Рональда Рейгана. В администрации Трампа религиозный фактор играет ключевую роль в формировании текущего стратегического курса США. В Кишиневе на площадке Чеснау-Арена 28 августа состоялся юбилейный концерт коллектива Not an Idol. Мероприятие было приурочено к 15-летию группы и собрало тысячи зрителей. Прошедший концерт стал одним из масштабных духовных событий текущего года в стране. Зал столичного комплекса собрал свыше 3000 посетителей из Молдовы, Украины, России и европейских стран. Организацией данного праздничного вечера занимались непосредственно творческая команда самого музыкального коллектива. Стоимость билетов на юбилейное выступление составляла от 10 до 26 евро. Итоговая сумма зависела исключительно от расположения выбранного зрительского сектора и категории мест. Дети в возрасте до 7 лет посетили праздничную программу абсолютно бесплатно. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, объясните, пожалуйста, что такое апостольская преемственность и должна ли существовать неразрывная цепь рукоположения, берущая свое начало от апостолов?
1: Очень хороший вопрос. Я думаю, что он касается многих людей, которые хотят быть уверены в том, что их церковь настоящая, что она в действительности связана с Иисусом Христом и связана с апостолами. Причина, почему он возникает, заключается в мистическом характере двух больших церквей – Римской католической церкви и Восточной православной церкви. Обе эти церкви, они в своем вероучении имеют очень большое место для мистики, то есть для мистической передачи спасения, благодати или каких-то других аспектов духовной жизни, которые передаются от священника к прихожанину или же от священника, который старший, того, который рукополагает младшего священника, или того, кто становится священником, и так далее. И вот здесь, конечно, очень важно тогда, чтобы вот эта мистическая составляющая, она в действительности имела свое начало и имела неразрывную цепь, которая идет своим корнем вот туда, к апостолам и к Иисусу Христу. Но когда мы обращаемся к Священному Писанию, Священное Писание ничего не говорит об этой мистике. Священное Писание действительно говорит о важности того, чтобы то, что было у Христа и у апостолов, передавалось от поколения к поколению, от служителя к служителю, от одного поколения служителей к следующему поколению служителей. Но то, что Священное Писание говорит передавать, это не мистические какие-то составляющие типа рукоположения. Священное Писание говорит о Евангелии, оно говорит о вере Христовой, оно говорит о пути спасения, который Христос принес, который Он совершил на Голгофском кресте. И вот верность пути спасения, верность Евангелию, она играет ключевую роль вот в этой цепочке, которая началась, безусловно, у Христа, и она передалась апостолам, и потом из поколения в поколение Евангелие передавалось, и оно продолжает передаваться сегодня. И для нас нет более важного вопроса, чем быть уверенным в том, что мы понимаем Евангелие так же, как его понимали апостолы Иисуса Христа, что у нас в действительности Христова или апостольская вера, Христова вера, которая была у апостолов и которая потом передавалась. Что же касается рукоположения, это совершенно иной вопрос. Священное Писание ясно говорит о том, кто может быть служителем, каким должен быть пресвитер, каким должен быть человек, которого Писание называет епископ или же пастырь. Кстати, все эти три термина, они относятся к одному и тому же человеку. То есть служитель Церкви Божией, он должен быть пресвитером, он должен быть пастырем, и он должен быть епископом. То есть это разные грани служителя, который несет ответственность за Церковь Иисуса Христа. Так вот, Священное Писание ясно приводит качество, квалификации такого человека, кто может быть таким человеком. Это первое. Второе. Когда мы говорим о рукоположении или возложении рук вообще, возложение рук, оно всегда было связано с признанием чего-то и с идентификацией. Например, когда человек в Ветхом Завете возлагал руки на овцу, которую потом приносили в жертву, это символизировало, что этот человек идентифицирует себя с этим животным и что его грех переходит на этого животного. Конечно же, физически ничего не происходило, ничего не переходило на эту овцу, но это был символ, который говорил о вот этой идентификации. Таким образом, когда мы говорим о рукоположении служителей, это возложение рук или этот символ, он говорит о том, что определенная группа людей, это служители прежде всего, это церковь, которая видит жизнь этого человека, которая признает, что у этого человека есть дар пастора, есть дар служителя. И эти люди после молитв после испытательного срока, после наблюдения, после собеседования с таким человеком. Эти люди, они выражают свое одобрение, они выражают, что исходя из того, что мы видим в Священном Писании, исходя из того, что мы наблюдаем в жизни этого человека, в его позициях, мы можем сказать, что этот человек соответствует тому, чтобы быть служителем. И поэтому мы доверяем ему, мы выражаем свое доверие, что этот человек будет выполнять определенные функции для тела Христова, для развития Церкви Иисуса Христа. Вот какова роль рукоположения. То есть, как мы видим, здесь нет какой-то функциональной значимости того, насколько те, кто возлагают руки, имеют в себе какую-то таинственную благодать, которую могут они передать этому человеку конкретно. Эти люди, которые возлагают руки, должны знать, что говорит Писание относительно того, кто может быть служителем, во-первых. Они должны иметь механизм, как они проверят, есть ли в жизни этого человека те требования, которые предъявляет к нему Господь. В этом заключается их основная роль, основная функция. И, конечно же, они должны представлять собой Церковь Иисуса Христа, то есть тех людей, которые уже своей жизнью подтвердили, что они в действительности являются служителями Христовыми.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
0: Это же

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх московский Всеруси Кирилл напомнил депутатам о страшном суде и ответственности не только перед избирателями, но и перед Богом. Во вторник патриарх выступил в Мосгордуме, запись его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Хотел бы также сказать несколько слов о значимости призвания народного избранника. Вполне очевидно, что непосредственной заботой депутатов должно быть исполнение обязательств перед избирателями. Однако не стоит забывать и о более высокой ответственности, предполагающей ответ перед Богом за каждое слово и дело, сказал патриарх Кирилл. По его словам, чем выше положение, тем больше спрос, и не только со стороны избирателей, но и со стороны Господа. На страшном суде он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что он спросит с вас. «Я не хочу пугать, я просто хочу сказать, что это реальность», — сказал патриарх. Первый храм Собора Святых Юристов построят в России. Это первый храм во имя юристов в России. Его построят рядом с Уральским государственным юридическим университетом. На церемонии митрополит Евгений напомнил, что основа закона – совесть и правда. Камень в основании храма-памятника в честь Собора Святых Юристов заложил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А кто-то, помнится, говорил, что юристы и адвокаты Царство Божие не наследуют. Все христианские школы Иерусалима объявили о приостановке учебного процесса. Данное решение руководство школ приняло после внезапного отказа израильских властей продлить разрешение на въезд для более чем 70 учителей и сотрудников. Новый учебный год в регионе чиновники планировали открыть 1 сентября. Однако действия властей сорвали образовательный процесс. Представители учебных заведений выразили глубокое удивление из-за неожиданного шага властей, который произошел без предварительного предупреждения. Протестантский пастор Мунзер Исаак, опекающий верующих в Вифлееме, осудил решение израильских властей. По его словам, Израиль продолжает оказывать административное давление на христианское присутствие в Иерусалиме. Вице-президент США Джей Ди Венс допустил скорый конец света и присутствие антихриста среди людей. Во время беседы с христианским подкастером политик заявил о возможном нахождении антихриста среди людей. Венс признался в постоянном интересе к фундаментальным богословским пророчествам. Близкий друг чиновника, писатель Род Дриер, поспешил сгладить резонансный эффект данного выступления. По словам литератора, подобные консервативные взгляды абсолютно естественны для большинства традиционных американских христиан. Он также напомнил, что эсхатологические параллели часто использовались в риторике Рональда Рейгана. В администрации Трампа религиозный фактор играет ключевую роль в формировании текущего стратегического курса США. В Кишиневе на площадке Чеснау-Арена 28 августа состоялся юбилейный концерт коллектива Not an Idol. Мероприятие было приурочено к 15-летию группы и собрало тысячи зрителей. Прошедший концерт стал одним из масштабных духовных событий текущего года в стране. Зал столичного комплекса собрал свыше 3000 посетителей из Молдовы, Украины, России и европейских стран. Организацией данного праздничного вечера занимались непосредственно творческая команда самого музыкального коллектива. Стоимость билетов на юбилейное выступление составляла от 10 до 26 евро. Итоговая сумма зависела исключительно от расположения выбранного зрительского сектора и категории мест. Дети в возрасте до 7 лет посетили праздничную программу абсолютно бесплатно. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 17 сентября. Учитесь у Павла. Я всегда молюсь, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам дух мудрости и откровения. Послание к Ефесянам 1:17. Расширенный перевод Библии. Я также хочу обратить ваше внимание на некоторые молитвы Павла. К тому времени, как я дошла до его молитв в посланиях к Ефесянам, Филиппийцам и Колоссянам, я не могла сдержать слез. Мне было стыдно за мои плотские молитвы. Молитвы Павла оказали на меня очень сильное воздействие. Я изменилась раз и навсегда. Я видела, что Павел никогда не молился о том, чтобы люди жили легко и не сталкивались с проблемами. Он просил Бога, чтобы они могли перенести все то, что выпадает на их долю, чтобы они были ведомы Духом, чтобы они были стойкими и терпеливыми и являлись живыми примерами Божьей благодати для окружающих. Он молился о том, что действительно важно для Бога. Исходя из собственного опыта, могу заверить вас в том, что Бог наделяет нас невероятной силой, когда мы молимся подобным образом. Мы должны больше думать о своем духовном состоянии, нежели о том, как нам получить то, чего мы хотим. Сегодняшний стих – это пример молитвы Павла. Он учит нас молиться о том, чтобы Бог дал нам дух премудрости и откровения. Я уверена, что просьба об откровении, то есть о духовной проницательности и духовном понимании, это одна из наиболее важных молитв. Слово «откровение» связано с глаголом «открыть», то есть «снять покров». Мы должны просить Бога снять покров со всего, что принадлежит нам как верующим во Христа. Мы нуждаемся в том, чтобы Он открыл нам истины, содержащиеся в Слове, чтобы мы поняли, как следует молиться за себя и за других. Когда кто-то рассказывает вам о библейском принципе или о духовной истине, это информация. Когда Бог помогает вам понять эту информацию, она становится откровением. Откровение делает истину близкой и личной, и никто не может лишить нас ее. Божье слово на сегодня. Перестаньте просить Бога о своих нуждах и начните говорить Ему, что нуждаетесь в Его присутствии. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

много замыслов в сердце моем, но исполнится то, что от Бога.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 78, Псалом Асафа. «Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным. Пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь. Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают, ибо они пожрали Иакова, и жилище его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков, скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, избавь нас, и прости нам грехи наши ради имени Твоего». Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками, пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет пред лицо Твое стенание узника, могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть. Семикратно возврати соседям нашим в недра их поношение, которым они Тебя, Господи, поносили». А мы народ Твой, и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя, и рот возвещать хвалу Тебе. Глава 12. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам, сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда он обличает тебя». «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним боли не было, продолжаемо слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и в трепете». Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более неизбежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание: «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 5. Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины, я пощадил бы Иерусалим. Хотя и говорят они: жив Господь, но клянутся ложно. О Господи, очи твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться. И я сказал сам в себе: это, может быть, бедняки, они глупы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы. Зато поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их, барс будет подстерегать у городов их. Кто выйдет из них, будет растерзан, ибо умножились преступления их, усилились отступничество их. Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в дома блудниц». Это откормленные кони. Каждый из них ржет на жену другого. Неужели я не накажу за это? Говорит Господь. И не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? Восходите на стены его и разрушайте, но не до конца. Уничтожьте зубцы их, потому что они не Господни. Ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со мною очень вероломно, говорит Господь. Они солгали на Господа и сказали: нет его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода. И пророки станут ветром, и слова Господня нет в них. Над ними самими пусть это будет. Посему так говорит Господь Бог Саваоф: за то, что вы говорите такие слова, вот я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а этот народ дровами, и этот огонь пожрет их. Вот, я приведу на вас дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его, как открытый гроб, все они люди храбрые, и съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноградник твой, смоквы твои, разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься. Но и в те дни, говорит Господь, не истреблю вас до конца. И если вы скажете: за что Господь Бог наш делает нам все это, то отвечай: так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей. Объявите это в доме Иакова и возвестите в Иудее, говоря: выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а не слышит. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мною ли не трепещете? Я положил песок границу морю, вечным пределом, которого не перейдет. И хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут.

День уже склоняется, распростираются вечерние тени. Вставайте, пойдем и ночью, и разорим чертоги ее. Ибо так говорит Господь Саваоф: рубите дерева и делайте насыпь против Иерусалима. Этот город должен быть наказан, в нем всякое угнетение. Как источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло. В нем слышно насилие и грабительство. Пред лицом моим всегда обиды и раны. Вразумись, Иерусалим, чтобы душа моя не удалилась от тебя, чтобы я не сделал тебя пустынею, землею необитаемую. Так говорит Господь Саваоф: до конца доберут остаток Израиля, как виноград. Работай рукою твоею, как обиратель винограда, наполняя корзины. Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им. Поэтому я преисполнен яростью Господнею, не могу держать ее в себе, и залью ее на детей на улице и на собрание юношей. Взяты будут муж с женою, пожилой с отжившим лета, и дома их перейдут к другим, равно и поля и жены, потому что я простру руку мою на обитателей сей земли, говорит Господь. Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: «Мир, мир», а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. И поставил я стражей над вами, сказав: слушайте звука трубы. Но они сказали: не будем слушать. Итак, слушайте, народы, и знай, собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли. Для чего мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из далекой страны? Всесожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне. Посему так говорит Господь: вот я полагаю пред народом сим преткновение, и преткнутся о них отцы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут. Так говорит Господь: вот идет народ от страны северной, и народ великий поднимается от краев земли, держат в руках лук и копье, они жестоки и немилосердны, голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроенные, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона. Мы услышали весть о них, и руки у нас опустились. Скорбь объяла нас, муки, как женщину в родах. Не выходите в поле и не ходите по дороге, ибо меч неприятелей, ужас со всех сторон. Дочь народа моего, опояшь себя вретищем и посыпь себя пеплом. Сокрушайся, как бы о смерти единственного сына. Горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель. Башню поставил я тебя среди народа моего, столпом, чтобы ты знал и следил путь их. Все они, упорные отступники, живут клеветою. Это медь и железо. Все они развратители. Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня. Плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их.

Я пытаюсь дотянуться до звезды на небесах, как бы мне не поскользнуться на межзвездных тонах.

Я скажу тебе, о Боже, я люблю тебя, святой. Для меня ты всех дороже.

везде. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом. Поддержим в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

все б успеть и развиться до того, как постарел, самоутвердиться и не устареть, только бы о том в конце не пожалеть.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцу, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, тут люди переживают о судьбе Адама с Евой. Где они сейчас? С Господом или нет?
1: Очень интересно, что люди переживают о многих. Я надеюсь, что те, кто переживает за Адама с Евой, точно так же или, может быть, больше переживают о своей собственной душе, о том, чтобы их душа была с Господом. В действительности мы касаемся вопроса, который относится к категории тех, которые не освящены достаточно ясно, чтобы мы могли с большой степенью уверенности сказать, что вот это действительно так, что Адам и Ева в числе спасенных, они находятся с Господом, и мы могли бы радоваться, что это действительно так. Тем не менее, в Библии есть достаточно много общих принципов, которые позволяют нам сделать достаточно вероятное предположение о том, что же происходит или в какой точке находились Адам и Ева в их жизни. Священное Писание говорит об одном решающем принципе, который определяет вечную судьбу любого человека, в том числе и Адама с Евой. Все люди, которые когда-либо жили на земле. Этот принцип, он раскрывается в Ветхом Завете, и он очень подробно объясняется в Новом Завете, так что мы можем видеть абсолютную степень или значимость этого принципа. Я прочитаю только одно место, которое выражает, отражает этот принцип. Оно записано в послании к Римлянам, в первой главе. 16 и 17 стихи прочитаю. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается праведность Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». И здесь апостол Павел цитирует пророка Аввакума. Пророк Аввакум сказал эти слова однажды. Во второй главе в книге пророка Аввакума сказано об этом. Эти же слова цитируются потом в послании к Галатам. К этим же словам прибегает автор послания к евреям. И эта идея присутствует на протяжении всех книг или большинства книг Священного Писания. То есть вечная жизнь определяется ничем иным, как только верой. Вот здесь только вопрос возникает, верой во что? Безусловно, в этом контексте мы читаем, что речь идет о вере в Евангелие Иисуса Христа. То есть вере в то, что Иисус Христос сделал за нас, ради нас на Голгофском кресте для нашего спасения. И это понятно относительно всех людей, которые жили во время Христа или после Христа. То есть сегодня мы можем посмотреть на то, что сделано было Иисусом Христом на Голгофе. Мы можем посмотреть на объяснение того, что произошло, которое было дано апостолами в разных посланиях. И мы можем прийти к ясному убеждению, вот что значит быть спасенным. И от того, верит ли человек в это или не верит, зависит его вечная судьба. Если он воспринимает веру Иисуса Христа как Господа и Спасителя, и его жертву на Голгофском кресте как источник праведности, которым мы оправдываемся, то тогда этот человек с Господом. Когда же мы говорим о людях, которые жили до Иисуса Христа, то их спасение также определялось верою. Но только это была вера в обетование о Мессии, который придет. Таких обетований было достаточно много. Кстати, в этом же послании Римлянам, в 4 главе, здесь сказано о том, что Авраам и Давид, которые жили задолго до Иисуса Христа, и ключевые люди в этом всем процессе, эти люди, они тоже были спасены именно верою. Верою в обетование, верою в то, что Бог сказал, что будет решение вашей проблемы. «Будет благословение, что вы станете моим народом». Давиду было обетование то, что он будет, он является родоначальником, и от него произойдет тот, кто станет царем Израиля, в действительности победившим всех врагов и утвердившим, или который утвердит царство израильское вовеки. Так вот, во время Адама и Евы тоже было дано обетование. Мы читаем в 3 главе 15 стих, где Бог говорит, обращаясь к дьяволу, он говорит, что «семя твое будет воевать с семенем жены, и однажды семя жены поразит тебя в голову». Мы не знаем, какие дальше детали Бог открывал Адаму и Еве относительно этого плана, но мы точно знаем, что вот этого обетования было достаточно, чтобы у этих людей было ожидание. Так вот, если Адам и Ева возложили свою веру на это обетование, на Бога, который дает это обетование, то они, конечно же, спасены. Если они не возложили свою веру и свое упование, то тогда они не спасены. Я надеюсь, из общего тона Писания, которое я вижу, что Адам и Ева были теми людьми, которые в действительности возложили свое упование на Божье обетование. И поэтому я надеюсь, что однажды мы встретимся с ними, когда мы придем в вечность.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: Если я пойду и долиною смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.
1: Подбирайте слова не спеша, как для сердца лекарства. Доносите их так, чтоб ни капли любви не пролить. Пусть услышит душа, как прекрасно небесное царство, и почувствует то, что словами нельзя объяснить. И почувствует то, что словами нельзя объяснить. Замечайте почаще добро, пусть его и немного –

будет жизнь до краев и добром, и любовью полна. Будет жизнь до краев и добром, и любовью полна. Избегайте обид для того, чтобы не оступиться.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл напомнил депутатам о страшном суде и ответственности не только перед избирателями, но и перед Богом. Во вторник патриарх выступил в Мосгордуме, запись его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Хотел бы также сказать несколько слов о значимости призвания народного избранника. Вполне очевидно, что непосредственной заботой депутатов должно быть исполнение обязательств перед избирателями. Однако не стоит забывать и о более высокой ответственности, предполагающей ответ перед Богом за каждое слово и дело, сказал патриарх Кирилл. По его словам, чем выше положение, тем больше спрос, и не только со стороны избирателей, но и со стороны Господа. На страшном суде он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что он спросит с вас. «Я не хочу пугать, я просто хочу сказать, что это реальность», — сказал патриарх. Первый храм Собора Святых Юристов построят в России. Это первый храм во имя юристов в России. Его построят рядом с Уральским государственным юридическим университетом. На церемонии митрополит Евгений напомнил, что основа закона – совесть и правда. Камень в основании храма-памятника в честь Собора Святых Юристов заложил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А кто-то, помнится, говорил, что юристы и адвокаты Царство Божие не наследуют. Все христианские школы Иерусалима объявили о приостановке учебного процесса. Данное решение руководство школ приняло после внезапного отказа израильских властей продлить разрешение на въезд для более чем 70 учителей и сотрудников. Новый учебный год в регионе чиновники планировали открыть 1 сентября. Однако действия властей сорвали образовательный процесс. Представители учебных заведений выразили глубокое удивление из-за неожиданного шага властей, который произошел без предварительного предупреждения. Протестантский пастор Мунзер Исаак, опекающий верующих в Вифлееме, осудил решение израильских властей. По его словам, Израиль продолжает оказывать административное давление на христианское присутствие в Иерусалиме. Вице-президент США Джей Дивенс допустил скорый конец света и присутствие антихриста среди людей. Во время беседы с христианским подкастером политик заявил о возможном нахождении антихриста среди людей. Венс признался в постоянном интересе к фундаментальным богословским пророчествам. Близкий друг чиновника, писатель Род Дриер, поспешил сгладить резонансный эффект данного выступления. По словам литератора, подобные консервативные взгляды абсолютно естественны для большинства традиционных американских христиан. Он также напомнил, что эсхатологические параллели часто использовались в риторике Рональда Рейгана. В администрации Трампа религиозный фактор играет ключевую роль в формировании текущего стратегического курса США. В Кишиневе на площадке Чеснау-Арена 28 августа состоялся юбилейный концерт коллектива Not an Idol. Мероприятие было приурочено к 15-летию группы и собрало тысячи зрителей. Прошедший концерт стал одним из масштабных духовных событий текущего года в стране. Зал столичного комплекса собрал свыше 3000 посетителей из Молдовы, Украины, России и европейских стран. Организацией данного праздничного вечера занимались непосредственно творческая команда самого музыкального коллектива. Стоимость билетов на юбилейное выступление составляла от 10 до 26 евро. Итоговая сумма зависела исключительно от расположения выбранного зрительского сектора и категории мест. Дети в возрасте до 7 лет посетили праздничную программу абсолютно бесплатно. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Истинный счастливец. Один учитель, знаменитый своими знаниями, долго и усердно молил Бога показать ему такого человека, от которого он мог бы узнать прямейший путь, удобно ведущий к небу. Однажды, когда он, проникнутый этим желанием, усерднее обыкновенного, высылал молитвы, ему показалось, что он слышит глас свыше, повелевающий ему выйти из кельи к притвору церковному. «Там, — говорил голос, — найдешь ты человека, которого ищешь». Вышел учитель и нашел у дверей церковных нищего старца, всего покрытого язвами и ранами, в самом жалком виде. Проходя мимо, учитель сказал ему обычное приветствие: «Добрый день тебе, старец!» А старец отвечал: «Не помню, чтобы для меня был какой-нибудь день недобрым». Учитель остановился, как бы исправляя свое первое приветствие, промолвил: «Я желаю, чтобы Бог дал тебе счастье». А старец отвечал: «Я несчастливым никогда не бывал». Удивился учитель и, подумав, что не вслушался или не понял его ответа, присовокупил: «Что ты говоришь? Я желаю, чтобы ты был благополучен». «А я отвечаю тебе, что злополучным не бывал», — сказал старец. Тогда учитель сказал: «Желаю тебе того, чего ты сам себе желаешь. Я ни в чем не нуждаюсь. Имею все, что желаю, хотя и не ищу временного благополучия». «Да спасет же тебя Бог», — сказал учитель, — «если ты презираешь мирские блага. Однако скажи мне, неужели ты один счастливец между людьми? Стало быть, несправедливы слова Иова: человек бы рожден от жены малолетен». Иов, глава 14, стих 1. «И жизнь его наполнена бедами. Не понимаю, как ты один умел избежать несчастья». «Точно так, как я сказал тебе», — возразил старец. «Когда ты пожелал мне доброго и счастливого дня, что я никогда несчастливым и злополучным не бывал, потому что то, что имею, мне Бог дал, за то благодарю. А счастье мое в том и состоит, что я не желаю счастья. Боязнь счастья и несчастья опасна только тому, кто их боится. Но я не забочусь о счастье и никогда не молю о нем к Небесному Отцу, всем управляющему, и таким образом я никогда не был несчастливым, подобно тому, желания которого всегда исполняются. Голоден ли я? Благодарю за то Бога как Отца, ведущего вся их же требуем». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 8. «Холодно ли мне? Страдаю ли от непогоды? Также хвалю Бога. Смеются ли все надо мною? Все равно хвалю Его, потому что знаю, что все это делает Бог, и невозможно, чтобы то, что делает Он, было худо. Таким образом, все приятное и противное, сладкое и горькое, принимая радостно, как от руки доброго Отца. Желаю только того, чего желает Бог, и потому все случается по моему желанию. Злополучен тот, кто ищет счастье в мире, потому что нет здесь другого счастья, как только полагаться во всем на волю Божью. Воля Господня и совершенно добра, и совершенно правосудна. Она не лучшую сделаться, ни худою быть не может. Она судит всех, ее никто. Я стараюсь совершенно ее держаться и забочусь только о том, чтобы хотеть того, чего хочет Бог, и не желать того, чего Он не хочет. А потому и не считаю себя нисколько несчастливым, когда мою волю совершенно соединяю и согласую с волею Божией. Так что у меня одно хотение или нехотение, чего хочет или не хочет Бог». «По убеждению ли своему ты это говоришь?» — возразил учитель. «Скажи же мне, так же ли ты думал бы, если бы Богу угодно было послать тебя в ад?» «Богу послать меня в ад?» — воскликнул старец. «Но знай, что у меня два плеча дивной силы, которым я бы ухватился за него объятием неразлучным. Одно плечо — мое глубочайшее смирение, а другое — нелицемерная любовь к Богу. Этими раменами я бы так крепко обнял Бога, что куда бы ни был им послан, туда бы и его повлек с собою, и, конечно, для меня приятнее было бы вне небес быть с Богом, нежели в небе без него». Удивился учитель ответом старца
и понял, что кратчайший путь к Богу — быть во всем согласным с Его волей. Желая, однако, еще более испытать премудрость старца, столь сокровенную, в худой храмине его тела, он спросил его: «Откуда ты пришел сюда?» «От Бога», — отвечал старец. «Где ж ты нашел Бога?» «Там, где оставил все мирское». «А где оставил ты Бога?» «В чистоте мысли и доброй совести». «Кто ты сам?» — спросил учитель. «Кто бы я ни был», — отвечал старец, «но я так доволен моим положением, которое ты видишь, что поистине не поменялся бы им на богатство всех царей земных. Каждый человек, умеющий владеть собой и повелевающий своими мыслями, есть царь. Следовательно, и ты царь. Где ж твое царство?» «Там», — отвечал старец, указывая на небо. «Тот царь, кому это царство возвещено несомненными чертами». «Кто тебя научил этому и кто дал тебе эту премудрость?» — спросил, наконец, учитель. «Скажу тебе», — отвечал старец, — «что я целые дни провожу в молчании и молюсь ли, упражняюсь ли в благочестивых мыслях, всегда забочусь об одном, чтобы крепко быть соединенным с Богом, а соединение с Богом и согласие с Его волею всему научают». Так учитель, научившись беседуя с нищим и преподавший ему мир, возвратился к себе, хваля и славя Бога, утаившего сию от премудрых и разумных и открывшего убогому старцу, младенчествующему злобою. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 25.

нахуй, если бы мы поняли, если бы мы поняли, если бы мы поняли, ну как бы было здорово, если бы были добрыми.

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. В первый же день творения Бог отделил свет от тьмы, и над безвидной и пустой землей воссиял свет. Когда пришла полнота времени, Бог явил миру в Сыне Своем Иисусе Христе свет, который показывает вещи в истинном их виде, во всей наготе, открывая подлинный их характер и настоящую цену. Христос наставлял Своих учеников быть светом в этом мире. И мы, последующие поколения людей, если считаем себя учениками Христа, должны иметь в себе Его свет. «Свет во тьме светит» – так назвал свою проповедь Ярл Николаевич Пести.
2: В первой главе Евангелия от Иоанна сказано такие слова: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Заметьте, как в течение всех веков, начиная от самого создания мира, тьма пыталась затушить, то есть объять свет. Сразу после того, как мы читаем «Вначале сотворил Бог небо и землю», сказано: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». Существуют разные теории по поводу этого второго стиха Библии, и одна из них та, что причиной тьмы было падение ангела Луцифера, дьявола. Но как бы оно ни объяснялось, присутствие света должно исключить тьму, какова бы она ни была, физическая или духовная. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И не без значения то, что сразу же в третьем стихе мы читаем: «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Это первые сказанные слова Божии: «Да будет свет». Тьма не преодолела света. Когда Бог сказал слово, свет явился, и тьма должна была исчезнуть. Однако начальство, власти и мироправители тьмы века сего не прекращали делать все возможное, чтобы затмить этот свет. Но Бог имел своих свидетелей, своих светильников, которые сияли в самые темные периоды истории человечества. Видите, цель дьявола во что бы то ни стало – объять свет, то есть уничтожить семя, через которое Христос, свет истинный, должен был прийти. Его первую попытку мы видим в убийстве Авеля, его братом Каином. Но, потерпев неудачу в убийстве Авеля, змей-дьявол пытался через развращение человека заставить гневом Божьим его уничтожить. Да, князю мира удалось окутать весь мир в царство тьмы. Это был один из самых ужасных замыслов змея, дьявола, против света Божьего. Он знает, что святой Бог должен судить грех. И действительно, Бог через потоп уничтожил весь род человеческий, за исключением одного человека и его домашних. Бог нашел человека, которого тьма не в состоянии была объять. Ной и его семейство сохранили свидетельство свое. Верою Ной, получив откровение о том, что не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, то есть своею верою, осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Так сказано в послании к евреям. Итак, вплоть до явления Иисуса Христа, света истинного, враг-дьявол пытается затушить Божий свет истреблением тех, которые его носили. Бог избрал израильский народ в ветхозаветном периоде быть носителем его света. И сколько раз казалось, что вот-вот и погаснет последний божественный луч, и врагу удастся объять его. Но Бог не допустил, чтобы светильник его погас. Да, Бог всегда имел своих свидетелей, своих светильников, вплоть до явления света великого, истинного и вечного Господа Иисуса Христа. Последним ветхозаветным носителем этого света был Иоанн Креститель. Он пришел, чтобы свидетельствовать о свете. Как чудно о нем сказал сам Спаситель: он, то есть Иоанн, был светильник горящий и светящий. Но, возлюбленные, никогда не забудем, что свет, который они несли и о котором они свидетельствовали,

видели день Христов и возвещали о нем и о том, какая слава ожидала тех, которые верою примут его. Возлюбленный, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Ибо сказано, что небесный город не будет нуждаться ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия будет освещать его, и светильник его будет Агнец, слава и благодарение ему. Заканчивая сегодняшнюю нашу краткую беседу, мы не можем упустить еще одну важную истину. Обратите, пожалуйста, ваше внимание на первый глагол нашего текста. «И свет во тьме светит». Не сказано, что он светил, но что он светит. Это значит, что он всегда светил и что он всегда будет продолжать светить. Он никогда не переставал и никогда не перестанет, ибо свет этот вечен. Когда Христос был здесь на земле, Он сказал, «Доколе я в мире, я свет миру». Но когда Он обратился к тем, которые последовали за Ним, то Он им сказал, «Вы свет мира». Как Иоанн Креститель, о котором Христос сказал, что Он светильник. Заметили, светильник, горящий и светящий. Светильник не производит свой собственный свет, но зависит от иного источника. Так и мы, возлюбленные, подобно лампадам пяти разумных дев, должны всегда запасаться маслом, а масло всегда говорит о живущем в нас Духе Святом. Христос сказал, «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями», то есть светильниками. Возлюбленные, видит ли мир Христа в нас? Являемся ли мы этим Христовым светильником? Видите, люди сами не найдут Его сегодня в этом мире. Они увидят Христа только, поскольку мы Его будем отражать. Чем больше Он будет нашим светом, тем ярче и яснее будет отражен в нас Его образ. Является ли Иисус нашим светом? Проверим себя. Свет всегда рассеивает тьму. Если Христос будет твоим светом, то люди, видя Его, прославит Отца Твоего Небесного. Слово Божие говорит, кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. И во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Мой дорогой друг, принял ли ты любовь Божию? Ходишь ли ты во свете Его? Горит ли твой светильник Его светом? Знай, что если ты сына не имеешь, то ты не его. Но благодарение ему за его безграничную любовь. Он сегодня примет всякого, приходящего к нему. Он примет и тебя. Приди сейчас, и спасен будешь. Да поможет тебе сам Дух Божий.

0: наша программа подошла к концу. Благодарим всех, кто нас слушал. Будем рады, если вы напишете нам. Наш адрес для писем: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».